Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

Наша музыка. Что? Не слышу, не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.

0: лучшая музыка.
1: Первое радио.
2: 89.1 FM.

Это громче крика отчаяний пустоты. Это словно в невесомости свой теряешь вес. Это как нечаянный детский страх –

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художник, художника.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
1: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
2: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.

0: Everybody getting down.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые невероятные новости
1: читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые актуальные новости
1: читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Хотите подписаться на канал? Проще простого.

0: Первое радио.
1: Ни продашь, ни купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.

мечтает быть пилотом. Очень смелый видно тот, потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает высота.

0: Первое радио. Новости.
1: В Ливане погиб еще один солдат. Подробности через несколько секунд. Здравствуйте, сегодня понедельник, 25 мая. В Израиле ровно 7 часов утра. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Разрешено к публикации. На юге Ливана погиб сержант Нехарай Лейзер, 19 лет, из Эйлата, боец 601-го инженерно-саперного батальона 401-й бронетанковой бригады «Иквота Барзель». В том же инциденте еще один военнослужащий был тяжело ранен. Командование армии выразило глубокое разочарование формирующимся соглашением между администрацией Трампа и Ираном, считая опубликованные на данный момент детали плохим соглашением для Израиля. По словам высокопоставленных военных, договоренности, о которых пока известно лишь предварительно, не дают достаточного ответа на проблему иранской ядерной программы, которую в Израиле считают главным стратегическим вызовом. Кроме того, соглашение, по их оценке, не решает вопрос проекта баллистических ракет, который Иран способен быстро ускорить. Особую тревогу в армии вызывает и формирующееся прекращение огня в Ливане в отношении Хизбаллы. Нельзя, чтобы соглашение включало Ливан, подчеркнул высокопоставленный представитель системы безопасности. Как нельзя, чтобы Иран вышел из этого усиленным? Нельзя позволить им выйти усиленными, заявил высокопоставленный представитель армии. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон твердо стоит на стороне легитимного правительства Ливана, которое пытается восстановить свой суверенитет и построить лучшее будущее для всех граждан страны. Рубио также выступил с резким предупреждением в адрес Хизбаллы. Угрозы насилия и переворота со стороны Хизбаллы не увенчаются успехом. Эпоха, когда террористическая группировка держала в заложниках целую страну, подходит к концу, подчеркнул госсекретарь. Но ранее генеральный секретарь Хизбаллы Наим Касым сообщил, что получил от министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи обещание. Иран не бросит Хизбаллу, а иранское предложение об окончании войны с Израилем и США распространяется на Ливан. Иранское информационное агентство ТАСМИН сообщило со слов осведомленного источника, что Тегеран не оптимистичен относительно сделки с США и что окончательного понимания между сторонами не достигнуто. Разногласия сохраняются по нескольким пунктам, но даже если будет достигнуто какое-то понимание, это не означает изменения взглядов Ирана, сказал источник, добавив, у американцев очень плохая репутация на переговорах, и, по словам источника, это усиливает их пессимизм. Представители ультраортодоксальных партий вечером, в воскресенье 24 мая, сообщили Бенямину Нетаньяху, что не заинтересованы в продвижении закона о призыве, не призыве харидим. На этом фоне в политической системе усиливаются оценки, что выборы в Кнессет 26-го созыва, вероятно, состоятся 8 или 15 сентября. Политические источники утверждают, что ультраортодоксы не хотят быть публично связаны с законом, который может обернуться политическим фарсом, однако рассчитывают, что Нетаньяху продолжит его продвижение без формального на то согласия. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы, сегодня, в понедельник, 25 мая, температура существенно не изменится и будет немножко ниже обычной для этого времени года. В Иерусалиме сегодня 24 градуса, в Тель-Авиве 25, в Хайфе 23 и в Беэр-Шеве 28 градусов. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. Всем хорошего и приятного трудового дня.
0: Прогрев шоу на Первом радио.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Доброе утро, доброе утро, доброе утро. 7 часов 8 минут утра, 25 мая 26 года. Соскучились по мне? А чё, а вот я и вернулся, собственно говоря. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Совершенно верно. Первое радио 89.1 FM и, конечно же, прогрев шоу сегодня с Леной Семеновой.
2: Доброго утра всем. Да, Андрей, скучали, слезы лили, прям не знали, куда деваться. Это Андрей Ежов. Наконец-то он у нас появился.
1: Чувствуете?
2: Что?
1: Неискренность.
2: Неправда. Ну, неправда.
1: Началась жара в деревне.
2: Везде сразу подвох ты видишь. Ничего подобного, абсолютно. Как это? Будь проще, и к тебе потянутся люди. Вот. Это то, о чем...
1: Лен, я вдвойне начал сомневаться, потому что ты все фразы заканчиваешь с одной и той же интонацией, поэтому...
3: Но, ты меня не обманешь.
2: Да ладно тебе, я ничего не обманываю. Когда я тебя последний раз обманывала, скажи мне? Вот только честно.
1: 3, 2, 1.
2: Ничего подобного, дорогие друзья. Ну не верьте, не верьте, потому что он цепляется вот и прям вот не знает просто, как реагировать вот на это вот все.
1: А вот потому что соскучился, наверное. Вот и цепляю. Знаешь, как это? Закосички дергаю.
2: А, ну да, кого, как это, лупишь, того любишь, что-то там как-то так.
1: Бьет, значит, любит.
2: Да, да, ну...
1: Так, сейчас наши радиослушатели подумают, что я тебя бью.
2: Не, ну, ты знаешь что, меня еще лопатой не убьешь, на самом деле.
1: Кстати, плохо глаз подкрасила.
2: Итак.
1: Ну, потом поговорим, когда музыка будет звучать.
2: Да, музыка будет звучать.
1: Кстати, дорогие друзья, если вы хотите увидеть то, что мы сейчас описали, обязательно не только слушайте, но и смотрите нас. Можно нас слушать в аппликации, смотреть в Ютубе, да где угодно вообще. Смотрите нас, смотрите нас, смотрите нас.
2: Кстати, ребята, я хочу вам сказать, что сегодня в 7 часов вечера, да, вот помимо всего прочего, вы просто обязаны не пропустить прямой ответ с Марианной Беленькой, потому что речь в программе пойдет на очень актуальную тему.
1: Так,
2: собственно,
1: так.
2: Штаты и Иран на пороге немыслимой сделки, говорят, да? Неужели Дональд Трамп готов пойти на уступки Тегерану ради дешевой нефти? И почему, собственно, Израиль считает это соглашение смертельно опасным? Вот действительно ли Америка вот перед Ираном отступает? Или это такой, знаете, хитрый такой маневр? Вот все тайны большой геополитики сегодня в 7 вечера на первом разложит по полочкам нефтегазовый аналитик и востоковед Михаил Крутихин. Поэтому не пропустите прямой ответ с Марианной Беленькой.
1: Класс, с удовольствием послушаю, друзья, и вас к этому же призываю.
2: Абсолютно.
1: Кстати,
2: точно.
1: Если заметить, друзья, то, что говорит Трамп, надо делить на 2, вычитать 1000 и еще делить на 4.
2: Честно?
1: Но, но надо смотреть на его действия, что он делает, а не то, что он заявляет.
2: Слушай, честно тебе сказать, я вообще этого парня не понимаю. Вот такое ощущение, что, знаешь, вот он как маленький мальчик в своей машинке играет где-то там, что-то у него там себе придумывает и все такое прочее.
1: Ну, смотри.
2: Вот правда. Но ты же не будешь спорить с тем, что он бизнесмен. Он не политик. Он бизнесмен. И вот таким же образом вот он ведет и вот свою политику, извините за тавтологию.
1: Ну, слушай, иногда в какой-то момент жизни каждому человеку нужен бизнесмен во главе государства. Иногда. Потому что нужно какие-то пофиксить финансы.
2: Я жду тебя, как звезда, веду тебя.
1: Почему это еще не гимн США? Вот вопрос.
2: На-на-на-на, и плывут облака.
1: Ну, давайте на этой ноте перейдем к песне «Дорога к тебе» от группы «Бандерас». Ох, как мы давно их не слышали.
2: Это точно.

0: Прогрев шоу на первом.
1: По праздничкам пройдемся. Что же нам подготовила судьба?
2: Судьба нам подготовила сегодня день счастливого билетика.
1: О, как?
2: Да, слушай, вот ты когда-нибудь вообще, ты вообще вот знаешь, да, вот эту историю? Ты когда-нибудь в ней участвовал, день счастливого? Ну, вот вообще, счастливый билетик.
1: Я считаю, что я вытянул счастливый билетик, когда, поступил в театральный.
2: Так.
1: Сам.
2: Так.
1: Я сам.
2: Молодец.
1: Поступил.
2: Молодец. Возьми с полки пирожок. Там два, возьми средний.
1: Когда я приехал в Израиль.
2: Так.
1: И когда я встретил жену. Вот три билетика.
2: Гениально. А я тебе
1: сейчас
2: хочу сказать...
1: Сейчас аж карамель, да, полезет из всех щелей.
2: Да. А я тебе хочу сказать, что я эту историю счастливого билетика помню вот, собственно, вот как бы в руках, да? То есть, когда едешь в автобусе или в троллейбусе, и у тебя
1: я
2: там...
1: Я на секунду про сына подумал, а ты тут
2: и у тебя там, и у тебя там, например, шесть номер билета из шести цифр, первые три и вторые три одинаковая сумма цифр, например.
1: О.
2: Или там я не знаю, или две, ну, короче говоря, вот одинаковые вот эти штуки. Но говорят, что этот билетик надо было съесть. Но я ни разу этот билетик не ела. Я вот, кстати говоря, вот так не особенно помню, но история, да, история была.
1: А что, простите меня за мою грубость, что за фетиш жрать бумагу?
2: Я не знаю, это было в детстве, это было давно. Это было недавно.
1: Вот ты говоришь, это было давно. Лен, но до сих пор же миллионы людей, загадывая желание в новогоднюю ночь,
2: слушай,
1: сжигают и выпивают,
2: сжигают,
1: и давятся.
2: Они, нет, смотри, они сжигают эту бумажку в пепел. Вот, пепел это добавляют в бокал шампанского и выпивают вроде как, и это все надо успеть за минуту,
1: вот,
2: сам
1: это
2: понимаешь.
1: При хороших обстоятельствах. Mm-hmm. Но по сути, нет.
2: Слушай,
1: многие не успевают. Даже есть огромное количество случаев, когда людей в новогоднюю ночь привозят с тем, что у них просто в горле, извините, застряла вот эта бумажка с желанием. Они достают, а там «хочу себе новый дом», а там,
2: ага, да,
1: а там человек помирает.
2: Там,
1: да.
2: Угу, точно.
1: Значит, что еще сегодня? День филолога.
2: Да, филолога.
1: Филолога. Угу. Давайте егоный праздник будем отмечать.
2: Я в шоке, в ресурсе и в потоке. Вот.
1: Ты сейчас перечислила три вида роллов, которые вчера заказывала, да?
2: Да, типа
1: у наги-маги.
2: Да,
1: значит,
2: да, да,
1: что
2: да.
1: Еще сегодня?
2: У кого какие ноги, чего?
1: У кого какие ноги? Лен, ну это твое уже. Это про фетиш.
2: Сегодня праздник свободы причесок.
1: Да
2: вот.
1: Ты что?
2: Да, да.
1: Лен, вот если сейчас, прямо сейчас, тебе бы сказали, Лена, без всяких последствий ты можешь поменять прическу, что бы ты сделала? Вот любое сумасшествие.
2: Опаньки.
1: Все, по-моему, я открыл ящик Пандоры.
2: Открыл ящик Пандоры,
1: да. А ну-ка.
2: Во-первых, сначала косым. Так, чтобы вот как в детстве, вот так прям до пятой точки.
1: Класс.
2: Да, да, так. Да. Вот. Потом короткую стрижку.
1: Ты была бы Хельга.
2: Потом ежик. А потом еще перекраситься вот прям в белый такой, чтобы блондинка, вот блондинистая.
1: И чтобы вы понимали, Лена вот. Это говорит про единовременную прическу. То есть,
2: а
1: знаешь,
2: потом,
1: 5
2: а
1: сантиметров.
2: Потом еще, когда вот волосы 20 сантиметров, покраситься в такой ярко-голубой цвет или в ярко-розовый.
1: Ядрен хамон.
2: А может быть, лучше отрастить каре, вот, и сверху...
1: А куда тебе отращивать каре, если оно уже
2: подожди.
1: Есть?
2: Подожди. Так вот, каре сейчас очень, кстати говоря, модно. Знаешь, какое окрашивание? Девчонки, я думаю, меня поддержат. Когда сверху, да, например, условно говоря, девочка смотрится этой, как ее зовут, брюнеткой, а внутри у нее волосы, вот именно корни, прокрашены во все цвета радуги. Это так красиво смотрится.
1: Угу.
2: Просто обалдеть.
1: Это шоколад с такой белой пралинешкой получается.
2: Не души.
1: В смысле? Я что такого сказал? Подожди,
2: день,
1: алло.
2: День пойте громче. Пой громче, Андрюша.
1: Так, я вчера оперету свою попел. Все,
2: молодец,
1: хватит.
2: Молодец, молодец.
1: Сегодня, кстати, Всемирный день футбола, дорогие друзья. И вот отмечается он всего 2 годика. Ну что ж поделать. Хотя футбол существует уже...
2: очень много.
1: Много
2: да.
1: Столетий.
2: И это,
1: но,
2: да,
1: друзья,
2: это игра миллионов.
1: Всех миллиардов, я бы сказал. Друзья, всех поздравляем с Всемирным днем футбола. Совсем скоро финал Лиги Чемпионов играют ПСЖ французский и, конечно же, Арсенал английский. А уже в начале июня начинается чемпионат мира по футболу, который, я уверен, будут смотреть даже те, краем глазика, будут смотреть даже те, кому футбол футбол не так интересен.
2: Слушай, я тебе хочу сказать, что вот как только Кристина отсутствует, да, все время есть праздник по ее душу. Всемирный день Таро. Понимаешь? Вот. Она пропустила просто. А, блин, она что-то знает. Вот правда. Вот специально в этот праздник сегодня ее нет. Вот что-то. Да, вот
1: слушай,
2: она
1: мне кажется, мне кажется, то, что она говорила там, что она плохо себя чувствует, или там она не может, у нее врач. Нет, мне кажется, она отмечает.
2: Вот
1: заказала
2: тоже
1: кейтеринг.
2: Кейтеринг, да, метлу почистила. Может быть, метла там еще и зацвела.
1: Подожди, горшочек должен варить.
2: Да, ступу отремонтировала, все дела. Все нормально, переезжаем. Ладно, давай переезжать на музыку.
1: Давай переезжать на музыку. Песня называется Sugar, но если вы подумали, что это Maroon 5, нет, это Flo Rida, тот самый чувак, который взрывал чарты в нулевых.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
0: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
2: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
4: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-Лиционе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
0: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
2: Только в Махсаней Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камачоба.
1: Реклама.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Доброе утро, мальчики и девочки, доброе утро, дамы и господа. Очень здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И собрались мы сегодня здесь вот по какому поводу. Ведь стоматологические клиники доктора Бангиева на этой неделе делают очень хорошее дело. Дают нам с вами возможность получить максимум за минимум, то есть максимальное количество услуг за относительно небольшие деньги. Почему я говорю относительно? Потому что дешевая стоматология не была и никогда не будет, но получить хорошие скидки можно прямо сейчас. Михаил, доброе
3: главное, утро. Доброе утро. Главное, чтобы она была качественная стоматология. И это важно, и это очень важно.
2: Именно об этом и речь. Потому что, когда что-то очень подозрительно дешево, то, скорее всего, где-то сэкономили. На материале, на уровне доктора, на инструменте, где угодно.
3: Дешевый доктор — это плохо.
2: Дешевый доктор — это вообще нехорошо. Да. Михаил, доброе утро.
3: Доброе утро, Александр.
2: У меня к тебе вопрос. Дело в том, что зрители нашего YouTube-канала на Первом радио и слушатели, разумеется, тоже, в основном находятся в возрастной категории 40+.
3: Так,
2: в основном.
3: Да.
2: И, насколько я понимаю, могу судить по себе, в какой-то момент времени начинает задалбывать одна ситуация. Один зуб заболел, потом второй зашатался, потом третий что-то выпал, не дай бог, треснул и так далее. Угу. Существует ли, а я думаю, что таки да, существует, какое-то решение, которое может раз и надолго хотя бы, да, слово «навсегда» мы не употребляем, раз и надолго решить стоматологическую проблему. Кстати, между прочим, дамы и господа, уже имеет смысл прямо сейчас звонить по телефону звездочка 9442, потому что вас там ожидает приятный сюрприз.
3: И сейчас мы объясним, почему.
2: Да. Так вот, Михаил, пожалуйста.
3: Да, хороший вопрос, на самом деле, Александр. Это насущный вопрос у людей. Значит, ну, начну с того, что обычно комплексные решения — это правильные решения, которые действительно на долгие годы. Комплексное решение, мы говорим, в принципе, когда мы говорим это слово комплексное, то есть мы говорим, чтобы

0: человека на самом деле осталось немного зубов, которые все подшатываются, все остальное. Да, к сожалению, наша действительность израильская доводит нас до того, и это уже я тебе говорю из опыта, что у людей не хватает, к сожалению, времени заниматься своими зубами, и приходят они к нам уже вот на грани.
1: Естественно, потому что с утра ты едешь на работу, потом ты едешь на вторую работу.
0: На вторую работу, да, потом на третью.
1: Потом ты едешь подработать.
0: Подработать.
1: Окей, приезжаешь домой, ешь.
0: Да.
1: И на работу, как бы.
0: Пришел домой, там времени. Ты сидишь.
1: Бывает.
0: Вот. На самом деле, да, мы даем комплексное решение по тотальное протезирование полностью. То есть мы даем это достаточно быстро. Хочу тебе напомнить, что в сети клиник доктора Бангеева технологии на таком уровне, что мы даем возможность людям сделать это ровно за половину времени от того, что обычно нужно. Я не касаюсь сейчас каких-то тяжелых случаев, где это занимает длительный период и просто восстановление. Что на самом деле бывает такое, что люди запустили до такого, что мы не можем выполнить эту работу, и нам нужно сначала сделать подготовительную работу. Но я говорю о среднестатистических случаях. Да, если нужно прийти к доктору 10 раз, то, допустим, цифровые решения позволяют это сделать за 5-6, может быть. Окей? Почти половина времени. Поэтому, да, есть комплексные решения. И в тот момент, когда вы записываетесь к нам на консультацию, кстати, телефон, еще раз я повторю, 9442.
1: Да.
0: Вы записываетесь на консультацию. Консультация абсолютно бесплатная, Александр. Угу. И ни к чему вас не обязывающая.
1: Да.
0: Вам что-то не понравилось, что-то вы поняли, что это не для вас.
1: Да.
0: Вы ничем нам не обязаны. Придите, поговорите с врачом. Это абсолютно бесплатно. Все снимки, сети, этот самый КТ, панорамные,
1: да,
0: снимки, все, что касается,
1: понятно,
0: диагностики, это все абсолютно бесплатно в филиалах сети клиник доктора Бангеева.
1: Окей, и насколько я понимаю, сейчас до конца месяца, то есть в конце этой недели все
0: до
1: закончится,
0: конца этой недели,
1: да, действует какая-то суперспециальная скидка для слушателей Первого радио.
0: Суперспециальная, да, скидка, и так как я в эфире всю эту неделю, мы добавили еще 10% к нашей обычной 35% скидке.
1: Итого 45%
0: скидки и 24% беспроцентных платежа и до 60% платежей с субсидированным процентов или ребитом, как вы можете это назвать.
1: Итак, мальчики и девочки, я думаю, что вполне достаточно информации для того, чтобы получить информацию еще. Позвоните звездочка 9442, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их, приходите на бесплатную консультацию и получите до конца этой недели 45% скидку на основные виды лечения в стоматологических
0: на
1: клиниках.
0: На все виды лечения,
1: доктора,
0: Александр,
1: Бангеева. На основные.
0: Не основные, а не все основные.
1: Основные.
0: Основные.
1: Основные виды лечения в сети клиник доктора Бангеева. Звездочка 9442.
2: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.
3: Прогрев шоу на первом.
6: Прогрев шоу, дорогие друзья, продолжается. И теперь давайте перейдем к гороскопу. В общем, если говорить обо всех знаках зодиака, без всяких предисловий, то звезды сегодня предполагают повышенную душевную ранимость. По этой причине у вас может возникнуть желание отгородиться от мира, воздвигнув между собой и окружающими невидимую перегородку. В меру это даже полезно. Однако не стоит перегибать палку, иначе есть шанс почувствовать себя еще и одиноким, что не способствует улучшению настроения. Боритесь, дорогие друзья, с апатией всеми силами, ибо она может привести к ослаблению иммунитета и сделать организм уязвимым для вирусов. Звезды не рекомендуют сегодня выяснять отношения с кем бы то ни было, возможны конфликты и обиды. Зато сегодня это удачное время для занятий любыми делами, требующими концентрации и терпения.
7: Звезды на будущее, вы должны внушать надежду, а не вгонять в депрессию. Судя по тому, что вы написали, что-то, по-моему, не очень радужное.
6: Что-то как-то всего очень много, и как-то так вот все так по кочкам.
7: К сожалению, все понятно.
6: Да.
7: Ладно, овны, вам сегодня звезды прописывают. Вам сегодня звезды прописывают. Точно. Ну, а я же говорил. Максимальную концентрацию на финансовых вопросах и планирование бюджета. Коллективный разум коллег может подталкивать вас к авантюрам, но лучше доверять исключительно холодному расчету и собственной интуиции, чтобы завершить этот день с явным плюсом.
6: Тельцы, этот день принесет вам массу неожиданных встреч и деловых контактов, которые круто изменят ваши планы на всю оставшуюся неделю. Постарайтесь использовать этот мощный коммуникативный поток для укрепления своего авторитета, но вечер обязательно оставьте для тихой перезагрузки дома.
7: Близнецы. Ваше врожденное обаяние сегодня выйдет на пиковые показатели, что позволит с легкостью открывать даже плотно закрытые двери. Используйте этот удачный момент для важных переговоров или личных признаний, ведь Вселенная сейчас готова исполнить любой ваш обоснованный каприз.
6: Раки. Звезды настоятельно рекомендуют вам сбавить обороты и не пытаться успеть сделать абсолютно все дела сразу. Поверьте, мир точно не рухнет, если вы делегируете часть рутины обязанностей партнерам, ну или кому-нибудь. А сами посвятите сегодняшний вечер заботе о своем здоровье.
7: Львы, вы сегодня будете главным магнитом для хороших новостей и перспективных профессиональных предложений. Направьте этот мощный прилив энергии на реализацию давних творческих задумок и не бойтесь брать на себя ответственность в сложных командных проектах.
6: Девы, для вас наступает идеальное время для наведения тотального порядка в мыслях, в документах, в долгосрочных планах в том числе. Постарайтесь избавиться от всего лишнего и отпустить старые обиды, дабы освободить место для новых грандиозных свершений.
7: А я не удивлен. Весы. Весы. Вам звезды обещают очень динамичный, насыщенный день, полный приятных сюрпризов от близких людей. Ловите вдохновение прямо с утра, так в лицо, прям с ноги. Смело соглашайтесь на спонтанные предложения и не забывайте делиться своим отличным настроением с окружающими.
6: Скорпионы. У вас сегодня проснется невероятное профессиональное чутье, которое поможет безошибочно распознать скрытые мотивы партнеров или конкурентов. Направьте эту мощную аналитическую энергию на решение затянувшихся бытовых вопросов и избегайте пустых споров в коллективе.
7: Вот, кстати, правильно. Это очень опасно.
6: Это для всех.
7: Да, Лена?
6: Да.
7: Да.
6: Андрюша.
7: Да?
6: Да.
7: Все
6: да.
7: Понятно. Стрельцы. Все. Ваша неуемная жажда приключений, стрельцы, и новых знаний сегодня заставит вас выйти далеко за рамки привычной офисной рутины. Звезды советуют не сдерживать этот прекрасный внутренний порыв. Сегодня можно смело записываться на курсы, путешествовать или начинать масштабные проекты.
6: Он меня сейчас убьет. Козероги. Звезды рекомендуют вам сегодня сфокусироваться на укреплении личных отношений и создании уюта вокруг себя. Проявите чуть больше чуткости к проблемам второй половинки, и вы увидите, как домашняя атмосфера наполнится искренним теплом и гармонией.
7: Водолей, соответственно. Ну, раз атмосфера, значит и водолей. Тарасы и бежевый. Вы сегодня примерите на себя роль главной главного третейского судьи, которому знакомый будет массово приходить за мудрым житейским советом. Mm-hmm. Помогая окружающим распутывать их сложные узлы, четко очерчивайте личные границы, чтобы к концу дня у вас остались силы на себя.
6: Это мне вот, ощущение, кстати говоря, да.
7: Сегодня Водолей — это Шерлок Холмс.
6: Mm-hmm. Ну и рыбы. Ваш внутренний радар сейчас максимально настроен на волну романтики, глубокого творчества и безудержного полета фантазии. Займите сегодня любимым хобби, устройте свидание или просто помечтайте в тишине. Сегодня космос полностью одобряет ваше стремление к прекрасному.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Слушай, Лен, вот мы с тобой обычно говорим о чем-то таком легеньком, веселеньком, понимаешь, незамысловатом. А сегодня же день-то какой?
2: Какой?
1: День, между прочим, сотворения мира.
2: Во-во-во-во-во!
1: Ого-ого! Я сам был в шоке, на самом деле, но, друзья, не пугайтесь. Это никаким образом не связано с евреями и с Израилем. Это по Александрийской хронологии, дорогие друзья, сотворение мира. Ей следовали огромное
2: сколько
1: количество
2: там
1: людей.
2: Сколько годиков этому миру?
1: Значит, 25 мая. 5493 года до нашей эры считается условной датой сотворения мира. Вот начало летоисчисления Александрийской хронологии. Прикинь, то есть 7500 лет.
2: Ну, даже, наверное, чуть больше.
1: Ну, 7519, Лен, прости, пожалуйста.
2: Пожалуйста, нет, уже как это, сколько вешать в граммах, сколько вешать точно, понимаешь?
1: Я как, вот. Я как тетя надо... на рынке, взвесьте мне 300 грамм, получилось 15 кг, ну, давайте.
2: Ну, кто на что, как говорится, учился, кто как умеет и все такое прочее. Главное уметь вместо 300 граммов впарить себе 15 килограммов кабачков, понимаешь? Вот это будет очень круто.
1: Слушай, если на самом деле вспомнить этапы творения именно... о сотворении мира Всевышним, у израильтян,
2: ты
1: у евреев.
2: Ты будешь сейчас это рассказывать?
1: Да, нет, я тебе просто скажу, и людям скажу, что было же 7 дней, правильно?
2: Так, да, было 7 дней.
1: Слушай, и вот он вроде как создал все.
2: Да, и?
1: Но человек же это такая зараза, которая привыкает ко всему и которой все мало.
2: Согласна, да.
1: А что бы ты хотела вот добавить? Вот если бы можно было вот... Снова сотворить мир. Что надо добавить?
2: Я бы добавила, например, вот какую-нибудь кнопку типа «сохранить», вот как в игре. То есть, знаешь, сделала удачный макияж, да, сделала красивую прическу и нажала кнопочку «сохранить».
1: Засейвилась.
2: И всю неделю, да, ходишь такая вот вся свеженькая, красивая, ресничками так хлоп-хлоп-хлоп-хлоп.
1: Слушай, прикольно, мне нравится, мне нравится.
2: А
1: еще точки сохранения, чтобы можно было, знаешь, появляться вот... Ты понимаешь, что у тебя точка сохранения дома? Взял и с работы сразу переместился домой, представляешь?
2: А, да, это круто, это круто. А еще, ты знаешь что, я бы, наверное, переписала бы настройки типа, ну, метаболизма. Я сейчас объясню. Чтобы от фастфуда, жареной картошки и всего остального, вот это вот все, там, попа, живот, ничего не росло.
1: Так,
2: от шпината и морковки, наоборот, все толстые.
1: Все к радиоприемникам, друзья, и делаем погромче. По-моему, Лена придумала новый бизнес-план.
2: Слушай, ну, все самое вкусное, всегда все самое вредное, понимаешь? Это вот как,
1: ну,
2: я,
1: вот,
2: ну, как
1: кстати,
2: пить дать.
1: Кстати, да, хотя кальраби и вкусно, и полезно. Так, огуртики я тут люблю.
2: Огуртики.
1: И помидортики. Значит, дорогие друзья, кстати, это я не ухожу далеко. Сегодня Международный день гиков, а гик-культура — это такая инициатива или даже субкультура, в которой распространены видеоигры, настолки, которые увлекаются фэнтези, научной фантастикой, комиксами, аниме и так далее. И я тебе вот что хочу сказать.
2: Ну?
1: То есть все супергерои — это вот гик-культура. А что, если бы нам супергероев завести? Сотворить супергероев. Понятное дело, что чреват суперзлодеями.
2: А мы уже, кстати, об этом как-то говорили. И вот люди говорили, что типа нам чудо-женщину, которая будет там пробки разведу руками и все такое.
1: Здрасте, приехали. У вас Галь Гадот на весь Израиль есть.
2: Ну да, есть.
1: Ну,
2: она умница, красавица. Я ее просто обожаю. Понимаешь?
1: Но, по крайней мере, Израилю, окей, не всему миру, но Израилю вот нужен свой супергерой. Обязательно.
2: Слушайте, ребят, но в любом случае давай вернемся к сотворению мира.
1: Давай.
2: Да? Вот, и попросим наших радиослушателей, да, вот написать на наш WhatsApp 054-2070-800 вот свои мысли по этому поводу. Понятно, что Творец со своей задачей справился на отлично вот эти 7 дней, но согласен, за несколько вот тысяч, да, лет у человечества накопились вопросики к базовой комплектации, скажем так, вот нашей жизни. Вот чего лично вам не хватает для полного счастья? Какую, например, бытовую, я не знаю, анатомическую или какую-то вселенскую настройку вы бы добавили или полностью переделали вот в нашем мире? Мы ждем ваши вот смелые, веселые, курьезные, креативные и безумные идеи.
1: Вносим наши правки в сотворение. сотворения мира. Да. Что надо поменять или добавить, или убрать к чертовой бабушке? 054-2070-800. А мы с Лен Семеновой...
2: Да, и Андреем Ежовым, да.
1: Да, она уже, видите, разгоняется на своем мотоцикле «Урал». Поэтому мы сейчас уходим на небольшой перерыв и совсем скоро к вам вернемся, друзья. Не переключайтесь.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот».
3: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
4: Ваша реклама работает ежедневно.
5: Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио.
6: 03-94-94-88-8.
7: «Год без забот».
8: Реклама.
9: В ДАКС начинается обновление коллекций. Распродажа моделей с выставки со скидкой до 70%. И еще больше специальных предложений. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
10: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
11: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
12: Только в «Центркар». Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
13: «Центркар Азур».
12: 03-558-5458.
14: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
15: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
8: Реклама.
16: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета.
17: Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
18: Первое радио.
17: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
8: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
19: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
20: Первое радио. Новости.
21: Госсекретарь США заявил, что соглашение о прекращении войны с Ираном может быть достигнуто уже сегодня. Подробности через несколько секунд. Восемь часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Госсекретарь Марко Рубио, находящийся с визитом в Индии, заявил, что соглашение о прекращении войны с Ираном может быть достигнуто уже сегодня, добавив при этом, что Израиль имеет право защищаться от нападений, в частности от нападений Хизбаллы. Соглашение пользуется большой поддержкой в странах Персидского залива. Каждая страна, с которой мы его обсуждали, понимает, что соглашение с Ираном не просто очень разумно, но и правильно для всего мира, заявил госсекретарь. Рубио также выразил уверенность в том, что Иран вступит в очень реальные, важные, ограниченные по времени переговоры по ядерному вопросу. Заявление Рубио прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп умерил ожидания от заключения сделки, заявив вчера, что он посоветовал своим переговорщикам не торопиться. Верховный лидер Ирана Муджтаба Хаменеи скрывается в секретном месте и общается через сложную сеть мессенджеров, сообщают американские официальные лица CBS News со ссылкой на разведку США. Меры предосторожности, призванные помешать уничтожению Хаменеи-младшего, приводят к задержкам в переговорах между США и Ираном о прекращении войны, говорится в докладе, в котором подчеркивается, что даже высокопоставленные иранские чиновники не могут напрямую связаться с Хаменеи. Каждая информация, которую он получает, датирована, и в его ответах есть большая задержка, рассказал телеканалу один из чиновников. Согласно отчетам, Маджтаба не единственный высокопоставленный иранский чиновник, ушедший в глубокое подполье. Армия разрешила к публикации информацию о гибели 19-летнего сержанта Нахора Элейзера из Эйлата. Военнослужащий инженерно-саперного батальона погиб в ходе боевых действий на юге Ливана. Посмертно ему было присвоено звание сержанта. Трагический инцидент произошел вчера в ливанской деревне Дебу. Сержант Лейзер погиб в результате взрыва беспилотника «Камикадзе», который разорвался в непосредственной близости от укрытия наших солдат. Президент Ицхак Герцог принял решение полностью заморозить дальнейшее рассмотрение официального запроса о помиловании премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Согласно публикации телеканала Кан, решение Герцога было принято после того, как от адвокатов Нетаньяху не поступил ответ относительно открытия прямого канала диалога с целью выработки согласованного компромиссного решения по судебному делу премьер-министра. Юридическая советница правительства Гали Бахаравмиара была проинформирована о деталях и, в принципе, поддержала этот шаг, однако Нетаньяху решил не отвечать на обращение президента. В окружении Герцога молчание Нетаньяху расценили как нежелание сотрудничать и решили снять вопрос с повестки дня, а сам процесс заморозить. Три арабские партии «Хадаш», «Таал» и «Балат» объявили о готовности идти на ближайшие выборы единым техническим блоком и призвали РААМ без промедления подписать соглашение его создания. В заявлении говорится, что между тремя партиями достигнуто согласие по основным политическим вопросам и что они заинтересованы в продолжении политической и парламентской координации после выборов. Несмотря на эти расхождения, Хадаш, Таал и Балат готовы пойти на технический союз ради повышения явки в арабском секторе, увеличения арабского представительства в Кнессете и свержения, как они выразились, правительства фашистского правого лагеря. Они просят РААМ подписать соглашение накануне Курбан-Байрама, чтобы вернуть надежду арабской улице. Ну, кстати, в январе нынешнего года лидеры всех четырех партий подписали в Сахнине декларацию о намерении идти на выборы единым списком. Однако за прошедшие месяцы переговоры неоднократно заходили в тупик из-за разногласий по поводу состава, руководства и возможного компромисса. В Афинах состоялся финальный матч баскетбольной Евролиги УЛЕП. Олимпиакос обыграл мадридский Реал со счетом 92-85. Последний раз Олимпиакос побеждал в финале Евролиги в 2013 году. И таким образом он завоевал четвертый титул в истории клуба. Согласно прогнозу метеослужбы, сегодня, я напоминаю, сегодня понедельник, 25 мая, температура существенно не изменится и будет немножко ниже обычной для этого времени года. В Иерусалиме сегодня 24 градуса, в Тель-Авиве 25, в Хайфе 23 и в Бершеве 28 градусов. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. До встречи.
7: Прогрев шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: 8:08 утра. Второй час прогрев шоу на первом радио. Пошел, побежал, понесся. И вот в этом поезде безумия летят, едут, бегут Лена Семенова.
2: И Андрей Ежов. Куда мы едем, летим? Мы сидим вообще-то на месте.
1: Не, если ты в плацкарте, ты и бежишь, и сидишь, и падаешь.
2: Стоя полежу, летишь. Сидя посижу, и как это, сидя постою, и все такое прочее. Окей, ребят, мы сегодня обсуждаем тему, поскольку сегодня день сотворения мира, вот что бы вы хотели добавить или переделать вот в этой жизни? Напишите на наш WhatsApp 054-2070-800. И, между прочим, сообщения уже пошли.
1: Вот, агась.
2: Смотри, Марк пишет. Шалом, ребята.
1: Здрасте.
2: Я бы убрал из этого мира концепцию утренних пробок и будильников. Пусть рабочий день официально начинается тогда, когда человек полностью выспался и выпил кофе. Вот это был бы идеальный мир.
1: Слушай, ну тогда это получается матрица, она для каждого своя. То есть кто-то просыпается в одно время, кто-то в другое. Я не душню, Лена.
2: Ты душнишь. Я не душню. А меня опять второй раз сегодня за час меня убьет.
1: А ты что превратилась-то в Леонова, который...
2: Страшненько, когда такой...
1: Доброе утро. Я хотела бы кнопку на теле, что если происходит какое-то горе, нажать ее и ее испытывать... Что? А, и не испытывать сильную боль, пишет Рима.
2: Слушайте, а я вот, кстати говоря,
1: называется
2: где-то читала...
1: антидепрессант.
2: Я где-то читала, что вроде как сейчас вот врачи бьются над тем, чтобы изобрести таблетку от любви. Представляешь? Вот так выпил таблетку, и все, забыл вот человека там, и все, ничего у тебя нигде не болит, сердце не болит.
1: Ты прикинь, какая очередь из 13-летних девочек выстроится у этих клиник, когда...
2: Могу себе представить.
1: Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой.
2: Слушай, Алена,
1: понимаешь, у них же любовь первая и последняя.
2: Я понимаю. Алена из Батьяма пишет: «Доброе утро, ребята. Моя мечта — переделать метаболизм. Вот тебе, пожалуйста. Чтобы можно было съесть на ночь огромный торт, и он уходил не в бока и попу, извините, а исключительно в хорошее настроение и харизму». Харизма.
1: Я даже, заметьте, не встреваю.
2: «Останься со мною, харизма». Да.
1: Вы все? Лауреат государственного Ярославского, Киевского.
2: Смотри, Денис написал, кстати говоря, очень клевая вот история. Привет, Лена, Андрей. Я бы добавил к базовой комплектации человека функцию беззвучного режима, как так в телефоне. Нажал, например, кнопку за ухом и вообще не слышишь токсичных коллег, ремонт у соседей, крики на улице, ну чистый дзен.
1: Лен, тут другая проблема.
2: Какая?
1: Когда ты ставишь на беззвучно, идет виброрежим. Ты представляешь, сидишь в офисе, тихо, но при этом все вибрирует.
2: И вот это... Но, слушай, в конце концов, виброрежим тоже можно отключать. Тоже такую вот кнопочку в базовую комплектацию.
1: Значит, Антонио Донцов пишет: «Безлимит на карточке идеально подошел бы. Доброе утро, лучшие. Спасибо, и ты лучший. Закиньте привет, если не сложно, ребятам на белой саванне, которые едут устанавливать генератор в Рамата Шарон».
2: Ребята,
1: привет.
2: Держитесь там, чтобы все у вас было в порядке. Берегите голову, кстати говоря, солнце нынче агрессивное, и не забывайте пить воду. Ольга написала: «Ребята, с днем сотворения мира. Я бы, что касается меня, добавила всем людям встроенный индикатор вранья. Если человек говорит неправду или обещает что-то, что не сделает, пускай у него на секунду загорается кончик носа ярко-красным цветом». Представляете, как весело было бы на свиданиях и деловых встречах?
1: Я бы таких называл олененок Рудольф. Ну, представляешь, ты сидишь, и тут даже Санта-Клаус запутается. «Доброе утро! Перенастройку погоды хочется и дня, и ночи».
2: Да, клево. Вот, кстати говоря, тут про погоду еще Кирилл написал. «Ребята, привет! Я бы добавил на улице городов кнопку «Прокрутить погоду вперед». Нажал в июле, и сразу раз наступила приятная осенняя прохлада без этого безумного израильского хамсина, шарафа и влажности».
1: Прикинь, вот эти многие миллиарды лет вращения планеты, когда она стабилизировалась. Да ладно, не надо нам этого.
2: Ребята, дорогие, пишите. Давайте мы сегодня вот переделываем планету, будем немножечко, будем Творцу отправлять свои мысли, поскольку день сегодня сотворения мира. Что бы вы хотели добавить или переделать вот в этой жизни? 054-2070-800, номер нашего WhatsApp, ждем сообщения.

0: Прогрев шоу на Первом.
1: Реклама.
2: И это прекрасно, когда прогрев, он еще и шоу. А еще здорово, когда сюда приходят гости. И сегодня почетный гость Михаил Штайнайзер, управляющий сетью стоматологических клиник доктора Бангиева. Доброе утро, Михаил.
3: Доброе утро, Александр. Вы тоже сегодня почетный гость, так что...
2: Я, ну, потому что сегодня четное число, я почетным.
3: Да, почетным.
2: А, Михаил, я слышал, что у вас на этой неделе для радиослушателей Первого радио есть суперспецпредложение, которая отличается своей щедростью.
3: Во-первых, Александр, ну, так уж получилось, если сегодня четное число, давайте дадим четное число сертификатов нашим будущим или существующим
2: клиентам, пациентам.
3: Пациентам, да. 20 сертификатов, вот сейчас у нас 17 минут. 9-го.
2: Так.
3: 17 минут 9-го. С этой минуты первые 20 звонков, которые будут, мы вручим каждому из них сертификат на 500 шекелей, который даст возможность вылечиться еще. Ну,
2: дополнительно
3: на 500 шекелей.
2: Итак, мальчики и девочки, что нужно сделать для того, чтобы получить сертификат на 500 шекелей?
3: Что?
2: Нужно прийти в клинику. А для того,
3: чтобы
2: прийти
3: в клинику... Для начала нужно позвонить, Александр.
2: Для того, чтобы прийти в клинику, нужно сначала записаться. А записаться нужно по телефону звездочка 9442. Просто Михаил, он больше про медицину, а я больше про логистику.
3: Так.
2: Звоните прямо сейчас по телефону звездочка 9442. Записывайтесь на бесплатную консультацию, после чего приходите. И вы не поверите, нужно открыть рот. Ротосмотр вы получите, тот самый. После ротосмотра врач скажет, что у вас, например, есть проблема, или, может быть, нет проблемы, но вы в любом случае получите сертификат на 500 шекелей.
3: О, да.
2: А потом с этим сертификатом можете пойти к любимой теще, подарить его, можете с помощью этого сертификата сделать себе чистку рта.
3: Бесплатно.
2: Да, совершенно бесплатно. И так далее. Поэтому позвоните по телефону звездочка 9442 прямо сейчас. Вот, а мы посмотрим. Вот если вы позвонили, значит, нужно вам 500 шекелей. А если не позвонили, значит, у нас все богатые,
3: да.
2: Никому 500
3: можно
2: шекелей
3: добавить,
2: не
3: да?
2: надо.
3: Или я просто пойду.
2: Спасибо, Михаил. Вы хотите что-то добавить?
3: Я хочу добавить, да. Но завтра я не приду. Все. Саш, у тебя получается лучше всех.
2: Михаил, говорите.
3: Сертификат без имени и без срока годности. Поэтому вы можете его взять и использовать его не сейчас, а через какое-то время. Но он ваш на 500 шекелей. Звездочка 9442. Это
2: звоните
3: телефон, по которому можно записаться.
2: Да.
1: Реклама.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.

0: наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
5: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
6: «Центркар Азур».
7: Махсанэй Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэй Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэй Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
9: Реклама.
10: Прогрев шоу на первом.
11: Ну что, воистину шалом, прочитаем ваше сообщение.
12: Напомню, мы сегодня празднуем День сотворения мира, и в соответствии вот с этим праздником, как скажем так... Я забыла это слово. Неважно. Что бы вы хотели добавить?
11: Я пытался тебе помочь, я просто даже не понял,
12: что бы вы хотели добавить или переделать в этой жизни? Пишите на WhatsApp на наш 054-2070-2700. Да. Что у нас там пишут люди?
11: Итак, Дмитрий Крымский пишет: «Доброе утро, и вам доброе утро, Дмитрий. Я думаю, ничего менять не надо и добавлять тем более. Бог дал каждой твари по паре, голову, в которую есть». Ну, шапку носить.
12: А еще я в нее ем.
11: А шапку носить. Что, зря? Завучи, классный руководитель.
12: Да.
11: И вообще, на 7-й день создания мира Бог посмотрел на свое творение и сказал: зашибись. И все зашиблось. И все зашиблось.
12: Ну, как есть, так есть. Юля пишет: привет, первое. Я бы добавила в дома функцию самоочищения, чтобы посуда сама мылась вот прям по щелчку пальцев, чтобы пыль исчезала прям по щелчку пальцев. Сколько времени освободилось бы для жизни? Ну, сколько времени освободилось бы для жизни? Есть же сейчас по щелчку пальцев посудомойка.
11: Конечно.
12: Да? Вот это вот робот-пылесос. А что нет-то?
11: Конечно. А потом ты просто начинаешь гопак танцевать, чтобы у тебя заработал кондиционер еще. Так, Элла пишет: доброе утро, и вам доброе утро. Создавая человека, убрать функцию агрессии.
12: Ой, ну все. А как же быть в
11: ресурсе? Не хочу душнить, но буду. Как можно убрать функцию агрессии, если это наш способ защиты?
12: Слушай, ты не путай вот этот вот инстинкт...
11: Самосохранения.
12: Инстинкт самосохранения, это во-первых. А во-вторых, вот этот вот адреналиновый выброс «бей или беги». Да? То есть это эволюционная
11: штука. «Бей, беги,
12: стой».
11: То есть там, да, три.
12: Да, то есть это эволюционная штука. Но если брать агрессию в самом плохом смысле, если этого слова, то да. Я согласна.
11: Это я с тобой согласен. Но для этого уже давным-давно существуют антидепрессанты,
12: давным-давно,
11: друзья.
12: Давным-давно. Артур пишет: привет, первое радио. Я бы переделал систему сна. Наконец-то кто-то об этом заговорил. Смотри, что он пишет. Чтобы за 2 часа можно было выспаться так, будто ты отдыхал 2 недели на курорте. А оставшиеся 22 часа в сутках тратить на творчество, путешествия и общение с близкими. А где здесь работа? Извините.
11: Лен, я тут безмерно за.
12: Но...
11: Я с тобой согласен. Есть но.
12: Но.
11: Зная нашу натуру.
12: Так.
11: Вот у нас будет всего 2 часа, чтобы выспаться, и мы будем высыпаться. И мы все равно не будем высыпаться, потому что мы будем спать не 2 часа, а 1.5 или час.
12: Здесь я с тобой согласна, абсолютно. А Светлана написала: доброе утро, дорогие. Я бы добавила в этот мир больше кнопок отмена, типа Ctrl-Z, как в Word'е. Сказал глупость, например, на эмоциях, нажал отмену, и никто ничего не помнит.
11: Кстати.
12: Жить стало бы значительно проще.
11: Ну да. Мэд Макс пишет: доброе утро, Андрей, Лена, привет. Я бы хотел, чтобы в базовую комплектацию к человечеству изначально была бы добавлена чувствительность к опасности, как у человека-паука. Кстати, это называется паучье чутье.
12: Угу.
11: В Израиле это очень пригодилось бы. То есть, вот,
12: согласна,
11: вы хотите,
12: да,
11: сказать, Мэд Макс, что вы хотите, чтобы нам при жизни было вшито биологически цеваодом? Представляешь, идешь по улице, тебе Цева Адом. В голове. И ты от этого избавиться не можешь. Вон наша продюсер Даша Достоевская аж ее передернула. Не дай боже. Представьте, сидишь, кушаешь шварму, и вдруг ощущаешь мурашки по коже и чутье, и понимаешь, что сейчас что-то произойдет. Может быть, террорист нападет. И, может быть, ракеты прилетят.
12: Слушайте. А если, например, вот это вот чутье вас обманет, например, да, и это не ракета прилетит, конечно, фу, не приведи господи, а, например, жена приготовилась сюрприз.
11: Да, а у бабулика по такому случаю колени ноют.
12: Не так все это дело можно истолковать. А вот Григорий из Ашкелона написал: ребята, привет. В день сотворения мира я бы добавил котам функцию речевого перевода. Очень хочется наконец-то узнать, почему этот шерстяной тиран орет в три ночи. Ему скучно, он видит призраков или просто недоволен моей рожей.
11: Нет! Ни в коем случае! Упаси боже, нельзя это... Ладно еще, что собаки? Печеньки, гулять не хочу, гулять хочу. Они очень конкретные.
12: А мы на дачу поедем?
11: А прикинь...
12: А мячик можно с собой
11: взять? А прикинь, кошка... А если эта кошка на немецком разговаривает? Ты прикинь, ты ночью просыпаешься от того, что она на тебя орет по-немецки, в Израиле.
12: Это, ну, на самом деле,
11: ты ж коньки от страха отбросишь.
12: Слушай, ну, видимо, он хочет договориться со своим котиком и понять, что у него вообще в голове у этого котика происходит. Вот поэтому нужна такая функция. Карина пишет. Доброе утро, ребята. Я бы переделала систему домашних ключей. Пусть они будут как верные собачки. Свистнул в коридоре, и они сами громко звенят из того угла, куда ты их вчера умудрился забросить. Как тебе такое?
11: Неплохо.
12: Слушай, так уже есть такие эти самые брелоки, есть,
11: да,
12: уже
11: есть,
12: такие.
11: Есть.
12: Свистни, и он тебе начинает пикать. Угу. Вот тебе, пожалуйста, уже функция уже есть.
11: Я бы в такое, знаете, я бы в такую штуку встроил не то, что он тебе свистит обратно или пикает, а то, что он тебе отвечает. Знаешь, как ты там посвистел, и он такой: себе посвисти, себе посвисти, себе посвисти. И ты находишь. Виталий пишет: я бы Израиль перенес в Саудовскую Аравию.
12: В смысле?
11: Зачем?
12: Зачем? Действительно.
11: А реально зачем?
12: А смысл?
11: Ну, типа размер.
12: А там пояснение какое-то есть?
11: Там все пустыня. Никакого.
12: А вот поясните.
11: Просто, Виталий.
12: Какие-нибудь, я не знаю, какие-нибудь аргументы вот в пользу вот в этой, вот этой вашей теории.
11: Ну, или
12: я пока почитаю еще одно сообщение. Павел
11: Давай.
12: Написал. Доброе утро. Я бы добавил людям встроенную функцию синоптиков, чтобы перед выходом из дома левое колено, например, четко выдавало, типа: Паш, сегодня без зонта не ходи, через час ливанет. И никаких тебе дурацких приложений в телефоне.
11: К любой соседки старше 65 приди.
12: А если, если у него все соседки молодые, что делать?
11: Тогда тебе очень повезло, мой друг.
12: Ну вот, поэтому он и хочет такую функцию синоптика.
11: А представляешь, открывают, а там молодые соседки, у которых ничего не ноет, и музыка, как в прогнозе погоды в Саран. Ну что, готов к этому ливню? Ладно, дорогие друзья, давайте...
12: Что?
11: Лена, очень странная реакция сейчас была. Ладно, все, я включаю музыку, иначе я сейчас разовью куда-то не туда.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ты смотри на них, накидывают и накидывают, набрасывают и набрасывают.
2: Так это же хорошо. Ребят, поскольку сегодня день сотворения мира, обсуждаем, что бы вы хотели добавить или переделать в этой жизни.
1: Сергей из Пятахтиквы пишет: когда я был школьником и учился в советской школе, я захотел пустое и ненужное время класть на книжку на закрытый счет. Так можно было бы сэкономить уйму лет и потом использовать их на смертном одре, получив пару десятков лет доп. Жизни. Ненужные уроки, ожидания, очереди и пробки, и даже сон, если не снилось чего-то хорошенького. Кстати, это классно!
2: Это классная штука.
1: Представляешь,
2: слушай,
1: просто у тебя есть время на отдых, вот там, где ты просто отдыхаешь или занимаешься делом, которое тебе не нравится, тебе года плюсуются.
2: Слушай,
1: чтобы
2: вот
1: ты провел их так, как ты хочешь.
2: Сергей написал: ребята, привет. Я бы добавил в машины функцию телепортации, но исключительно на дистанцию примерно в 100 метров, чтобы можно было хотя бы раз в день перепрыгнуть того умника, который уснул на светофоре в левом ряду или залип в телефоне.
1: И въехать в другого умника, потому что через 100 метров именно он, да?
2: Слушай, а тут вот еще, видимо, знаешь, вот эта автомобильная тема не отпускает. Артур пишет: ребята, привет. В день сотворения мира я бы добавил навигатору кнопку пожаловаться маме этого водителя. Нажал, и система автоматически отправляет его маме сообщение, типа: ваш сыночек подрезает людей на трассе и не включает поворотники. Быстро разберитесь.
1: Я звоню твоей маме, не смей! Я скажу, что ты балуешь.
2: Слушай, это какие ябеда, колябеда, соленый огурец, да, все дела.
1: Не играй в мои игрушки, не писай в магашок.
2: Ага, точно.
1: Лев пишет: доброе утро, за водители. Почему-то через пробел.
2: Ну.
1: За водители.
2: А, нормально.
1: Не поверите.
2: Это ты 9.
1: Да. Не поверите, сегодня с утра подумал, что если бы в вашей передаче задали вопрос про доп. Возможности у человека, то у меня была бы одна очень большая просьба. А у нас, кстати, был такой вопрос.
2: Ну?
1: Чтобы комары и всякий гнус перестал до нас докапываться.
2: Да.
1: И кусать.
2: Да.
1: Включаю сейчас вашу передачу, и, пожалуйста,
2: и вот оно,
1: именно
2: пожалуйста.
1: Про это и передача.
2: Вселенная вас слышит. И, между прочим, как зовут этого парня?
1: Вот, да, который... Ты его найдешь, да? Лев.
2: Лев, вас поддерживает Оксана из Кфарсабы. Пишет: ребята, привет.
1: Ей тяжело.
2: Моя идея — убрать вообще нафиг из природы комаров, а их функцию передать, например, бабочкам. Вот представляете?
1: Кусать, чтобы нас бабочки
2: сидите
1: кусали?
2: Сидите вы вечером на балконе, прилетает такая красивая бабочка, нежно вас прикусывает и улетает. И не обидно, и эстетично.
1: Какие странные у вас эротические фантазии. Ладно. Сабы пишет. Лера из Кфарсабы. Я думаю... Товарищ Пробел, спасибо. Здравствуйте. Слишком много уходит времени на сон и восстановление. И еще хочется выглядеть как в 20 лет. И чтобы дети были неприкасаемы для болезней. И чтобы можно было жрать и не толстеть. И чтобы зубы идеальны. Лера, я так понимаю, у вас список-то уже готов. И причем давно.
2: Да, абсолютно, абсолютно точно. А вот Вадим пишет: ребята, я бы добавил в этот мир официальный, вот, видимо, наболело, официальный индикатор бывших. Чтобы при приближении к твоей геолокации вот этого человека, с которым ты расстался, в воздухе начинал тихо играть тревожный имперский марш из «Звездных войн». Обалдеть.
1: Карамелька пишет: доброго утра. Итак, поехали. Поехали.
2: Так, там тоже целый список выкатил.
1: Поехали. Да, да, да. Значит, Карамелька Гагарина, судя по всему, пишет: первое, кнопка «выспаться».
2: Так.
1: Второе. Кнопка, не буду оригинальная, есть вкусняшки, и чтобы попа оставалась в тех же сантиметрах.
2: Нормуль. Угу.
1: Дальше. И последнее. Третье. Кнопка нажала, и идиоты стали невидимы для меня.
2: А, вот. Это вот функция шумоподавления. Без вибросигнала.
1: Слушай,
2: понимаешь?
1: А с другой стороны, это втройне опасно, потому что так ты хотя бы идиотов видишь и обходишь их стороной. А так они невидимые.
2: Слушай, Мария предлагает вот какую штуку. Я бы переделала настройки носков. Ну пусть они раз и навсегда станут моногамными, чтобы после стирки они не искали себе новых приключений в барабане, а преданно возвращались к своей законной паре. Как тебе такое? Ребят, мы сегодня обсуждаем, вот в день сотворения мира, мы сегодня обсуждаем, что бы вы хотели добавить или переделать в этой жизни. Пишите, времечко у вас еще есть, буквально несколько минут, но тем не менее 054 20 70 800.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
7: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
2: Максана и Хашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
6: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
8: Опа. Как говорится, есть реклама, а есть полезная и важная информация. И первое, что мне хочется сказать сегодня всем,
9: разумеется, если очень хочется, скажи, Александр.
8: Это доброе утро, мальчики и девочки. Вот. А во-вторых, мне хочется сказать, что сейчас у вас есть прекрасная возможность, позвонив по телефону звездочка 9442, решить одну из глобальнейших проблем человечества. Возможность есть мясо, не переживая о зубах.
9: Потому что, не переживая, но пережевывая.
8: Тщательно. И получая от этого удовольствие. Да. Потому что в сети клиник доктора Бангеева, стоматологических, кстати, если кто не знал, сейчас существует спецпредложение, аж 45% скидки, вопреки тому, что везде говорится, что процентов 35%.
9: Да, до конца... это только потому, что я на этой неделе здесь, и потому что кое-кто заставил меня добавить еще 10%. Но вы не скромничайте, Александр, не скромничайте.
8: Я настоял на этом.
9: Настоял.
8: Да. Так вот, дамы и господа, почему
9: благо это... Благо у тебя вес небольшой, поэтому...
8: Почему это важно? Потому что зубы, казалось бы, да, это всего лишь косточки во рту, а на самом деле это просто уровень и образ жизни. Если с зубами все хорошо, вы об этом не переживаете. Если с зубами все хорошо, вы можете есть все, что вы хотите. Если с зубами все хорошо, вы можете улыбаться людям. Если с зубами все хорошо, вы уверены в себе. А если всего этого нету, то... можно это исправить, да. Михаил.
9: Да, и это можно исправить в сети клиник стоматологических доктора Бангиева уже сегодня, позвонив по телефону звездочка 9442, назначив себе бесплатную консультацию. Консультация вас ни к чему не обязывает, и я хочу тебе сказать, что вы сразу на месте получаете снимки сити, КТ, получаете снимки панорамные, доктор проверяет вас все, полностью, весь комплексные решения для вашей полости рта, а также все это 45% скидкой на этой неделе, до конца этой недели, вот до конца этого месяца. Это большая скидка, Александр, вы у нас ее вытащили прямо, вот, будем говорить, зубов стащили.
8: Потому что я люблю красивые улыбки вот, во рту наших радиослушателей.
9: Все правильно, и все это также можно начать абсолютно без копейки денег, разделив всю сумму на 2 года беспроцентно абсолютно.
8: Приходите на бесплатный ротосмотр, позвонив по телефону. Звездочка 9442 прямо сейчас.
9: Да, звездочка 9442. Даже если вам не успели ответить, но что звонков много, вам обязательно перезвонят. Все телефоны абсолютно все записываются в нашей системе, и мы вам обязательно перезвоним. Хорошего всем дня и успехов вам, господа.
8: Пока-пока.
1: Реклама.
6: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну что, дорогие друзья, прогрев-шоу завершает уже практически свою работу, но у нас еще есть несколько сообщений на нашу тему. В день сотворения мира мы обсуждаем, что бы мы хотели поменять или переделать в своей жизни. Так, у нас есть сообщение от... я не вижу, кто это... Леон пишет. Будильники. Предлагаю рабочую неделю 4 дня и 3 выходных. И израильским попугаям не орать в 4:30 утра на рассвете.
2: Кстати, а почему бы не установить будильник, то есть сам факт пробуждения, не установить по времени? То есть ты можешь на телефоне с помощью приложения, спасибо, ты можешь себе установить будильник,
1: так.
2: Или-то природно, и, короче, он у тебя ровно, допустим, в 5 звонит.
1: И
2: внутри
1: что?
2: Головы, то есть ты встаешь, вот. У тебя активируется мозг как будильник. И тело.
1: Слушай, а это интересная мысль, да? То есть вот тогда это человеки-киборги получаются.
2: Ну...
1: Чтобы вот, да? Вот, то есть...
2: Скоро они заполонят всю планету.
1: Да, абсолютно точно.
2: Добрый день, прогрев. В моем... У человека уже день.
1: Так.
2: В моем Мерседесе такая функция телепортации и есть. Лена Семенова, думайте, метла угу.
1: Чего?
2: А где ваша красавица Кристина? Ну, слушай, видишь, у человека по имени Анатолий вот такой вот поток сознания.
1: Поток сознания. Анатолий, ну, добро пожаловать, как говорится, в дурдом.
2: Лизка Натали просто написала точку. Просто точку поставила в нашем разговоре.
1: Это хорошо.
2: Да, я начала и закончила.
1: Борис пишет. Я бы хотел, чтобы все были здоровы и не болели, и был мир в этом мире, чтобы не было войн. Вот. Глобальненько.
2: Ну, идея-то хорошая.
1: Идея хороша сама по себе. Здесь
2: замысел.
1: Я совершенно согласна. И ты знаешь что, вот меня, честно говоря, вот гложет постоянно вопрос. Вот слушай, мы живем в 21 веке. Все люди, да, вот те, кто стоит у руля, скажем так.
2: Чего
1: вот,
2: вам не имется?
1: Да, все вы с высшим образованием, вы все прекрасно понимаете. История учит, нужно делать какие-то выводы, но нет.
2: Да, остановитесь, хочется сказать.
1: Ага.
2: Едем дальше, пишет нам Дринька. Всем привет, а я бы попросил сделать так, что когда я задаю вопрос, я получал бы четкие ответы, а не такое. А ты как думаешь? А как ты хочешь, Дринька? Ну, видимо, вы чаще всего общаетесь с психологами профессиональными, потому что именно такие вопросы обычно вопросом на вопрос отвечают либо психологи, либо евреи в анекдотах.
1: Сергей написал: «Доброе утро, ребята. Вы супер, но насчет переделывания мира я бы как минимум добавила еще в сутки часов 6. Не успеваю работать».
2: Да.
1: Ну, и тем, конечно, ты убрал. Так, сперва написал 12, потом, думаю, не, многовато. 6 и так немало. Хотя... Нет, это, наверное, плохо, если чего-то ждешь. А теперь ждать будет больше времени не надо. Короче, тоже поток мыслей вообще. Пусть остается все как есть, только люди поменьше пусть борзеют. Вот, понимаешь?
2: Забавно, круто на самом деле, сколько вы нам всего понаписали, и все какое-то интересное и необычное.
1: Короче, мы этот списочек ТЗ, да, мы отправим куда следует. Пускай при следующем сотворении следующей вселенной вот Творец немножко больше пораскинет вот всеми
2: да,
1: этими
2: в завтрашнем эфире, в завтрашнем эфире с нами будет, помимо Кристины Кипнис, еще психиатр с 30-летней практикой профессиональной. Поэтому, друзья, все к экранам. Но, если давайте по-серьезному, с 9 до 10 утра сегодня, вот прямо сейчас после нас, будет колесо обозрения с Павлом Маргуляном. С Маргуляном обзор газет и событий, которые происходили вот сейчас.
1: Так, ну и сегодня в 19:00 не пропустите, пожалуйста, прямой ответ с Марианной Беленькой. Тема программы «Тайное соглашение Вашингтона и Тегерана». Прям... Теория заговоров, да. Чего на самом деле требуют стороны? Почему в Иерусалиме бьют тревогу? И неужели США дают назад перед Ираном? Всю подноготную вот этой хитрой сделки раскроет главный эксперт по энергетике и востоковед Михаил Крутихин. Не пропустите прямой ответ сегодня в 7 вечера на Первом радио.
2: И, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Если вы не знаете, где нас увидеть, но хотите увидеть, а могут быть проблемы там либо с аппликацией, что уже сейчас редко, или еще с чем-либо, друзья, есть YouTube, и нас там и видно, и слышно. Можно посмотреть любой выпуск и, конечно же, насладиться нашими и голосами, и лицами.
1: Да, молодец. Это был Андрей Ежов.
2: И Елена Семенова.
1: Ребят, мы прощаемся с вами до завтра. Счастливого вам, хорошего дня. Пока.
2: Goodbye.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
0: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
2: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
4: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
2: Реклама.
6: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
7: Первое радио. Новости.
8: Сегодня стартует 11-й розыгрыш доступного жилья. Подробности через несколько секунд. Девять часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Земельный совет Израиля, высший государственный орган, определяющий земельную политику, единогласно и окончательно постановил, что 11-й розыгрыш государственной программы льготного жилья «Дирабе Анаха», квартира со скидкой, который начнется сегодня, то есть понедельник, 25 мая, будет открыт исключительно для резервистов ЦАЛЬ. Те, кто уклоняется от службы, в том числе учащиеся ИШИФ, не смогут претендовать на льготы, как это следует из решения БАГАЦА. На первом этапе планируется разыграть около 4000 единиц жилья по всей стране, причем примерно половина предназначена для резервистов боевых подразделений. Параллельно будет рассмотрена возможность открыть регистрацию еще около 3000 единиц жилья для широкой публики. Нынешний розыгрыш первый в 26 году. Лидер Хизбаллы Наим Касым вновь подтвердил свою твердую оппозицию требованию США, Израиля и ливанского правительства о разоружении его террористической группировки. В своем выступлении, транслировавшемся на телеканале «Ан-Манар», Касым заявил, что разоружение Хизбаллы будет означать нанесение ущерба обороноспособности Ливана, в то время, когда он противостоит Израилю, который он назвал врагом, стремящимся расширить свой контроль в регионе. Касым также заявил, что ливанское правительство не в состоянии обеспечить соблюдение соглашения прекращение огня с Израилем от ноября 2024 года, обвинил его в ряде политических уступок, которые подорвали легитимность ливанского сопротивления именно Хизбаллы, и призвал к свержению ливанского правительства, в состав которого входят два министра от его организации. Народ имеет право выйти на улицы и свергнуть правительство, а также свергнуть американо-израильский проект, сказал он, выразив надежду, что переговоры между США и Ираном приведут к полному прекращению войны и что соглашение о прекращении огня будет распространяться и на Ливан. Телеканал «Аль-Манар», принадлежащий Хизбалле, заявляет, что боевики этой террористической группировки начали использовать беспилотники с приборами ночного видения для нанесения ударов по израильским военным на юге Ливана. Подобные FPV-дроны с камерами ночного видения российские военные начали использовать в ходе войны в Украине еще осенью 2023 года. Антисемитизм в Австралии резко усилился после 7 октября 2023 года, которое привело к войне в Газе и разжиганию насилия против еврейского народа, сообщил глава разведки Австралии, комментируя расследование теракта на пляже Бонди. Эти комментарии Майк Бейджер сделал во время публичных слушаний в рамках широкомасштабного расследования, известного как «Королевская комиссия», посвященная событиям, приведшим к нападению на Бонди в декабре прошлого года, когда 15 человек были убиты в результате нападения на еврейскую общину во время празднования Хануки. По его словам, всплеск антисемитских инцидентов повлиял на решение повысить национальный уровень террористической угрозы до вероятного в августе 2024 года. Антисемитизм в Австралии был нормализован, и это дало больше возможностей для насилия против австралийских евреев, заявил Берджес. Атаки на евреев включали акты вандализма и поджоги домов, школ, синагог и транспортных средств в течение нескольких месяцев, предшествовавших нападению в Бонди, сказал глава разведки. Сегодня утром в Аш-Доде возле пляжа Майами из воды вытащили мужчину 30 лет без признаков жизни. Парамедики МАДА констатировали его смерть. Обстоятельства происшествия выясняются. Цены на нефть достигли двухнедельных минимумов на фоне оптимизма в отношении того, что США и Иран приближаются к мирному соглашению, хотя они по-прежнему расходятся во мнениях по ключевым вопросам, включая Ормузский пролив, что продолжает ограничивать поставки нефти с Ближнего Востока. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на $4.71 или на 4,55% до $98.83 за баррель, в то время как американская West Texas торговалась на уровне $92 за баррель, снизившись на 4,73%. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. Ну а сейчас о том, что, собственно говоря, пишет наша пресса по поводу всех событий, о которых мы говорили в новостях, нам поведает сам Павел Михайлович Маргулян.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Ну, честно говоря, Павел Михайлович Маргулян не то что поповедует, а будет посредником. Ведать нам будут газеты сегодня, содержание которых мы будем знакомиться в программе «Колесо обозрения». Доброе утро, уважаемые радиослушатели. 9 часов 6 минут. Первое радио 89.1 FM. Понедельник, второй день недели, 25 мая. Последняя неделя мая. Мы в ней находимся, 26 года. И программа обзора сегодняшней израильской печатной прессы в нашем эфире, как всегда, 4 раза в неделю, с воскресенья по среду включательно. Лена Семенова и я, Павел Маргулян, в студии. И газеты «Идет Ахронот», «Аарец» и «Исраэль Айом». Так, я, как обычно, начну с приложений. Более того, я предлагаю, господа, надеюсь, что вы не возражаете. Ну, это вопрос риторический, потому что, может быть, даже вы и возражаете, но я уже принял решение. Мы начнем с материалов, которые есть в приложениях. Приложения всегда остаются в конце программы. Мы не успеваем выделить им достаточно времени, а в них тоже, в общем-то, материалы, касающиеся каких-то сторон нашей с вами жизни. И давайте сегодня поговорим сначала о материалах, которые есть в приложениях, потому что главные темы нашей прессы – Иран, Соединенные Штаты и Израиль с невеселыми прогнозами для того, что он будет. Но эти все прогнозы, они не точные, потому что договора еще нет, и никто не знает, каким он будет и как он будет выглядеть. Поэтому сегодня лишь предположение газеты, поэтому мы можем предположение чуть-чуть задержать. И давайте поговорим о том, что написано в наших приложениях. Ну, во-первых, сегодня, к моему удивлению, ну, если подумать, то понятно, приложение «Спорт» вышло второй день подряд в газете «Идет Ахронот», потому что, что значит, к моему удивлению, по понедельникам выходило обычно приложение «Маслюль», то есть туристическое приложение, куда поехать, куда податься и так далее. Сейчас у нас с туризмом не очень хорошо, а спортивные события не уменьшаются, и сегодня приложение «Спорт» второй день подряд, вчера тоже было, вышло. Как обычно, оно с полосой, на которой программа теле- и радиопередач. Тут и Кан, тут и Хот, тут и ЕС, тут и другие телеканалы. Несколько полос досуга, кроссворды, судоку, тривия, гороскопы и так далее. А главная тема это в этом спортивном приложении состоит в слове «дабл». «Дабл дейт», так заглавлена первая полоса газеты, имеется в виду, газета рассуждает на тему, сможет ли футбольная команда «Апоэль Бершева» сделать в этом году дабл, то есть стать чемпионом страны и завоевать кубок Израиля. С чемпионом они уже стали, с кубком пока неизвестно. Ну и газета рассуждает на эту тему и дает даже таблицу, какие команды у нас в свою историю делали дабл. Тут рекордсменом явно это Макаби Тель-Авив. У нее было 6 даблов, то есть 6 раз она становилась чемпионом и 6 раз завоевывала кубок в этом же сезоне. На втором месте Апоэль Тель-Авив, у него 2. А дальше Макаби Натания, Макаби Хайфа и Битар Иерусалим по одному даблу. Ну, вот такие рассуждения о том, что будет. Сегодня, ну, статьи о том, что происходит в NBA, баскетбольной лиге американской, всегда есть в нашей газете, в наших газетах. Ну, вот сегодня главная тема, будет ли дабл у Бершевы в этом году. И если мы говорим о спорте, давайте я в тему спорта еще вот начну и кончу, то, что называется. На спортивных страницах газеты «Аарец» есть рассуждение, причем она не первый раз печатается. Эти мысли, эти идеи, эти протесты, скажем так, теннисистов, крупнейших теннисистов мира, потому что во Франции начался турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос», второй турнир года из 4, которые были, австралийский был, парижский сейчас, потом «Уэмбли», Лондон и потом US Open Нью-Йорк. Так вот, газеты пишут, и я не успевал, у меня не хватало времени рассказать вам об этом, что самые известные теннисисты мира, среди них Арина Соболенко, среди них Яник Синер и, может быть, еще кто-то, они бунтуют. Они говорят, что нам полагается больше денег из доходов, которые есть от этих теннисных турниров, от всех доходов, от рекламы, от телевизионных трансляций, от продажи билетов и так далее. Они считают, что им недоплачивают. И подают все как бы и громче-громче голос на эту тему. И вот сегодня в «Аарец» на 9-й полосе статья, которая называется без того, чтобы бойкотировать турнир, теннисисты передают месседж организаторам турниров. И месседж на Ролан-Гаррос заключается в том, что они сократили свое выступление перед прессой. Пресс-конференции, дача каких-то интервью. Это тоже, в общем-то, часть любого турнира. Всегда это тоже привлекает внимание тех, кто увлекается этим видом спорта. И вот они сделали такой первый шаг. Они сокращают свое участие в различных пресс-конференциях. Пресс-конференциях требуют больше денег за победы на этих турнирах. Вот такой протест. Приложение «Галерея» по вопросам культуры сегодня ставит, ну, такую, я уж не знаю, три звезды из пяти. Это много или мало? Это чуть больше, чем половина, скажем так. Новый фильм или сериал, я еще не понял, потому что я про него не слышал, «Митмаха». То есть это стажер, да, это медицинский термин, стажеры, которые, или интерны, я уж не знаю, интерны, да. Лена, которая знает это по секрету больше, чем я, говорит, что это интерны в переводе. Ниф Султан играет там главную роль. Ниф Султан знакома нам по сериалу «Тагеран». Она там была главной израильской шпионкой в Иране и так далее. Ну, и здесь это сериал о том, как она делает ошибку, когда была операция у какого-то террориста. И после этого сюжет идет, сюжет теряется. То есть вот такое критическое замечание. И поэтому ему ставят три оценки, три звезды из пяти. Израильских сериалов выходит постоянно много. Вы знаете, на всех каналах, и на ЕС, и на ХОТ, и на 11-м канале, первый канал, который, в общем, и они, в общем-то, у них, они довольно высокого качества. Так что мы рекомендуем вам эти сериалы. Ну, здесь обзор фотографий, рецепты всегда есть каких-то новых блюд, всегда в приложении «Галерея». Теперь приложение «The Marker», экономическое приложение газете «Арец». Оно пишет сегодня в главном заголовке, что акции инвестиционных фондов «Батей Ашкао», так называемые, которые рекомендуют людям, где и куда инвестировать деньги. Вы им даете свои деньги, они инвестируют в какие-то прибыльные вещи, и вы на этом надеетесь, что вы заработаете, ну и они зарабатывают тоже. И вот сегодня главный материал о том, что вот эти фонды инвестиционные, акции вообще выросли на сотни процентов. То есть они подарили миллиарды своим владельцам, своим организаторам. Здесь вот фотографии некоторых из них. И у них, мол, все хорошо. Следующий материал в газете «The Marker». Вопрос такой. Окончание войны, вопросительный знак. Три фронта открытых и бюджет Министерства обороны, который продолжает бить все рекорды. Здесь дана таблица роста бюджета Министерства обороны нашего. Обратите внимание, в 2017 году, всего лишь сколько, 9 лет тому назад, он был 56,5 миллиардов шекелей. Потом, по годам я пойду, потом 58, потом 59, потом 58,5, потом 63, потом 62,8. Потом наступил 23-й год, 84,5, 24-й 153,5. 25-й 142, и 26-й 143, 25-й это уже одна первая война с Ираном, как вы понимаете, 26-й 143, и Минобороны требует еще более 30 миллиардов шекелей добавки. То есть бюджет Министерства обороны бьет все рекорды, пишет об этом газета. Ну, Минобороны говорит, вы что же от нас хотите? Тут есть Ливан, тут есть Хамас, тут есть Иран, тут есть не мобилизация ультраортодоксах в армию, и поэтому мы вынуждены призывать резервиста, а содержание резервиста гораздо дороже, чем содержание человека, который поступил просто на обычную службу, на которую он должен поступить. Поэтому бюджет Министерства обороны фактически вырос, ну, чуть ли не в три раза за 9 лет. Вот почти в три. Если взять добавки, то даже больше, чем добавки, которые требуют Минобороны, больше, чем в три раза за 9 лет. Дальше. Газета рассуждает о том, что будет с рынком нефти, если будет достигнута договоренность между Соединенными Штатами и Ираном. Ну, в военном и стратегическом плане это плохо, мы сегодня об этом поговорим, сегодня много материалов на эту тему, но есть надежда на то, что это охладит рынок нефти, снизит ее цену, то есть открытие Ормузского пролива, Значит, и это, возможно, повлияет на инфляцию, в том числе и в Израиле, и так далее. Но мы посмотрим, что с этим будет. Хотя я могу сказать, что специалисты, которые говорят о десятках или сотнях кораблей, которые в Ормузском проливе стоят и не могут оттуда выехать, настоящий кризис начнется чуть позже. То есть в чем он заключается? Сейчас страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, они живут на той нефти, которая была доставлена до этого, на переработке, бензин и так далее. А когда новая нефть не поступает, и будет дырка между тем, когда она начнет поступать, ее переработкой и доставкой, скажем так, поставщикам на бензозаправки и так далее. И вот там может начаться реальный кризис из-за отсутствия энергоносителей, и к чему он приведет, неизвестно. Поэтому, собственно говоря, и Соединенные Штаты торопятся. Хотя Трамп заявил, что не надо торопиться с договором, можно подождать, но имеется в виду несколько дней. Но торопится, потому что может наступить гораздо серьезнее, более серьезный кризис, чем мы имеем сейчас. Сейчас нефть там где-то крутится в районе, по-моему, $100, а экономисты говорят, что дело может дойти и до $200 и так далее. Банки наносят ущерб конкуренции в банковской сфере. А Государственный банк ничего не делает по этому поводу. Ну, а кто хочет, чтобы у него были конкуренты? Вот такой материал на тему наших банков. Сделка на миллиарды долларов. Значит, газовое месторождение «Афродита» будет продавать газ напрямую Египту. И Израиль будет проигрывать на этом большие деньги. Оно находится где-то между Израилем и Кипром. Это месторождение. И вроде бы там они закрыли с Египтом о поставках в обход Израиля. Экономисты ожидают, что сегодня будет решение по поводу ребита Госбанка Израиля, что его все-таки опустят на 0.5%. Но Госбанк внимательно смотрел в сторону Ирана, потому что если бы возобновилась война, то ребит вряд ли бы опустили. Если войны не будет, а на сегодня мы находимся в каком-то промежуточном состоянии, то ли будет, то ли не будет, больше склоняется ситуация к тому, что не будет продолжения войны, и тогда, может быть, Амир Ярон, председатель банка нашего государства, возьмет риск и снизит проценты. Экономисты надеются на 0,5, но они всегда надеялись на 0,5, он снижал на четверть, всегда на 0,25. Сегодня это решение будет вынесено. И вот такой материал. Дальше большой материал о том, как наша туристическая отрасль пытается подстроиться под нынешнюю ситуацию, которая длится уже третий год, из-за отсутствия иностранных туристов, малого их количества, и направляет свои усилия на внутренний туризм, на какое-то подстраивание, улучшение каких-то туристических объектов. Здесь и паломники, которые в любом случае приезжают на реку Иордан, и какие-то объекты в нашей стране, побережья, мечеть Аль-Акса. Тут вот индонезийские какие-то туристы стоят, сфотографируются напротив нее. Ну, в общем, туристическая, понятно, что туристическая область у нас страдает. Здесь дана таблица, сколько туристов к нам приехало в миллионах за последние 10 лет. Рекорд был поставлен в 2019 году. 4 600 тысяч туристов было. Причем росло очень серьезно с 2015. В 2015 2,8, в 2016 2,9, в 2017 3,6, в 2018 4,1, то есть 4 100 тысяч, и в 2019 4,6. В 2020 началась корона, все упало, всего 800 тысяч. В 2021, видимо, продолжал всего 400 тысяч. То есть, обратите внимание, простите, туристов в 2021 году по сравнению с 2019 было в 10 раз меньше. То есть какие убытки понесла туристическая отрасль. В 2022 все начало расти. В 2023 начало расти до октября 2023 года. Потом все упало в 2024 до 1 миллиона. И в 2025 тоже небольшое количество. 1,3 миллиона туристов. То есть все равно там в 3,5 раза меньше, чем в рекордном 2019 году. Вот такой материал. Листаю дальше газету «The Marker». По-моему, тут что-то было еще и на... Ну, тут персональное интервью о владельцах разных фирм. Ну, вот еще один материал, который важен всему тому, что связано с журналистикой. Напомню, значит, полиция потребовала у журналиста 11 канала, который мы называем нашим первым каналом телевидения, Омри Ассенхайм, который опубликовал сенсационное интервью с Эли Фельдштейном, которое дало, скажем так, волны подозрения на Цахи Брабермана. Ну, те, кто следит за тем, что происходит в Израиле, наверное, все вот эти имена вам что-то говорят. Тем, кому не говорят, я сожалею, потому что это рассказывать слишком долго будет. Вот. Эли Фельдштейн обвинял Цахи Брабермана и так далее. Полиция начала расследование по делам этого интервью и потребовала у журналиста 11 канала передать им все записи, которые у него были, и те, которые не были переданы по телевидению. Всегда интервью, которое мы видим часовое, там записывается видеоматериала на 2 часа или на 3. Из него выбирается самое-самое, что считает журналист интересным. Остальное оставляют в стороне и лежит в архиве. Полиция обратилась с требованием дать им все записи, которые есть, для того, чтобы они могли более качественно провести расследование. Казалось бы, просьба нормальная, легитимная, но это просьба журналиста сдать все свои материалы, которые у него есть. Это просто так пройти не может. Журналисты не дают никому свои материалы, они никогда не раскрывают свои источники. Если журналист один раз раскроет свой источник, он перестанет быть журналистом, и никто не будет доверять больше. Омри Ассенхайм, начав борьбу с полицией, пошел в Верховный суд. Верховный суд рассматривал, и Омри говорил: если вы сейчас заставите меня отдать все материалы, больше никаких интервью, в которых люди откровенно что-либо рассказывали, никто никому давать не будет. Потому что полиция потребует, и журналисты должны будут раскрыть то, что их просили, может быть, не раскрывать, те, кто давали им интервью и так далее. Это будет крах работы журналистики. И вроде бы суд встал на сторону журналиста. Он, значит, остановил требования полиции отдать им все материалы этого интервью. И председатель суда Ицхак Амид говорит, что это как бы поддержит доверие к нашей журналистике, несмотря на усилия правительства, которое систематически делает то, чтобы раздавить свободную прессу, чтобы у нее осталось меньше прав. И для того, чтобы ей просто перестали доверять. Мол, все врут. Знаете, есть такая, это очень, это фактически интернет-мем, вы все врете. Он начался с войны России в Украине, перекинулся в другие места, особенно в русскоязычном пространстве, вы все врете, я вам не верю, и все. И в доказательство этому газета приводит данные, есть такая организация, которая подводит ежегодно итоги рейтинг свободы прессы в мире. У них есть специальные таблицы, в которой они осматривают те или иные позиции. По этим позициям страны набирают какие-то баллы и их выставляют по рейтингу. Так вот, Израиль не был никогда на высоком месте в этом рейтинге. Я сейчас объясню, почему. Но в 2018 году он был на 87-м месте, а в 2026-м на 116-м. То есть вот сейчас в этом году уже рейтинг выставлен в 25-м на 112-м, в 24-м на 101-м. То есть мы ухудшаемся и ухудшаемся. Значит, казалось бы, многие говорят, ну мы же демократическое государство, пресса называет себя свободной, почему у нас такое плохое место? Значит, у нас одна из главных причин, почему у нас такое плохое место, наличие в стране военной цензуры. Наличие военной цензуры сразу дает нам несколько десятков штрафных очков и опускает нас вниз, скажем так, вот этой турнирной таблицы. Вот. Ну и плюс усилия нынешнего правительства к подавлению свободы прессы привели к тому, что мы находимся на нехорошем 116-м месте в рейтинге свободы прессы. И последний материал Демаркера, который мы закончим первую часть нашего обзора, это то, что Украина улучшает свои экономические позиции в руках инвесторов, в лице, в глазах инвесторов. Значит, успехи Украины последние там недели на фронте, какое-то экономическое более-менее положение повышают индекс доверия Украины о том, что можно туда инвестировать, что эти деньги не пропадут и так далее. Но это до стратегических каких-то успехов Украины еще дорога очень далека, потому что война продолжается. Сегодня будет материал о том, как Россия нанесла самый массовый удар по Киеву и по другим городам. Вот. Но, тем не менее, экономически как бы растет доверие к Украине. Вот такая тоже статья в газете «The Marker». Мы с вами разобрались с приложениями, и вторую часть обзора начнем с главных материалов наших сегодняшних газет. Сейчас реклама.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Реклама.
2: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
4: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL. Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
5: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
7: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
8: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
9: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
1: Реклама.
10: Чтобы захватить страну, достаточно подчинить себе связь. Роберт Хайнлайн.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

Итак, главные заголовки нашей прессы, они все на тему Ирана, и они не очень оптимистичные, скажем так. Они вызывают озабоченность, точнее, передают читателям озабоченность журналистов и редакции по поводу намечающегося договора с Ираном. И газета «Идет Охранот». Ну, я вам уже говорил, что «Идет Охранот» — это не только газета, это целый концерн. Второй по значимости, наверное, это интернет-сайт новостной Ynet. И вот сегодня я хочу обратить ваше внимание, рядом с заголовком «Идет Охранот» есть такой баннер прямоугольный, на котором написано «Ynet, Амин, Ахимедуяк». Самый тот, кому можно доверять, и тот, который дает самую точную информацию. То есть они параллельно еще анонсируют и сайт Ynet, потому что в интернете она идут текущие новости. В газетах, как вы понимаете, новости на то, что называется, на хон лейтмоль, на вчерашние новости. Так вот, здесь фотография: Дональд Трамп, Муджтаба Хаминаи и Биньямин Нетаньяху, и большим шрифтом заголовки «Митве», то есть договор. Критические часы в переговорном процессе с Ираном по предложению Соединенных Штатов Америки, послабление санкций после открытия Ормузского пролива и окончания войны. Ну, господа, значит, все, что написано сегодня в газетах по поводу договора, я предлагаю воспринимать с ограниченной ответственностью, потому что никто не знает, чем этот договор будет. Но вот уже эта позиция, она, конечно же, вызывает вопросы. Что значит? То есть Иран, который... Ормузский пролив, который был международными водами, его никто не закрывал, Иран его закрыл, а теперь за его открытие он получит послабление санкций. Чего добились, спрашивают люди, но я, прежде чем им советую задавать вопрос, надо предлагать дождаться окончания этого договора. Но, тем не менее, газеты выносят вот по поводу договора вот такие строчки. Дальше, а Шейло, то есть вопросы. Центральные вопросы, центральные темы, которые были перед началом войны в Иране, это ограничение производства баллистических ракет и падение режима не достигнуты. И Даага, то есть озабоченность в Израиле, опасение, что Тегеран будет обсуждать вопрос. Мы услышали про падение режима, мы услышали про баллистические ракеты, чего не достигнуто. А что с самой главной темой? Ну, после падения режима, она, наверное, была вторая по важности, ядерная программа Ирана. Здесь газета пишет, что опасение, что согласно этому договору, ядерная программа Ирана будет обсуждаться на третьем этапе этого договора. То есть он будет разбит как-то по срокам. Первый срок будет означать, что война закончена, в течение его будет открываться Ормузский пролив и Ираном, и Соединенными Штатами, и где-то в третьем периоде этого договора будут обсуждаться ядерные программы Ирана. В Израиле опасаются, что Иран много, по мнению израильтян, израильского руководства, обманывал в отношении ядерной программы. И они в этом договоре могут что-то пообещать, и иди знай, можно ли доверять этим обещаниям. Вот такой... Сегодня эта тема занимает практически всю полосу, первую полосу газеты «Идет Охранот». Внизу только небольшая, начало заметки по поводу крушения вчера легкого самолета моторного, когда разбилось, погибло два человека. Причем один из них, Юваль Анбар, он боевой летчик, который участвовал в войне против Ирана, участвовал в атаках наших ВВС против Ирана. А второй резервист, Итай Талми, по-моему, тоже высокопоставленный офицер наших ВВС. Ну, летчик, он всегда летчик, он даже когда не летает по службе, он летает на своем... У них есть возможность купить такой небольшой самолетик и летать. И вот вчера закончился этот полет трагедии. Здесь фотографии этих летчиков. Один из них, видимо, работал уже гражданским. Вы знаете, что у нас, по-моему, почти все гражданские летчики наших авиакомпаний — это выходцы из боевых частей. У них есть налет часов достаточный для того, чтобы быть гражданским летчиком. И они переходят в гражданскую авиацию. Вот так выглядит первая полоса газеты «Идет Охранот». Теперь «Исраэль Айом». Договор с Ираном
Израиль находится в бою для улучшения этого состояния вообще? Или договора, или вообще не договора? С точки зрения Израиля вообще лучше не надо договор. Нетаньяху настаивает на продолжении войны, надеется на то, что дополнительные военные действия еще более улучшат позиции и Израиля, и Соединенных Штатов Америки, и заставят Иран прогнуться. Вот Израиль ведет такую войну, но мы с вами знаем, газета сообщает, что Израиль вообще отстранен от этого процесса. Мы наблюдаем со стороны, Нетаньяху разговаривает с Трампом довольно часто по телефону, пытается его убедить, но, судя по всему, дело идет к договору, судя по тем материалам, которые наши газеты сегодня печатают. Вот в подзаголовке к этому большому заголовку он дан на фоне какого-то грузового судна в Ормузском проливе. Подзаголовок звучит следующим образом. В Израиле понимают, что возможность повлиять на позицию Трампа, они ограничены. В плане ядерной программы обогащенного урана пытаются чего-то достичь, непонятно чего, и пытаются зафиксировать так, что еще одни опасения в отношении договора с Ираном, что если будет заключено заключена договоренность о прекращении военных действий, она будет касаться еще и Ливана. То есть Хизбалла останется там, где она есть, сокрушить ее не удалось и не удастся, и тогда это будет просто до следующей войны, до следующего обострения, когда Хизбалла решит опять обстреливать Израиль. Израиль пытается добиться

Политики для того и существуют, чтобы цитировать и нам говорить. Нам надо с вами следить за делами, а не только за цитатами. Трамп говорит, если будет договор с Ираном, это будет хороший договор и лучше, чем договор Обамы. Вот таков главный материал в газете «Исраэль Айом». Здесь же материалы о том, как живут жители севера нашей страны. Они в отчаянии. Невозможно жить в таких условиях. Вот такой заголовок. Фотографии детей, лежащих на полу или стоящих на коленях на полу, закрыв голову руками. Очередной обстрел, очередная тревога. Где-то там в Кирьят-Шмоне, может быть, тут не написано где, но это... Эта фотография может быть сделана во многих населенных пунктах севера нашей страны. И газета... Еще два материала, которые газета анонсирует. Значит, опасное явление. Все больше и больше израильтян едут на территорию Эй, это территория палестинской автономии, где они считают более-менее безопасно, за дешевыми покупками, за ремонтом своих автомобилей в местных гаражах. Там все намного дешевле. Один говорит, я купил машину с пятой руки, она была вообще в невменяемом состоянии. Я отдал ее в Калькилии в гараж, мне там за пару тысяч шекелей сделали ее новой. В Израиле мне стоило бы в несколько раз дороже. И вот люди за этим едут, и там и товары дешевле, и так далее. Источники в силу безопасности говорят, тут дело в везении. Сегодня ты сэкономил сколько-то сот шекелей, и тебя пронесло, а завтра ты можешь напороться на террористов, и тогда уже ты будешь... Эти деньги ничего не будут стоить ради того, что может случиться. Тем не менее, вот есть такое явление, которое расширяется. Дороговизна в Израиле толкает израильтян ехать на территорию Эй, которая охраняется как бы палестинской автономией, и делать там покупки. И еще один материал, который газета анонсирует на 16-й полосе, точнее, анонсирует на 1-й, а отсылает нас на 16-ю полосу. Здесь целый разворот по поводу выхода новой книги, посвященной Беньямину Нетаньяху. Я должен сказать, что у нас несколько журналистов, и сам Нетаньяху выпускал книгу, и Бен Каспит выпускал о нем книгу. Сейчас очередная книга, которую выпустила журналистка Моран Азулай, по-моему, так ее зовут. Она называется «Цофен Нетаньяху», то есть, ну, типа компас Нетаньяху, его направление, рассказывает о нем. И здесь нелицеприятные выводы о нем. Тут вот заголовок этой статьи: Нетаньяху, значит, значит, разрушил свое мнение о себе как Мар Битахон, мистер безопасность, и в общественном смысле, и в политическом смысле. И сегодня его состояние такое, чтобы выжить, чтобы продержаться до следующих выборов. И, в частности, здесь вот фотографии разного периода жизни. Нетаньяху вместе с Гиладом Шалитом. Нетаньяху посещает военные базы. Нетаньяху в тренажерном зале. Нетаньяху, демонстрации против Нетаньяху. И вот выдержка из этой книги такая. Значит, назначение Романа Гофмана не было бы возможно со старым Беньямином Нетаньяху. То есть те подозрения, которые есть в адрес Романа Гофмана, сразу не позволили бы Нетаньяху рекомендовать кандидатуру Гофмана на пост главы Моссада. Нетаньяху превратился из политика, который был ультраосторожным, особенно в военных действиях, в начале военных действий, превратился в того, что сделает ставки, которые иногда не оправдывают себя. И, например, это атака в Дохе, в Катаре, неудачная атака по лидерам Хамаса, в результате которой под давлением Трампа Нетаньяху вынужден был извиняться перед премьер-министром Катара. Вот, ну вот газета анонсирует вот такую книгу, посвященную нашему премьер-министру. Это был «Исраэль Айом», первая полоса и немножко внутренние материалы. Теперь газета «Арец». Она публикует большую фотографию еще одного нашего погибшего, Ноама Амбургера, 23 года, из Итлита, похороны его. Кстати, с тех пор пришло, по-моему, сегодня утром еще одно сообщение о гибели еще одного солдата. То есть «Хизбалла» продолжает нам наносить, вот жалить нас с помощью своих дронов. Мы платим за это жизнями солдат, и многие спрашивают, и сколько это будет продолжаться, и сколько нас
вас будут сдерживать, чтобы ответить мощным, потому что всегда самое главное оружие против Хизбаллы, понимая, что мы не можем выкорчевать эту организацию из тех деревень, в которых они все живут, там в деревнях работают шииты, которые пообедав берут

0: автомат или там дрон его учит управлять и направляет его против израильской армии. То есть организация, которая поддерживается местным населением, очень трудно добиться полной абсолютной победы. Потому что иди знай, он мирный человек, там крестьянин какой-то, или он боевик Хизбаллы. И поэтому оружием Израиля, мы с вами знаем, было удары по инфраструктуре Ливана. Чем Израиль грозился давно, в самом начале этой операции против Хизбаллы, что Ливан мы тут разрушим, вернем в каменный век. Помните эти все высказывания, удары по кварталу Дахия, в котором находится центр Хизбаллы в Бейруте. Сейчас ничего этого нет. Под окриком Дональда Трампа мы ничего этого не делаем, и поэтому мы, вот война продолжается, и спрашивают и в армии, и жители Севера задают один вопрос: доколе мы будем платить такую цену? Вот похороны одного, пока тут мы смотрим на фотографию, нам приходит сообщение в электронных СМИ, что погиб еще один солдат. Причем они погибают иногда и на территории Южного Ливана, и на территории Израиля, близкой к Ливану, потому что прилетает дрон, ударяет, и мы платим вот такую цену. Это главная фотография в газете «Аарец». Дальше заголовок: «Разочарование в ЦААЛе по намечающемуся договору с Ираном». Как раз-таки разочарование, во-первых, что ЦААЛь хотел продолжить войну, и ЦААЛь хотел усилить войну против Хизбаллы. И вот в армии опасаются, что ни то не будет возможно. Трамп заявил, что я не тороплю своих представителей подписать договор с Ираном. Ну, потому что речь была о том, что вот буквально чуть ли не сегодня он должен быть подписан. Сегодня нам говорят, что Трамп пока не торопится. Главы муниципальных советов на севере нас подставили. Правительство пропало и не заботится о нас. Это по состоянию того, что происходит на севере нашей страны. Дальше газета пишет большую статью о судьбе одного 14-летнего подростка, больного, не больного, так нельзя говорить, на спектре, то есть аутизм. Прошу прощения за слово «больной», это я поторопился. Значит, его содержат в тюрьмах наших, переводят из одной тюрьмы в другую. Его задержали по подозрению в поддержке терроризма. Он что-то там в сети «Сигнал» писал, говорил, что он хочет присоединиться там к Аль-Каиде, к Даишу или еще к кому-то и так далее. В общем, он был арестован, и теперь против него выдвинуто обвинительное заключение. Но вот оно так и висит, а его переводят из тюрьмы в тюрьму. Над ним издеваются во всех этих тюрьмах. Причем не столько охранники, сколько те, кто сидит вместе с ним. Он уже говорил о том, что его там и насиловали, и делали со мной разные вещи, вот так он говорил. И сегодня газета посвящает этому 14-летнему подростку целую полосу о том, что, мол, решите, что делать. 14-летний, я не знаю, можно назвать парень, подросток, ребенок на спектре аутизма, неделями испытывает на себе насилие. Со всех сторон. Тут и, возможно, охранники какие-то, и, возможно, те заключенные, которые сидят с ним в тюрьмах. Дальше газета пишет, что опасения, что в секторе Газа не хватает все-таки продуктов и лекарств. И не знаю, как это совпадает с материалом, который был пару недель назад, что туда доставляется гуманитарных грузов больше, чем нужно, но тем не менее. Еще один материал на основе материала Reuters о том, что под руководством Трампа дипломатия Соединенных Штатов, у нее проблемы вообще. Там Рубио пришел и освободили от работы около 3000 человек. В 5 странах из 7, которые окружают Иран, нет американского посла. И дипломатия находится на очень невысоком уровне. Вот такой еще материал. И последнее, что турецкая полиция ворвалась в штаб-квартиру оппозиционной партии, мочила там всех дубинками, стреляла резиновыми пулями по подозрениям в коррупциях. Но мы знаем, что господин Эрдоган так расправляется с теми, кто представляет ему политическую угрозу. Вот об этом тоже сегодня материал в газете «Аарец». У нас второй перерыв, 9 часов 44 минуты и третья часть обзора.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
3: Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно.
3: Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио.
4: 03-94-94-88.
2: «Год без забот».
1: Реклама.
5: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Пельмени?
7: Да.
6: Вареники?
7: О, да.
6: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон-Лиционе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
12: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
5: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.
13: В наше время люди узнают о том, что они думают, по телевизору. Виктор Пелевин.
3: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Третья часть нашего обзора, господа, продолжаем. Побежали по другим материалам. Времени мало остается, материалов много еще остается. На севере говорят, что это прекращение огня самое патетическое, которое было вообще в нашей истории. То есть вы говорите прекращение огня на севере с Хизбаллой и называют его Апсакатеш Аляньяр. То есть на бумаге, да, прекращение огня на самом деле нет. Это тут много материалов на эту тему. Шахар Клайман пишет, что Израиль должен установить свои правила по отношению к Хизбалле. Ну, должен, я бы добавил от себя, да, только пока не получается. Дальше политика. Значит, газета приводит статистику активности наших депутатов Кнессета и говорит о том, что... Значит, самый неактивный это Арье Дери. Он в Кнессете вообще редко появляется. Значит, Арье Дери в среднем 3 часа в неделю проводил в Кнессете на том рабочем месте, за которое мы платим зарплату. Бениамин Нетаньяху 5 часов. Исраэль Кац 5 часов. Это в неделю. Яир Лапид 9 часов. Мансур Аббас 10. Боас Топоровский 11. Это меньше всего. А наиболее активными это Симха Ротман 39 часов. Обратите внимание, 39 часов Симха Ротман, 3 часа Арье Дери в неделю. Енон Азулай из партии ШАС. Амит Алеви из Ликуда 32 часа, Офер Кац Ликуд и Амир Охана, председатель Кнессета, 32 часа. Дальше рекордсмены по подаче законов в Кнессете в эту каденцию. Как видите, уже пресса начинает подводить итоги работы этого Кнессета, потому что в любом случае Кнессет до конца июля должен будет прекратить свою работу, потому что останется 90 дней до выборов. Значит, Офер Кац, председатель коалиции, самый активный, 34 законопроекта, которые были утверждены. Дальше Инон Азулай, ШАС, 30. Ицхак Кройзер, ШАС, 25. Одет Форер, Исраэль Бейтейну, 24. И Евгений Сава, 24 закона. Предложения закона, которые были утверждены, то есть приняты законами. Молодец, Евгений Сава. Он вошел в пятерку лидеров. Самые неактивные депутаты Кнессета, у которых 0 или 1 или 2 законопроекта. Бенни Ганс на первом месте, Арье Дери вместе с ним 0-0-0. Амир Уде, Айман Уде из Хадаш Таль 1. И Яир Лапид 2 всего-навсего. Вот так вот работали некоторые наши депутаты. Следующий материал на развороте 12-13 полоса газеты «Исраэль Айом» о том, как в Америке стремительно падает поддержка к Израилю и отношение к Израилю. И газета здесь приводит статистику. Значит, больше поддержки, отношения поддержки палестинцев и Израиля. Значит, среди всех американцев палестинцев 41% поддерживают. Израильтян, Израиль 36%. Обратите внимание, среди молодых американцев от 18 до 34 лет палестинцев поддерживают 53%, а Израиль 23%. Почувствуйте разницу, то, что называется. Потеря доверия к Нетаньяху персональная. Среди всех американцев в 23-м году было доверие к нему, не доверяли 42%, в 26-м 59%. Среди евреев Америки в 26-м году 56% не доверяет Нетаньяху. И отрицательное мнение об Израиле среди всех американцев 42% в 22-м году, 53% в 25-м, 60% в 26-м. Но у демократов там вообще еще хуже. В 26-м году среди демократов, тех, кто поддерживает демократическую партию, 80% отрицательного мнения об Израиле. Так расширяется трещина стратегическая в отношении к Израилю в Соединенных Штатах Америки. Так называется эта статья в газете «Исраэль Айом». То есть информация, которая не может не вызывать озабоченность, конечно же, у всех нас. Так, листаю газеты. Автомобильная страничка. Она обозревает, в Бейджине открылась автомобильная выставка. И там целый зал один выделен компанией BYD. Машины эти ездят и по дорогам нашей страны. Build your dreams. Построй сам свою мечту. И там у нее очень много моделей. Вплоть до моделей, у которых 1000 лошадиных сил. И спортивные, и так далее. стали, ну, не все, у нас несколько всего видов моделей, у них линейка их машин гораздо шире. Дальше, Subaru, новый Outback выводит на рынок нашей страны, это такой джип, может работать, ездить по шетах, то есть по сложной местности. Подъем от земли у нее, есть у этого гехон, ну, есть термин у автомобилистов, расстояние от земли до автомобиля, до днища автомобиля, 22 сантиметра, клиренс. Это много, а?
1: Клиренс.
0: Да. Точно клиренс? Не обманывают? Ну, нет, нашим коллегам можно доверять. Клиренс 22 сантиметра, двигатель 2,5 литра, 180 лошадиных сил. Еще одна машина, Palisade, это Hyundai, такой большой полу, такой, как микроавтобус вообще, Palisade, на 7 или на 8 пассажиров. Новый выходит, 2,5 литра, турбо, 329 лошадиных сил. Расход бензина 13 километров на литр. И компания Skoda выводит на израильский рынок небольшой автомобиль Epic, но электромобиль. 417 сантиметров у него длина, двигатели 116, 135 и 211 лошадиных сил. Значит, в лучшей модели 440 километров пробег на батарее, та, которая послабее, 310. Вот такие данные, автомобильные данные. Так, дальше Idiota Chronot полистаем. Ну, я листаю с последних страниц. Экономика. 270 компаний кабланов значит, закрылись с начала этого года. Это тоже говорит о нашей экономике. 80% тех, кто закрыли свой минус в банке, вернулись к минусу. Это тоже говорит о нашей экономике. Дальше газета пишет: ночь мести, ночь российской мести в Киеве. Это атаки, об атаке на Киев. Вы знаете, я в последнее время вот наблюдаю, уже было несколько атак, про которые говорили, что это самая мощная атака, которая была на Киев. И все мощнее и мощнее они становятся. «Страшная ночь», так называют ее. Значит, Россия выпустила по Украине 600 беспилотников и 90 различных ракет, в том числе и ракета «Орешник», гиперзвуковая, там в 10 раз больше скорости звука. Она попала по Белой Церкви, город Белая Церковь. Ну, газета пишет, что это месть Путина за удар по Луганску, там по какому-то колледжу, где погибло 17 или 20 студентов этого колледжа, оккупированного Луганску. Вот Россия ответила вот так. Дальше это мы с газеты «Идет Охронот». Ну, печатаются материалы по поводу пока тумана в отношении смерти Руслана и Ольги Приходько. Машину с застреленными ими нашли в районе Мишмар-Айлон. Ну, все, кто их знал, говорят, что они любили друг друга, они хотели отпраздновать годовщину свадьбы, взяли билеты в Австрию вместе с сыном, который у них есть, и все, кто их знал, говорят, что это не, вчера была версия, что это убийство и самоубийство, типа там муж убил жену, а потом сам застрелился, все, кто их знал, говорят, что мы считаем, что это убийство, никакого самоубийства там быть не могло, у них было все хорошо в отношениях. Вот такая о них информация. Вчера выступал наш президент, и не только он, и на эту тему заголовок о том, что то, что делает Бен-Гвир, противоречит еврейской нравственности, еврейской традиции. И президент страны на эту тему выступал, он коснулся и этого, и то, что творят некоторые поселенцы на территориях, там грабят, срезают оливковые деревья, сжигают дома, автомобили, иногда убивают палестинцев и так далее. Он говорит, что это вот какие-то вообще животные действия, они не соответствуют еврейской традиции. Но если бы я был Бен-Гвиром, я бы сказал, может быть, и не соответствует, но 10 мандатов у меня есть. Так что, что же вы говорите, что не соответствует? Так, дальше. Тарих, число, которое сейчас намечается на выборах 15 сентября, но это опять же гадание, я бы сказал, на кофейной гуще. Мол, ШАС хочет в сентябре выборы провести, но там есть проблема. Дело в том, что 15 сентября, о котором говорят, это сразу же после праздника Рош-Шана, а 8 сентября это до праздника Рош-Шана. А ортодоксальные партии говорят, у нас там 50 тысяч человек улетает в Умань и не смогут проголосовать, или не успеют вернуться, или еще что-то. В общем, идет борьба за тариф. как мне кажется, которая в конце концов закончится 27 октября, тем числом, которое запланировано по графику. Считается, что Нетаньяху тянет время, и он хочет все-таки до октября. Тогда мне непонятно, почему 110 депутатов Кнессета проголосовали в предварительном чтении за роспуск Кнессета. Если бы Нетаньяху хотел такого числа, это была вообще максимальная поддержка. Они все проголосовали за преждевременные выборы. Значит, Верховный суд настаивает и говорит нашему министру юстиции, что вы должны что-то сделать для того, чтобы комиссия по выбору судей назначила. У нас не хватает десятков судей. Из-за бойкота, который Яриф Левин объявил этой комиссии, он сказал, пока не будут выдвинуты кандидатуры, которых он считает, там двое судей, пока вы их не обсудите, никаких заседаний комиссии не будет, и в результате у нас судебная система страдает, из-за нее страдают граждане, судей обычных не хватает из-за бойкота, который объявил Яриф Левин этой судебной системе и Верховному суду. Значит, я не знаю, но Лена Семенова говорит, что время наше закончилось. Я ей доверяю, поэтому заканчиваем на этом обзор, господа. Всем спасибо за внимание. Нам всем хорошего дня.
2: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. Реклама.
3: В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
4: На постоянную работу в Ришон-Ле-Циони требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
3: Только в «Центр Кар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центр Кар Азур». Терех Ашива 9.
5: Максанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
2: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Цааль призвал к очередной эвакуации жителей Ливана. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-секретарь ЦААЛя на арабском языке подполковник Авихай Драй опубликовал очередное уведомление об эвакуации для жителей 10 деревень на юге Ливана. Ранее телеканал «Аль-Манар», принадлежащий Хизбалле, заявлял, что боевики этой террористической организации начали использовать беспилотники с приборами ночного видения для нанесения ударов по израильским военным на юге Ливана. В частности, утверждается, что такой беспилотник был применен при нанесении удара по солдатам ЦААЛя в районе Аль-Биары на юге Ливана в нескольких километрах от израильской границы. Атака была осуществлена вечером в субботу, 23 мая. Хизбалла взяла на себя ответственность за эту атаку. Подобные дроны с камерами ночного видения российские военные начали использовать в ходе войны в Украине еще осенью 23 года. В Аш-Доде завершилась трехдневная поисковая операция по розыску мужчины, пропавшего в море. Сотрудники полиции и спасательные подразделения вели непрерывные поиски с момента его исчезновения в районе пляжа Мэй-Ами, где его видели в последний раз. В итоге тело погибшего без признаков жизни обнаружили и извлекли из воды на соседнем пляже Лидо. На место происшествия оперативно прибыли парамедики службы скорой помощи МАДА, которые были вынуждены констатировать смерть мужчины на месте. По заявлению правоохранительных органов, для проведения опознания и установления точной причины смерти тело погибшего направили в Институт судебной медицины в Абу-Кабире. В связи с инцидентом напоминаем, что купание за пределами официальных пляжей, где есть спасатели, запрещено. Минувшей ночью в Ашкелоне был подожжен автомобиль футбольного арбитра израильской премьер-лиги. Полиция начала расследование. По версии следствия, речь идет о преднамеренном поджоге. Сообщений о задержании подозреваемых не поступало. Расследование продолжается. По данным иранских СМИ, минувшей ночью был повешен Аббас Акбари, которого называют одним из лидеров протеста против иранского режима в январе текущего года. Утверждается, что он действовал в Исфахане и стрелял в силовиков. Россия использовала средства радиоэлектронной борьбы, чтобы заглушить сигнал самолета министра обороны Великобритании Джона Хилли. Инцидент произошел 21 мая, когда политик посетил Эстонию. Министр возвращался домой после встречи с британскими военнослужащими, принимавшими участие в учениях НАТО, проходивших вблизи российской границы. В результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы самолет потерял сигнал GPS, у находившихся на борту пропал интернет. Была задействована альтернативная система навигации. Неясно, была ли операция направлена конкретно против самолета британского политика, однако «Таймс», который первый сообщил об инциденте, отмечает, что проследить за его самолетом было возможно на интернет-сайтах для мониторинга полетов. Несколькими днями ранее российские ВВС сымитировали перехват британского разведывательного самолета, находившегося над Черным морем. Су-27 несколько раз прошел в 6 метрах от носа британского «Rivet Joint». В результате опасного маневра у Су-35 отключился автопилот. Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская прибыла с первым визитом в Киев. Она проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой и руководством Верховной Рады. Также в программе визита встречи с дипломатами Европейского Союза и открытие миссии демократических сил Беларуси в Украине. Посещение украинской столицы политик начала с посещения Лукьяновского кладбища и возложения цветов на могилу белорусской Марии Зайцевой, погибшей на войне против России и удостоенной украинского ордена за мужество третьей степени. Ей было всего 24 года. Для меня Мария – символ нового поколения белорусов, людей, которые понимают, свобода Беларуси и свобода Украины неразделимы. Она погибла как герой, ее имя будет жить, и наш долг – сделать все, чтобы ее смерть и смерть других героев была не напрасной, заявила Тихановская. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной, малооблачно, слабый ветер. В Иерусалиме 24 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 25, в Хайфе 23, в Бершеве 28, в Твере, на побережье озера Кинерет и на Голландских высотах 29, на побережье Мертвого моря 32, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, а высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Время Романовой».
0: Время мечтать.

10:08 на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Музыкальное время Романовой на Первом. До полудня здесь среди вас и традиционно немного ваше. Woke up to the phone, wanna see your name. Taking some space and I'm all to blame, all right. Легкого утра.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Наша музыка. Ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.

0: Реклама.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
3: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
1: Только в Максана и Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.

0: Реклама. Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
1: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари, главный по вкусу.
3: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.

0: Время романовой.
1: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
1: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
3: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
4: События военные могут начать идти на спад.
5: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
6: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
1: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
6: В прямом эфире с трансляции.
1: Реклама. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
7: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
1: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сеул АЙЛ». Только в «Центр Кар». «Центр Кар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор. «Центр Кар Азур».
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Герцог заморозил рассмотрение просьбы Нетаньяху о помиловании. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Президент Израиля Ицхак Герцог заморозил рассмотрение просьбы премьер-министра Бениамина Нетаньяху о помиловании. Как сообщает КАН, рассмотрение просьбы было прекращено из-за отказа премьер-министра принять участие в переговорах, которые Герцог инициировал по вопросу о соглашении между защитой и обвинением. Юридический советник правительства Гали Бааров Меара согласилась принять участие в переговорах. Нетаньяху и его представители не ответили на предложение. Отмечается также, что сама просьба о помиловании утратит смысл после завершения свидетельских показаний Нетаньяху. Просьба основана на том, что премьер-министр вынужден в период войны проводить много часов в зале суда. Дача свидетельских показаний премьер-министром завершится в ближайшее время, и с того момента Нетаньяху не должен будет находиться в зале суда, а значит, утратится смысл просьбы о помиловании. Сегодня утром в Нацерете в результате нападения с применением огнестрельного оружия был убит мужчина в возрасте примерно 50 лет. Парамедики службы Маген Давид Адом констатировали его смерть на месте. Полиция проводит расследование. Пресс-служба полиции также сообщает о стрельбе в Кфар-Есифе, восточнее Акко. Трое раненых, один в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести. С начала текущего года в Израиле были убиты более 120 человек, из них 110 в арабском секторе. Администрация Дональда Трампа выдвинула условия для заключения мирного договора с Ираном, потребовав от ряда ключевых мусульманских государств официального признания государства Израиль. Белый дом рассчитывал побудить Саудовскую Аравию, Катар и Пакистан присоединиться к соглашениям Авраама. Эти документы предусматривают заключение полноценных мирных договоров и установление официальных дипломатических отношений. Об этом со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах сообщило издание Axios. Требования Вашингтона вызвали серьезное удивление у руководства Саудовской Аравии, Катара и Пакистана, которые оказались не готовы к столь стремительному развитию событий. Председатель иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф переизбран на свой пост. Он также возглавляет переговорную группу с США в попытке достичь соглашения о прекращении войны. Глава Австралийской службы безопасности и разведки Марк Берджес дал показания Королевской комиссии, расследующей антисемитский теракт на пляже Бонди в Сиднее, унесший жизни 15 человек в первый день Хануки в прошлом году. По его словам, с конца 24 года антисемитизм стал принимать формы запугивания, непосредственных угроз людям, бизнесам и религиозным учреждениям. Речь идет о вандализме, нападениях на дома, школы и синагоги. Такие инциденты начались за несколько месяцев до нападения на пляже Бонди. Мы пришли к выводу, что за двумя такими нападениями на кошерный ресторан в Сиднее и синагогу Адас в Мельбурне стоит корпус стражи исламской революции. Это привело к изгнанию в августе иранского посла, заявил чиновник. Австралийские спецслужбы полагают, что иранский режим стоит и за другими антисемитскими нападениями, однако неоспоримых свидетельств этого пока нет. Они используют сеть сателлитов и агентов, чтобы выполнять за них работу, наносить вред евреям по всему миру, заявил Берджес. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной. Малооблачно, слабый ветер. В Иерусалиме 24 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Дуде 25, в Хайфе 23, в Бершеве 28, в Твери, на побережье озера Кинерет и на Голландских высотах 29, на побережье Мертвого моря 32, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 20 до 60 см. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: Время любить. Любить. Время мечтать. Время танцевать. Время Романовой.

Мы все равно вместе.

Время любить. Время мечтать. Весна. Время Романовой.

0: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.
6: Реклама.
7: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Реклама.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
1: Реклама.
0: На постоянную работу в Ришон-ле-Циони требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
2: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
3: Центркар Азур.
4: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
1: Реклама.

11:51 на часах студии Первого. Я расстаюсь с этим часом на сегодня, со своим эфиром также. Музыкально, конечно же, остаюсь с вами в плейлистах своих коллег, которыми иду заниматься прямо сейчас. Буду продолжать звучать для вас с музыкой. Ну а на сегодня желаю вам оставаться с нами на одной волне нашей музыки для вашего настроения, конечно же. Ну и ждать встречи завтра ровно в 10. Здесь, в этой студии, вновь проведем время вместе. Время Романовой на Первом. Легкого дня вам сегодня и традиционное, мое любимое, салют.

0: Реклама.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
3: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
1: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Завтра состоится заседание военно-политического кабинета. Подробнее через несколько секунд.

Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Завтра в 18:30 состоится очередное заседание военно-политического кабинета, которое будет посвящено ситуации на переговорах между США и Ираном в попытке достичь соглашения о прекращении войны. Иранские СМИ сообщают, что Мохаммад Багер Галибаф, возглавляющий делегацию Ирана на переговорах с США, переизбран председателем иранского парламента. На этом посту он находится с 2020 года. Галибаф, который также является бригадным генералом корпуса стражи исламской революции, после ликвидации верховного лидера Али Хаменеи, занимает одно из центральных мест во властной иерархии режима Аятолл, точное состояние которой на данный момент остается неясным. В западных СМИ появлялись публикации, в которых Галибаф назывался одним из возможных лидеров нового Ирана, готового на сближение с Западом. Однако никаких свидетельств того, что представитель консервативного крыла режима к этому готов, нет. По итогам многомесячного согласования Министерство главы правительства и Министерство финансов разослали ведомствам проект программы развития Галилеи. Программа предусматривает инвестицию 3 миллиардов шекелей в 7 городов – Акко, Кармель, Цфат, Нофагалиль, Тверью, Нацерет и Афулу. Цель программы – создать в них механизмы роста, которые привлекут новых жителей из центра страны и удержат молодежь. В числе предусмотренных программой инструментов – расширение предложения жилья, субсидирование аренды для резервистов, гранты на покупку квартир с обязательством проживания, выделение земель для работников оборонного сектора, инвестиции в общественные учреждения, развитие промышленных зон и стимулирование спроса. Параллельно предусмотрены инвестиции для частичного устранения огромных разрывов в сфере здравоохранения. В отличие от многих других программ, новая программа содержит исключительно новые средства, выделяемые под целевые программы, а не перераспределенные средства из существующих программ. Премия «Пибоди» за выдающийся вклад в радио и телевидение объявила победителей. В списке картин, которые получат награду, палестино-израильская лента «Нет другой земли», которая в прошлом году получила премию «Оскар». Фильм иранской постановщицы Сепиде Фарси «Положи свою душу в руку и иди» о фотографии из Газа, которая погибла накануне премьеры фильма в Каннах, и лента российского педагога Павла Таланкина «Господин Никто против Путина», получившая премию «Оскар» в 2026 году. Премия также получат два сюжета катарского телеканала «Аль-Джазира» на английском языке о войне в Газе, «Дети под огнем» и «Исчезновение доктора Абу Софии», об арестованном в Газе директоре больницы Камаль Адуан Хусами Абу Софии. Впоследствии выяснилось, что Абу София является полковником террористической группировки «Хамас». Организаторы премии заявили, что победители этого года отражают миссию «Пибоди» – поддерживать истории, которые способны менять культуру и говорить о самых болезненных вопросах современности. 86-я церемония вручения премии «Пибоди» пройдет 31 мая в Беверли-Хиллз. Среди других лауреатов этого года – сериалы «Больница Питт», «Жаркое соперничество», «Переходный возраст» и другие проекты. «Пибоди» – ежегодная международная премия за выдающийся вклад в радио и телевидение. Впервые была вручена в 1941 году и является одной из старейших премий в медиа. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной, малооблачно, слабый ветер. В Иерусалиме 24 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 25, в Хайфе 23, в Бершеве 28, в Твери, на побережье озера Кинерет и на Голландских высотах 29, на побережье Мертвого моря 32, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире PM.

Я вот хочу задать вопрос. Вы представляете себе какую-нибудь другую певицу, которая исполняет эту песню? The Best. Кроме Тины Тернер. Я не представляю. Ни у одной другой не хватит столько энергии для исполнения такой композиции. Тина Тернер прозвучала в нашем эфире сегодня первой, потому что сегодня день ее смерти. Она ушла от нас в 23-м году, три года тому назад. 8 премий Грэмми было в творческом багаже Анни Мэй Баллок. Так ее звали, настоящее имя. Интересно, как ее звали дома? Тина или Анни? Не знаю. Ее, наверное, лучшая песня... Нет, не наверное. Ее точно лучшая песня, The Best, сейчас прозвучала. Открыла сегодняшний выпуск программы PM на Первом радио 89.1 FM. Сегодня второй день недели. Йом Шейни, господа. 25 мая. Вау. Уже 25 мая. Воскресенье следующее будет 31 мая. И все. Следующий понедельник уже будет 1, как вы понимаете, июня. И все. В смысле, лето начнется. Так. Сегодняшний день, 25 мая, это день... 9, по-моему, день месяца Сиван. Да, 9 день Тетва Сиван. В еврейском летоисчислении программа PM. Что у нас сегодня будет? В следующем часе я вам загадываю загадку. Сегодня решил загадать загадку нашим радиослушателям, слушателям программы PM. Кроме этого, у нас есть кое-какие еще известные музыканты, у которых по данным, предоставленным мне музыкальной редакцией, сегодня день рождения, мы их поздравим. Это Кристина, всем хорошо знакомая. И Клаус тоже должен быть знакомый всем. Кроме этого, что у нас еще сегодня? Что у нас еще в понедельник обычно бывает? Инги Айзенберг сегодня не будет, нашего финансового консультанта. И я даже не знаю, что мы будем делать с нашими деньгами без ее консультации на этой неделе. Ну, самое главное их сохранить там, где они есть. Дождаться следующей недели, когда она нас будет держать в курсе того, что происходит в макропроцессах финансовой области в нашей стране. Я, как обычно, уважаемые радиослушатели, приглашаю вас к общению. Приглашаю тех, кто, может быть, никогда не реагирует на мое приглашение, продолжает заниматься своими делами. Ну, уже спасибо ему за то, что он слушает радио. Но, может быть, вы попробуете стать чуть более радиоактивным. В хорошем смысле этого слова. И возьмете и напишите нам что-то. Что вас радует, что вас волнует, что вас огорчает, что... наделяет оптимизмом или наоборот пессимизм, что вызывает соображения какие-то на любую тему, которая кажется вам интересной. Я приглашаю всех наших радиослушателей попробовать тех, кто ни разу не пробовал. Вам должно понравиться, потому что я много раз говорил, когда ты слушаешь твой текст, звучащий по радио, это как впрыск адреналина в кровь. Причем хорошего такого адреналина. Попробуйте, может быть, вам понравится. У нас есть довольно серьезная группа людей, которые уже попробовали, им понравились и пишут очень часто. Вы можете к ним присоединиться. Значит, у нас есть два канала связи. Первый в Фейсбуке. Страница программы PM, она так и называется, p.m. по-русски, кириллицей, название программы и раздел личных сообщений, который мессенджер. Там можно писать сообщения для эфира. Ну и, конечно же, второй наш канал связи. Наш номер телефона в WhatsApp 054. Кстати, израильтяне говорят и все время обращение WhatsApp. Вот мы говорим WhatsApp, они говорят WhatsApp. Ну так они и Майкл Джексон говорят. Но я имею в виду коренные израильтяне. Майкл Джексон. Телефон наш в WhatsApp 054-2070-800. Туда можно отправлять тексты, можно голосовое сообщение. Как обычно, я прошу не нарушать наших правил простых в общении. Все остальное на ваше усмотрение. Программа PM до 14 часов. Потом тема дня с Марком Кричевским для ваших дискуссий на актуальные темы. А в PM любые темы возможны вообще, от слова вообще. Мы с вами вместе до 14 часов. Сейчас 13 минут 13-го. Поехали!

0: Олег, Майами, ты ветер, я вода. Мы с тобою навсегда. Ну, вообще, в природе ветер и вода не обязательно должны быть навсегда вместе. Иногда приходишь на море, оно такое гладкое-гладкое, как зеркало. Значит, ветра нет. Ушел к другой. Читаю сообщение ваше. Слава, Facebook. Всем привет. Это ж надо. Как все-таки тяжело работают наши некоторые народные избранники. Аж 3 часа в неделю. А зарплату, небось, получает как за 40 часов? У меня нет нормальных слов. Только матерные. Пора платить этим работникам по заслугам. У меня все. Всем хорошей недели. Ну, между прочим, это сегодня в газетах указали, что Арье Дери у нас рекордсмен в отрицательном смысле этого слова по количеству рабочих часов, проводимых им в Кнессете. А вообще это давно известно. Дери практически в Кнессет не ходит. И когда вы ему позвоните, я бы даже сказал, позвоните и спросите: господин Дери, вы где? Он говорит: я на встрече с избирателями. А что вы там жуете? Ну, у нас тут перекус, шварму. А вообще я на встрече с избирателями. Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, да, как-то вот неудобно становится. Они получают неплохую зарплату. И некоторые из них практически не ходят на работу. На основное место работы в Кнессете. В Кнессете, в комиссиях Кнессета и так далее. Есть такие депутаты. Вот Слава тоже на это обратил внимание. Перехожу в WhatsApp. Шалом, Павел. Краткое содержание спектакля под названием «Я не заключаю плохих сделок», пишет нам дед Изя. На сцене главный герой по имени Трамп. «Я заберу уран. Я заставлю открыть Армуз. Это самая лучшая сделка. Я плюс я плюс я. Иран, фиг тебе, старый маньяк. Уран не отдадим. Армуз наш». Из-за декораций раздается слабый голос. «Может быть, мы сами пульнем по Ирану?» Трамп: «Спокойно, беби. Вот вам Ливан. Стреляйте пока туда. Но не очень сильно». Слышен хор Харидим: «А нам вообще пофиг, кто в кого стреляет, вы нам денег дайте». Занавес. В зале аплодирует публика, в основном зрители 14 канала. До конца спектакля оставалось 5 месяцев. Дед Изя прислал нам сценарий мини-пьесы на политическую тему. Господин Зугин. Надеюсь, вы меня сейчас слышите, уважаемый господин Зугин, и вы не заставите меня повторять вам в очередной раз, что не надо нам каждый день присылать по 2 голосовых сообщения. Не надо будет мне ведь этого вам повторять, потому что вы вчера прислали 2 голосовых, сегодня прислали 2 голосовых. То есть не перебарщивайте с этим, потому что нам хорошо известны ваши позывы гиперактивности. Сдерживайте себя, держите себя в руках. Итак, Зугин.
1: Добрый день, Зугин. На проводе, сожалею. Мою цензуру вчерашнее выступление не прошло. Никаким героям никакого вассала, никакой славы Украине. Вы что, значит, хотите, чтобы у меня в Крыму начался этот ужас? Вы там что-то провозгласили, что был нанесен удар по украинским объектам? По ДНР тоже нанесен удар по общежитию студентов. Там тоже погибли дети. Хуже всего, что вы не обращаете внимания на Яд Вашем. Как теперь Масада никто после 7 октября не боится, так и не боитесь памяти Яд Вашем, который хранит и четко определяет, что нет такого героя, как Петлюра, нет такого Бандеры, нет Шухевича, нет Мельника, нет Нафтигаля и прочей этой мрази. Никто не забыт, ничто не забыто. Кто завалил Петлюру, Самуил Шварцбарт, есть улицы в Израиле. А в Украине есть улицы имени Петлюры. Глаза откройте. Привет вам из Багеровского рва. 7000 евреев в одном месте. Город-герой Керчь.
0: Уважаемые радиослушатели, я прошу, чтобы вы меня услышали. Не реагируйте, пожалуйста. Ничего не пишите по поводу этого выступления господина Зугина. Не надо. Послушали, пошли дальше. Дальше у нас вот что. Игорь из Германии, который, живя в Германии, все время беспокоится, волнуется, интересуется тем, что происходит в нашей стране, рядом с нашей страной и вокруг нашей страны. Сегодня Игорь написал вот что. Здравствуйте, Павел. Объединенные Арабские Эмираты продали в свое время Ирану новейшие средства связи со спутниками. После этого получили в ответ ракетные атаки при помощи этих же спутников. А хотели сделать очень хорошо, а получилось как всегда. Игорь, это часто бывает и со странами, и с людьми. Хотел как хорошо, а получилось как всегда. Никогда такого не было, и вот опять. Сегодня интересы одни, завтра интересы другие. Бонни Тейлор шикарно пела эту песню. Адон Руумата. Тина Тернер, уточняет он. Ну, может быть, и шикарно, но Тину Тернер, по-моему, перепеть невозможно в этой композиции. Хотя у Бонни тоже шикарный голос, такой хрипловатый. Марк 1. Солнечного и весеннего безопасного денька всем. Весна идет, весне дорогу. Через несколько недель, а точнее через 4, наступит долгожданное лето, когда по погоде в Израиле будет продолжаться... которая по погоде в Израиле будет продолжаться до ноября. Во, класс, Михалыч! Хотел сказать нашему уважаемому рыбаку и охотнику, чтобы не думал и называть себя нищим. Кто владеет квартирой, к тому же автомобилем, не нищий ни с какой стороны. Старайся познакомиться с нормальной женщиной, которая ищет человека, а не конкретное бабло или супермена. Только не говори в начале разговора, что ты нищий и зарабатываешь до 10 тысяч. Удачи и не унывай, и не опускай ручонки. Пишет Марк 1. Половина ко всем нам, половина сообщения конкретно одному человеку. Впервые собираюсь ехать на электрокаре с Крайот в Эйлат через Мертвое море. Может, у кого-нибудь есть опыт и может посоветовать, где лучше остановиться для подзарядки, а заодно искупаться в Мертвом море. Спасибо, Равол. Ну, для этого есть куча групп в Фейсбуке и в других соцсетях, где можно получить советы на эту тему. Уважаемый Равол. Из Крайот в Эйлат. Это сколько? Километров 500, наверное, будет, да, расстояние? Даже больше? 550, может быть? Ну да, наверное, надо будет посредине где-то подзаправляться. Желательно, чтобы не просто поставить машину на заправку и стоять, смотреть на нее, а заняться чем-то еще полезным и интересным. Может быть, в районе Мертвого моря, в районе пляжа есть такие стоянки, на которых можно поставить машину, заряжаться, самому поехать, пойти искупаться. Главное, не брызгать там водой. Так, привет, Павел. Скажу так. Умеете тяжело не работать и зарабатывать отлично. Я умею. Зависть неправильно. Кирилл 226. Ну хорошо, Кирилл. Но вы же работаете. Я не настаиваю на том, чтобы тяжело работали. Просто работайте. А Слава нам написал про депутатов Кнессета, которые просто не ходят на работу. И неплохо зарабатывают. Дед Изя. Спектакль шедевральный, Дед Изя. Уже есть аплодисменты вашей пьесе. Здравствуйте, Павел. Смотрела вчера YouTube с вами. Очень понравились вы мне там. Марина, спасибо за наводку. Марина, спасибо за наводку. Это, наверное, Марина, которая написала про этот YouTube, я так понимаю. Окей. Так. Я прочитал все, что пришло к этой минуте. Время-то сколько? Реклама сейчас.
2: Реклама. Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il.
4: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
2: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави, Камарчоба.
2: Реклама.
0: Фестиваль Евровидения, который недавно закончился. Сейчас мы познакомимся с первым хитом международным певицы, которая представляла на нынешнем фестивале Австралию, Дельта Гудрем, так зовут ее. Некоторые спрашивают, каким боком Австралия к Евровидению? Им отвечают, таким же, как и Израиль, боком. с другого боку. Дельта Гудрем представляла Австралию, представила неплохо. Австралия вообще сильные музыканты выступают на Евровидении, я обратил внимание. Австралия заняла на этот раз 4-е место, и Дельта Гудрем. А начиналась ее популярность, стала известна во всем мире вот с этой композиции. «Lost Without You», Дельта Гудрем, «Австралия».

Я помню, что я не помню, когда эта песня появилась. И, ну, помню, что она появилась давно. Проверил. 2003 года этот хит Дельты Гудрем «Lost Without You». 23 года тому назад она ее исполнила. А я себе, знаете, представил такую ситуацию. Подходит молодой человек и говорит: «Здравствуйте, давайте познакомимся. Как вас зовут?» Она говорит: «Меня зовут Дельта». А Дельта — это четвертая буква греческого алфавита. Он говорит: «О, здорово! А я Эпсилон, пятая буква греческого алфавита. Нам сам Бог нас сблизил вообще, велел нам познакомиться. Дельта и Эпсилон». Может быть, поэтому она участвовала в европейском конкурсе, потому что имя-то у нее к греческому алфавиту относится. Так, Кристина Орбакайте сегодня отмечает свой день рождения. Я даже не знаю, какой. Ну, лет 25, наверное, точно ей есть, я так думаю. Но мы ее еще сейчас поздравим, пока не поздно, песней про этот месяц, в котором мы с вами все живем. Май. Кристина Орбакайте.

Так, Кристина родилась в 71 году. Сообщение. Салам пополам, ПМ и Марку, один и всем, я охотник. Не только я нищеброд, полмира такие, как мы, все рабы системы. Так устроен мир. Девушка в Израиле охренели, для них я нищий, как и 90% мужчин. Это статистика в Израиле, у кого зарплата меньше 10 тысяч. Я пока работаю по-черному, у меня есть дом и машина, пока еще не бомж. Это называется «человек о мире судит по себе». Вот это яркий пример, что человек по себе судит об окружающем мире. Чаще всего люди, которые так судят о мире, ошибаются. Сержант написал нам вот что. «Меня, знаете, больше всего умиляет в истории с Ираном. Знаете, что меня больше всего умиляет? Полмира на ушах стоят, пытаются о чем-то договориться с целью установить мир. Тут вам и саудиты с пакистанцами, американцы с иранцами, эмираты, европейцы. Только один человек за продолжение войны. Догадайтесь трех раз, кто? Наш Биби уже, похоже, без войн, как без пряников. Только непонятно, с какой целью. Чтобы тянуть резину со своими судебными делами, можно найти другие способы, кроме как воевать. Да и вообще, 30-й раз повторю свою точку зрения. Государство Израиль только выиграет от того, что Нетаньяху оправдают и закроют все расследования против него. Фиг с ним, с шампанскими, с сигарами. Он же никого не убил и не изнасиловал». Сержант. Ну, сержант, давайте так. По вашему предложению, любой человек, который никого не убил, не изнасиловал, его надо отпускать и не судить. Или это только к Биби так надо относиться? А как же перед законом все равны? Извините меня. Или вы против того, чтобы перед законом были все равны, а другие, чтобы были все равны, а другие равнее? Вы за это, что ли, сержант? А если Биби можно будет простить, то, может быть, и Мэй Голан можно будет простить, и Талию Готлиб можно будет простить? Как вы? Или кто у нас там? Давид Битан, который подозревается в коррупции. Ну чего, давайте их всех прощать. Они же равнее, чем мы. Нас за это судить, а их за это прощать. Предлагает сержант. Так. Сержант пишет нам в Фейсбуке. Рита Роза, я в WhatsApp'е. Доброго дня всем. Хорошего настроения. Вчера посмотрел интересный фильм «Мститель». Режиссер Адриан Грюнберг, 25-й год, США. Рекомендую. Пишет она. Марк 1. Спасибо большое, дядя Паша, за Тину Тернер в начале передачи. You made my day. Спасибо дедушке Изи за клевый сценарий пьесы под названием «Лохи». Или «Лохи». «Лохи» или «Лохи»? «Лохи»? У меня есть... Слушайте, как приятно, когда тебя окружают люди, которые знают все. Чего ты не знаешь, к ним обращайся, они тебе сразу подсказывают. Говорят, лохи надо говорить. И ты сам лох, они еще добавляют, если не знаешь таких простых вещей. Но это я придумал. Режиссером его выступит экстремист, ревнитель нравственности, уголовник Бен Гвир. Хочу дополнить вчерашнее сообщение уважаемого дракона. Он видит...

0: Дим не успел его закончить. Миром правят негодяи, упыри, хмыри, отморозки и шаромыжники рваные. Это, к большому сожалению, картинка 21 века. Марк Один, вы нам об этом пишете уже третий, как минимум, раз. Зачем? Не пробовали взять и вот в один день не портить настроение нашим радиослушателям? Может быть, у вас получится. Попробуйте. Ну, я понял, что вы к миру настроены как-то пессимистично, вы разочарованы в этом мире. Вы, между прочим, в этом пересекаетесь с нашим охотником из Афулы. Он тоже так настроен к окружающему миру, как и вы. Только по разным, может быть, позициям, но полный пессимизм. Why? Я всегда говорил, что это вредно для здоровья, вот так относиться к окружающему миру. В первую очередь, для вашего здоровья это вредно. Послушайте рекламу.
1: Реклама. Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: 35% скидка.
3: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
4: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
5: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
6: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
1: Реклама.
0: Сейчас поздравим еще одного именинника с одной всем хорошо знакомой песней, которая говорит нам о том, что не только в природе меняется направление ветра, но и в жизни государства направление ветра тоже может меняться. Когда Scorpions в 91 году исполняли эту песню, которая начинается «Я иду по Москве, по парку Горького, солдаты, все улыбаются, какая радостная атмосфера, какой класс, девушки красивые». Это ветер перемен дует в этом государстве. Поет Клаус Майне, который родился сегодня в 48-м году. Интересно, какую они сейчас спели бы песню о ветрах в этом государстве.

Вот бы в миг чудесный тьма дала отбой, и там, где дети будут жить мечтой, как мы с тобой. Поет группа Скорпионс Клаус Майне в этой песне. Написанная в 91 году, номер 2 в хит-параде Англии была эта композиция. 91 год, с тех пор прошло уже 35 лет. То есть дети, которые родились в районе создания этой песни в России, мальчики, несколько сот тысяч из них были посланы в Украину убивать своих братьев и соседей и погибли там. И история скажет неизвестно за что. Это говорит о том, что ветер может сегодня дуть туда, в сторону свободы, а может дуть туда, в сторону тьмы. Пятьдесят минут 13-го времени.

0: Эмин и Владимир Кузьмин. Владимир Кузьмин, конечно, была гитара, Эмин — вокал, «Сибирские морозы», так называлась эта песня. У нас пару минут в этом часе, давайте почитаем ваше сообщение. Счастливчик написал: «Это специально для нашего охотника из Афу». Я бы так сказал. Вот что он написал. «Не хотелось бы кого-то учить, а попросту хочу разъяснить свою позицию о бедности и богатстве. У меня зарплата тоже около вышеназванной суммы охотника, но при этом я считаю себя самым богатым человеком». Вот охотник сейчас спросит: как это так? С такой же зарплатой, как у меня, и он считает, я считаю себя нищебродом, а он считает себя самым счастливым, самым богатым. Как это так? А счастливчик дальше разъясняет: почему? Я попросту люблю женщину, люблю жизнь, и прежде всего я люблю себя. Во всем, чем я занимаюсь, стараюсь вкладывать не только знания, но и душу. Живите с душой, охотник, и вы узнаете, где живет любовь, и тогда и вы станете, как и я. Советую счастливчик. Ну, смотрите, наш охотник, он человек, он хоть и охотник, но он, по-моему, вот одинокий человек. Он дома там занимается спортом, тяжести какие-то поднимает. Рыбалка и охота – это тоже, в общем-то, виды, ну, не спорта, времяпровождения одиночные. И он один замкнутый в себе. Я ему давал советы уже. Пойти в Матнас ближайший, записаться в какой-нибудь кружок. Познакомиться там с людьми, начать с ними общаться, расширить круг общения с людьми и как бы открыться миру и открыть мир для себя. Но человек замкнулся на себе, настаивает на том, что он нищеброд и раб, и все, и не трогайте меня. Ну, тогда ничего сделать нельзя, если он не прислушивается к советам. Кто может человека вывести из рабства? Только он сам. Человек, даже живя в свободной стране, может чувствовать себя рабом. Вот этот пример мы сейчас имеем наглядный в Афуле. Рюдзаки пишет нам из Украины. Добрый день, Павел, радиослушатели. Насчет Скорпиус. Так они это уже сделали в 22-м году. Есть видео на Ютубе. Только немного переделали куплет. Это он про эту песню «Wind of Change». Кто-то, кстати, тоже запорожец. Скорпи уже перепели эту песню, заменив «Болото» на «Ukraine». То есть переделали под актуалию сегодняшнюю. Окей. Ой, это же песня Ози, оригинальное исполнение. Такого еще не слышал. Спасибо, Викинг. А, ну это не про Скорпионс, это песня, которая была только что сейчас. Так, всем привет. Группа Скорпионс изменила текст своей культовой рок-баллады «Wind of Change», чтобы выразить солидарность с Украиной после начала полномасштабного российского вторжения. Музыканты полностью убрали с песни упоминания Москвы и парка Горького, заявив, что больше не хотят романтизировать Россию. Без подписи. А до этого человек подписывался «Грин». А сегодня решил не подписаться. Я и забыл совсем, что они переделали эту песню. Согласно актуалиям. Окей, все в этом часе, господа. Переходим во второй.
1: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
3: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камачоба.
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: В ДАКС начинается обновление коллекций. Распродажа моделей с выставки со скидкой до 70% и еще больше специальных предложений. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
1: Реклама. Новости.
5: Дрон взорвался рядом с израильскими военными в Ливане. Подробнее через несколько секунд. 13:01 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Беспилотник «Камикадзе» взорвался в районе, где действуют силы ЦАЛИ на юге Ливана. Представитель ЦАЛИ сообщил, что пострадавших нет, инцидент расследуется. Кроме того, как сообщает информационный портал Ynet, после сигналов воздушной тревоги о проникновении беспилотника, которые звучали в Метуле, Мезгав-Ам, Маргалиот, Кфар-Геладе, беспилотник взорвался на крыше дома в Метуле. Пострадавших нет. Как сообщает иранское информационное агентство ИСНА, высокопоставленный иранский дипломат заявил сегодня, что Тегеран обсудит с США свою ядерную программу и вопрос обогащенного урана при условии, что Вашингтон выполнит свои обязательства в рамках обсуждаемого меморандума о взаимопонимании. Согласно сообщению, вопрос о ядерной программе будет вынесен на обсуждение в течение 60 дней переговоров в обмен на снятие санкций с Ирана и размораживание иранских активов, заблокированных за рубежом. В деревне Раме в Галилее в результате поражения электрическим током был тяжело травмирован мужчина в возрасте примерно 40 лет. Пострадавший в бессознательном и нестабильном состоянии был доставлен в больницу Галиль-Нари. Обстоятельства этого происшествия уточняются. Министерство иностранных дел Израиля выступило с комментарием в связи со штурмом турецкой полиции штаб-квартиры оппозиционной Народно-республиканской партии, в ходе которого использовались резиновые пули, слезоточивый газ. Свободный мир и самопровозглашенные защитники демократии и прав человека молчат, когда режим Эрдогана средь бела дня подавляет турецкую демократию. Партии оппозиции подвергаются налетам, критикам затыкают рот. Вот вам и защита демократических ценностей, говорится в заявлении МИДа. 21 мая апелляционный суд Анкары признал не имеющим юридической силы решение прошедшего в 2023 году партийного съезда, избравшего Узгюра Озеля главой партии. Суд восстановил на посту председателя Кемаля Кылыч-Дароглу, заявившего, что партия способна самостоятельно справиться с кризисом. В ответ Озель заявил, что речь идет о судебном путче, призвав своих сторонников начать круглосуточную демонстрацию. Он подчеркнул, что речь идет о судьбе демократии и многопартийной системы. Активисты забаррикадировались в штаб-квартире, на штурм которой была направлена полиция. Прокуратура подала в окружной суд Бершева гражданский иск на сумму более 3 миллионов шекелей против Ашкелонской ассоциации ОЛ-ЮСЕФ и трех ее должностных лиц. Иск подан Министерством образования и касается возврата государственных субсидий, полученных по версии прокуратуры мошенническим путем. Согласно иску, ассоциация ОЛ-ЮСЕФ в течение нескольких лет подавала ложные отчеты о числе учащихся в религиозном учебном заведении. Вместо фактических нескольких десятков учеников оказывались более 600 фиктивных учащихся, на основании чего организация получала за повышенную материальную поддержку. После проверок Министерства образования комиссия по субсидиям постановила вернуть деньги государству. Прокуратура также попросила наложить временный арест на имущество, автомобили, банковские счета и страховые полисы ответчиков. Суд удовлетворил ходатайство, отметив, что существует риск вывода активов. В Японии 25 человек пострадали в торговом центре, расположенном в токийском районе Гинза в результате распыления неизвестного вещества. Об этом сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на полицию японской столицы. Сигнал поступил на диспетчерский пункт около полудня по местному времени. Очевидцы жаловались на резкий запах, люди начали кашлять. 19 пострадавших были направлены в больницу на проверку. Проводившие их эвакуацию медики использовали костюмы химической защиты. Злоумышленнику удалось скрыться, ведутся поиски. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной. Малооблачно, слабый ветер. В Иерусалиме 24 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 25, в Хайфе 23, в Бершеве 28, в Твери, на побережье озера Кинерет и на голландских высотах 29, на побережье Мертвого моря 32, в Элате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: Район Гинза – это самый центр Токио, самое популярное место в этом городе. Кто-то там решил отчудить.

0: Defunto.
1: Специалисты говорят, что «La camisa negra» означает «черная рубашка». Хуанес исполнил эту песню, открыв ею вторую часть программы PM сегодня, 25 мая. 9:30 14-го. Приветствую всех наших радиослушателей. Мы первое радио, 89.1 FM. Программа PM на первом, вторая часть. Что мы делаем? Ну, во-первых, я напоминаю, так как скоро загадка, то я прошу, во-первых, я прошу присылать сообщения на любую тему, которая вам интересна. И, во-вторых, напоминаю, что до дедлайна отправки сообщения осталось 22-23 минуты. То есть пол второго плюс-минус, после этого времени уже, пожалуйста, не присылайте. Я делаю только с одной целью, чтобы успеть прочитать все сообщения, которые придут. Сообщения, которые вы присылаете мне в 13:50, нарушая все наши безобразия, у нее есть шанс не прозвучать сегодня. Жалко будет, вы же старались, писали. Поэтому лучше это сделать вот в ближайшее время. И я напоминаю, господа, или в Фейсбуке, или отправив сообщение на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. 054-20-70-800. Так. Что нам пришло за последние минуты? Лопух. Ну, здравствуй, Павел Михайлович. Первое. Ваше ежедневное общение с рыбаком очень познавательно, насыщенное. Слушать одно удовольствие. Второе. Павел Михайлович, пожалуйста, не обижайтесь, но слушать вашего коллегу Цвизильбера гораздо интереснее. Ну да ладно, юмор есть у вас обоих. Но за что я люблю Цви? Так за то, что такие слова, как задница и вторичный продукт жизнедеятельности человека, он использует почти всегда, и при этом не краснеете, не падаете со стула, как вы, Павел Михайлович. У меня все лапу. Ну так вы с ним найдите общий язык и общайтесь. Задница, вторичный продукт и так далее. Вперед! Я такое общение не принимаю и не понимаю. И стараюсь оградить от него эфир программы PM. А есть, если есть места, где можно, так вам туда, лопух. Тем более, вы все время подкалываете наших других радиослушателей, то, что они пишут. Выходите за рамки цивилизованной дискуссии. Вот вам с этой задницей туда и выходите за рамки цивилизованной дискуссии. И вторичного продукта жизнедеятельности человека. И будет всем там интересно. Так. Антиарсават прислал дуплетом два сообщения. Левые либералы будут наезжать на Бен-Гвира, даже если он пожертвует почку. Его фанаты будут его оправдывать, даже если он кинет гранату в детский сад. Но, и слава богу, есть разумные люди, которые дают оценки строго в зависимости от поступков. Итак, умно ли или умно ли сделал Бен-Гвир, устроив свою перформанс? Наверное, нет. Сделал ли он что-то страшное? Тоже нет. Поэтому весь этот сыр-бор не стоит выеденного яйца. А то, что правительство коллективного Запада вопят, чтобы нарушены права человека, так это не так. Потому что любой, кто поддерживает Газу, является террористом. Следственное, он человеком не является. Всем здоровья, антиарсават. Даже сам Бен-Гвир этих людей, которых задержали, называл пособниками террора. А те, кто его поддерживает, пошли еще дальше. Они их просто называют террористами. А антиарсават вообще зашел за край и говорит, что они не являются человеками. Ну, это антиарсават. У нас есть такое радиослушатель. Он вот там, сидя у себя дома, вот так вот всех полощет. После действий полиции Бильбао, продолжает он в втором сообщении, против участников флотилии, что-то я пока не вижу, чтобы лицемерные страны коллективного Запада вызвали на ковер послов Испании в своих странах, а антисемитская Польша и французский халифат запретили этим полицейским въезд на свою территорию. Также я пока не слышал наездов на полицию Бильбао от нашего дорогого ведущего и некоторых наших левых радиослушателей, которые уже успели разнести в пух и прах Бен-Гвира за его перформанс. Всем Осасун, антиарсават, Осасун на баскском языке. Я когда-то спрашивал вас, назовите мне слово, в котором СКСК, и попробуйте это выговорить. Баскский язык означает здоровье. Антиарсават, чтобы мне высказать мнение о действиях полиции Бильбао, мне надо увидеть всю сцену целиком. Почему они начали применять дубинки? Я знаю, что просто так полиция дубинки не применяет к людям. Вот просто так на пустом месте. Идут люди по аэропорту, приехавшие из флотилии, подскакивает полиция, начинает их мочить. Такого не бывает. Значит, я хочу увидеть всю сцену. Вы сделали выводы, не видя всей сцены. Я так не умею. Антиарсават. Тем более, что вы запросто записываете людей в нечеловеки. Я так не умею. Вы записываете людей, которые не осуществляли террористические действия, в террористы. Я так не умею. И этим мы с вами отличаемся. Доброе утро. В степи мальчишки играли в войнушку. Присмотрелся мальчишкам по 50-60 лет. Был на тренировке ялом в полиции. Класс, но как отстрелили два мизинца через перчатки, и то больно. Леонид, замечательного дня всем. Ну, ялом — это спецподразделение полиции. Леонид как-то попал на их тренировку какую-то. Кому отстрелили два пальца? Вам, что ли? Берегите пальцы, Леонид. У нас их всего 10. Здравствуйте, Павел... Или вас уже 8, я так понимаю. Здравствуйте, Павел Михайлович. Когда-то, как мне кажется, выступала на Первом канале женщина из дорожной полиции. И уже давно не слышно. Михаил, и что? У нас много кто выступал, и их давно не слышно. Радио существует 25 лет, извините меня. И что вы хотите этим сказать? Что она попала под автомобиль, что ли? Или что? Что? Ну, выступала, наверное, да? Вацлав, Павел, вчера смотрел вас в Ютубе. Вы там такой мимишный. Интересно, шварму вы сейчас едите? Ем, когда хочу, почему нет-то? Это вкусно? Леонид уточняет, что два мизинца отстрелили ему. Причем через перчатки. Но я надеюсь, что не совсем отстрелили. А просто больно было, Леонид? Вот для чего человеку на руке нужен мизинец? Большой палец, понятно. Указательный, понятно. Средний, понятно. А вот четвертый и пятый... Что мы делаем мизинцем? Ну, некоторые скажут, там, физиология какая-нибудь пойдет. Нос, там, лицо, мизинец. А если без этого? Можно без мизинца прожить? Нет, он все-таки укрепляет. Смотрите, мизинец... Вот я вспомнил, сейчас я думал, я симпровизировал. Мизинец позволяет тебе выглядеть аристократом, когда ты держишь в руках бокал. Вот так вот отстранить мизинчик в сторону, и вот так, попивая шампанское, ты можешь представить себя, ну, например, Сарой Нетаньяху, если речь о женщинах идет. Или еще там кем-то, вот так вот мизинец. Мизинец — это украшение, такое последний мазок в облике человека. Ладно, значит, господа, я вам сказал, что у вас вообще осталось теперь 15 минут для ваших сообщений, пишите. Давайте так, мы все находимся под впечатлением прекрасного выступления Ноама Битана на конкурсе Евровидения. Но чтобы не было обидно нашим девочкам, которые защищали нашу страну в полном смысле этого слова, я бы сказал, защищали на конкурсе Евровидения в прошлом, позапрошлом году, давайте послушаем Эден Голан и ее «Hurricane». Не тот Харри Кейн, который забил 3 гола в матче со Штутгартом, а другой Харри Кейн, одним словом.

0: צריך מילים גדולות, רק תפילות, אפילו אם קשה לראות, תמיד אתה משאיר לי אור אחד קטן.
1: Ну вот не знаю, мне кажется, для всех израильтян, с учетом того, когда эта песня представляла нас на Евровидении, в 24-м году, в мае, ассоциация с Харрикейном, с ураганом, который обрушился на нашу страну за полгода до этого, была однозначная ассоциация, с чем это была она связана. И поэтому песня была тогда душераздирающей. И Эден ее прекрасно исполнил. Кстати, победитель Евровидения в этом году, болгарка Дара. Кстати, Болгария уже заявила о чем-то, нет? Кто-нибудь слышал? Что они примут конкурс, не примут? Молчат? Значит, примут, наверное. Так вот, специалисты, музыковеды, музыканты говорят, что в песне победителей, там, как она там, Бара-Маранга, Мара-Баранга, что-то такое, Бара-Баранга, Бангаранга, вот опять вокруг меня люди, которые все знают, да что ж такое-то просто, почему я ничего не знаю? Так вот, говорят, что это в этой песне дух, во-первых, многие отметили, даже не будучи специалистами, что она очень похожа на песню той, но на этой Барзилай, которая победила в 19-м году здесь у нас, в 18-м победила, в 19-м был, по-моему, конкурс у нас. Кто написал ту песню? Доран Мадли, есть у нас такой композитор. И специалисты говорят, что и в этой песне Банга-Баранга, как я уже забыл вот это, Бангаранга, тоже дух Дорана Мадли, который вот почувствовал, с чем можно побеждать на Евровидении. И те, кто создавали эту Банга, как она, Банга-Баранга, они тоже пошли в этом плане и не прогадали, победили на фестивале. Доран Мадли, израильский сонграйтер, как его называют. Коля кого, Доран? Так, ну ладно, что у нас тут? У нас тут есть сообщение. Давайте послушаем голосовое сообщение, которое нам прислал Лев, а потом возьмемся за загадку.
2: Здравствуйте, Павел, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, это Лев. Сразу оговорюсь, это за два сообщения по времени. На злобу дня, вот вы тут затронули тему заработков. И для многих радиослушателей, я думаю, очень будет интересны вот такие строчки, которые написал Семен Флейшман. Кто ищет наживы, просто чудак, и мне его страсть непонятна. Ведь самое главное в жизни за так, за даром, без денег, бесплатно. Бесплатно мы воду холодную пьем, бесплатно мы воздухом дышим, бесплатно молчим, говорим и поем, и видим бесплатно, и слышим. Бесплатно мы можем читать и писать, и думать, и чувствовать тоже. Бесплатно смеяться, бесплатно плясать. Как много без денег мы можем бродить по раздольям лесов и лугов, гулять по осенним бульварам. И самое главное в жизни – любовь. Уж если дается, так даром. И стало быть, можно прекрасно прожить, не знаешь, наживо злодейки. Вот только за хлеб надо что-то платить. А сколько он стоит? Копейки. И тот лишь на свете достойно живет, кто в поисках денег не рыщет. Любой толстосум наживала и жмот, набивший квартиру башмой живот – в сравнении с ним просто нищий. До свидания.
1: Я надеюсь, нас охотник из Афулы услышал это стихотворение в полном смысле этого слова. Сегодняшняя загадка, я вот думаю поставить ее потом на своей странице в Фейсбуке, потому что она актуальна. Почему говорить не буду? Вы поймете тогда, когда отгадаете. Итак, уважаемые радиослушатели, напоминаю правила. Ответы на загадку мы принимаем только по телефону. В WhatsApp писать не надо, не имеет смысла. По-другому как-то присылать не надо. На Facebook тоже не надо. Только на WhatsApp по телефону. Не на WhatsApp, по телефону. Нашему эфирному телефону. Сам запутался, ведущий. Пудрит мозги радиослушателям. Только то, что мы называем, есть WhatsApp-овский номер. Он другой для ваших сообщений. А эфирный телефон, это вот этот 07-52-891. Только звонки на этот номер принимаем для того, чтобы вы отгадали загадку. Я, когда загадаю загадку, повторю номер еще раз для тех, кто, может быть, раньше не участвовал и не помнит этот номер. Значит, сегодня я вас прошу назвать мне слово, которое восходит к древнегреческому. И тогда Этим словом называли обычного человека, который живет частной жизнью. Его не интересует жизнь города-мегаполиса, в котором он жил. Не интересует какая-то общественная деятельность, какая-то политика. Его не интересовало. То есть тогда ничего оскорбительного в этом слове не было. Но этим словом называли такого человека, который живет обособленно, интересуется только собой и своими делами, вне общества. Что это за слово? Скажите мне, пожалуйста, позвонив по телефону 07-52-891. 07-52-891. Потому что, ну, как бы были полноценные граждане, которые участвуют в жизни общества, в жизни своего города. Ну, тогда у них были мегаполисы, не государство, а мегаполис. Вот. А были те, которые, да зачем мне это надо вообще? Ну, у меня свои интересы. Моя хата с краю, то, что называется. Что это за слово, которое пришло к нам из древнегреческого, потом было в Древнем Риме, в Средневековье, потом было в России, во Франции. И нам оно всем хорошо знакомо. Пока вы звоните, я читаю ваше сообщение. Лопух, второе сообщение. Павел Михайлович, оставьте мизинец, без которого можно, как вы говорите, жить и не тужить. У некоторых мозга нет. Церебра на латыни и ничего, живут себе, а вы про мизинец. Лопух, вам надо найти нашего антиросомата, который быстро так вот ничтоже сумняшится записывать людей в нечеловеки, в террористы. Вы ему вторите, говорите, у некоторых мозга нет. Вы себя ведь не имеете в виду, правильно, когда пишете у других, у которых нет мозга? Вы не входите в это число? У вас-то он есть, я надеюсь. Так, набивая магазин патронами, выставить мизинец, написал Леонид. Это про роль мизинца. Сабаска написал: добрый день, ПМ и все. Как и говорил, вчера ночью на работе слушал подкаст с вами. Понравилось. Несмотря на ваше удивление, как можно на работе это делать, объясняю, я слушал в наушниках. Я, как вы, Ян и Илья, выглядите... А как вы, Ян и Илья, выглядите, я знаю, всем позитива. Ну, имеется в виду ведущие подкаста «От реки до моря», Ян Левинзон и Илья Аксельрот. Так, Вика написала: добрый день, Павел, хочу поздравить своего младшего сына Женю с днем рождения. Пожелать ему всего самого наилучшего, крепкого здоровья, счастья, удачи в бизнесе, уходить в армию, преодолеть все трудности. Уходить в армию, преодолеть... Уходив, наверное, в армию, всегда... уходив в армию, преодолеть все трудности, всегда возвращаться домой. Моему сыну Жене сегодня 35 лет. Спасибо, сыночек, ты самое дорогое, что у меня есть, Вика. Вот дети должны осознавать в любом возрасте, что они самое дорогое, что есть у родителей. И соответствующе себя вести по отношению к родителям. Лишний раз им сказать: папа, мама, я вас люблю. Лишний раз их обнять никогда не будет лишним разом. Поздравляем вашего сына, поздравляем вас, Вика. Все, что вы ему желаете. Самое главное — возвращаться из армии живым и здоровым и невредимым. И мазали ему тоф. У нас есть звонки. Алло. Здравствуйте.
3: Алло.
1: Да.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Хотелось бы ответить на ваш вопрос.
1: Как вас зовут, скажите, пожалуйста?
3: Александр.
1: Слушаем вас, Александр.
3: Так родилось известное слово «идиот».
1: Не понял. А ответ вы дадите? Ну, меня вы назвали идиотом, а ответ...
3: Нет, я не так воспитан, чтобы людей называть идиотами. Но в Греции вот тот человек, который был отрешен или не хотел участвовать в общественной жизни, которая тогда была, его называли идиот.
1: Александр, совершенно правильно. Я, конечно, пошутил, что это вы про меня, я все понял. Мы с вами, я чувствую, воспитанные, интеллигентные люди, понимаем...
3: Послушайте, да. Павел Михайлович, да. Ну, я все-таки человек 19 века, я в жизни такого себе бы не позволил.
1: То есть вы хотите сказать, что вам больше 120 лет?
3: Ну, в этой жизни стареешь значительно быстрее. Поэтому, если считать по другой шкале, то да.
1: Подождите, мне кажется, вы считаете себе год жизни за два, потому что вы не можете быть человеком 19 века, вы можете быть человеком
3: 20-го. Я уже все сам посчитал, я понимаю. Но все-таки, ну, я хочу вам сделать предложение гнусное, от которого вы не сможете отказаться, но я боюсь, что его вам до этого делали это предложение. Почему вам не широкие народные массы не включить в то, чтобы они вам по WhatsApp или как-то иначе посылали загадки, и вы отмечали бы их премиями, называя, так сказать, что они хотят послушать. И тем самым вам не надо ломать голову, они сами все делают.
1: Подождите, а премии мне как, из своей зарплаты выплачиваете или откуда? Или
3: нет,
1: мы...
3: нет, я имею в виду, вам не надо ломать голову над тем, что, чтобы придумать какую-то загадку, вам принесут 100 загадок, и вы будете выбирать то, что вам нужно. То есть вы... И тот, кто приснил, при эту загадку привел, вы будете его, ему его песню исполнять.
1: Понятно. Александр, вы знаете, я не ломаю себе голову в отрицательном смысле. Мне приятно придумать загадки, Александр. Ничего страшного.
3: Все?
1: Я сам формирую их, как бы, сложность. Да. Все, все хорошо, все нормально. Давайте мы вместе скажем с вами. Я надеюсь, вы со мной согласитесь.
3: Что... Ну, я всегда соглашусь с таким человеком, как вы, потому что это по-английски это называется polite. To be polite.
1: Слушайте, я.
3: Значит, вернемся к нашим баранам.
1: К нашим идиотам, вы хотите сказать. Значит, смотрите, не берите на себя повышенные...
3: Принято.
1: Не берите на себя повышенные обязательства.
3: Принято. Значит, 200 приблизительно лет тому назад был такой композитор Глюк,
1: так,
3: который написал справедливо забытую оперу «Орфей», но там осталась мелодия, которая, в отличие от оперы, стала бессмертной. И она так и называется «Мелодия». Вы один раз ее давали в записи. Записи, наверное, тоже было лет 200. Потому что рояль здесь и пианино и прочее фортепиано ни при чем. Это только скрипка может быть. То есть... Так вот, там два взвода евреев исполняли эту мелодию. Ну, и все евреи, ну почти. Да. Вот, но я хотел бы, и это в ваших интересах, потому что это самое короткое. Яша Хефец, мелодия Глюка.
1: В исполнении Яши Хефеца. То есть вы так правильно, без моего дополнительного вопроса, перешли к музыкальной заявке вашей, правильно я вас понял?
3: Абсолютно.
1: Да? Мелодия Глюка из оперы «Орфей».
3: Вы знаете, в крематоре, к сожалению, чаще всего исполняют.
1: Господи ты, боже мой. Значит, Александр, да, позвольте мне закончить одну мысль. Я надеюсь, что мы с вами согласимся. Я же сказал, специально обратил, загадывая загадку, что она актуальна сегодня. Еще...
3: Я это понял.
1: Подождите.
3: Но это бесполезно.
1: Я все-таки закончу свою мысль, попытаюсь закончить свою мысль. Да. Актуально для израильтян в этом году, потому что те израильтяне, которые не пойдут на выборы в этом году...
3: Вы мне объясняете?
1: Относятся как раз к этой категории, вот этой, о которой у нас была сегодня
3: я
1: загадка.
3: Я все понимаю. Послушайте, я вам скажу так. Если... А, нет, я не буду... Если ничего не изменится, я перестану смотреть телевизор.
1: Господи,
3: и так будет здоровее, начиная от Булгакова, который просил не читать советские газеты.
1: Советские газеты. Да, ну ладно вам, Телин, ну не смотрите новости, но кино и сериалы, спорт же можно смотреть? Ну что же,
3: можно, но не обязательно по телевизору, потому что ключ не тот, палец не ту кнопку, не надо.
1: Значит, уважаемые радиослушатели, если 28 октября на утро, проходя по улицам какого-то нашего города, вы увидите вылетающий из окна телевизор, знаете, что там живет наш слушатель Александр.
3: Молодец.
1: И результат выборов его не устроил, который сделает наш
3: народ. Вы остроумнее, чем я.
1: Александр, спасибо.
3: Шутка ублюдка.
1: Что же вы так о себе-то, Александр, зачем?
3: Я люблю о себе в уничижительном плане.
1: Окей. Самая ирония никогда не повредит, но не надо перегибать палку.
3: Я знаю, особенно сейчас.
1: Загадка принята, сейчас реклама, потом будет ваша.
3: Всего наилучшего, было очень приятно с вами.
1: Всего доброго, до свидания.
3: Всего.
4: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. Год без забот.
5: Реклама.
4: На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
5: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Центркар Азур. Терех Ашива 9.
6: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба. Реклама.
1: Загадка Александра Яшихефец, скрипка. И его скрипка — мелодия из оперы «Орфей и Эвридика».

0: выполнили заявку нашего радиослушателя. Так, господа, время отправки сообщений мы с вами уже прошли. И поэтому прошу больше не присылать. Наш рыбак-охотник из Афула прислал второе сообщение. Раб не знает, что он раб. Так система работает. Все те люди, которые говорят про один день или два, это свадьба и жизнь, они современные рабы. Я хоть знаю, как система и матрица устроены. Привет всем, кто меня понимает. Я рыбак из Израиля. Сколько тут людей, кому им нравится ихняя работа? Здесь так написано. ПМ, тебе платят много, поэтому ты правду не говоришь. То есть охотник забаррикадировался в своей идеологии по отношению к миру и слушать никого не хочет. А я говорю ему то, что говорю, по его версии, потому что мне платят много. Платили бы мало, говорил бы другое тоже. Здравствуйте, я нищеброд ПМ, раб системы, денег не хватает. Включаю для вас песню такую-то. Или включаю для вас рекламу, на которой зарабатывают другие люди богатые, а мы с вами тут, понимаешь ли. Так, охотник, ну что, я вам могу только посочувствовать. Дед Изя. Любимая моя тема. Вспоминаем достойных памяти. Наряду с музыкантами ныне живущими, дай бог им долгих лет, дни рождения, к сожалению, с приставкой «бы» могли бы отметить те, кто уже не с нами. Одним из таких замечательных вокалистов, голосом которого звучали такие популярные хиты, как «Александрина», «Белоруссия», «Олеся» и многие другие, которые исполняли песняры. Он был один из самых узнаваемых голосов песняров. Его называли секс-символом коллектива. Леонид Барткевич. Сегодня он мог бы отметить 77 лет. Его голос на долгие годы в нашей памяти. Дед Изя. Всем привет. Где-то читал, что без мизинца кисть руки теряет силу на 50%. С уважением, Герман. Ну, слушайте, вот этот товарищ, который наверху, он же не зря придумал нам 5 пальцев, а не 4. Наверное, да, каждый палец имеет значение. Это так я рассуждал насчет мизинца. Шутил, так сказать, понимаешь ли. Доброго дня, Павел. Посмотрела вчера на Ютубе ваше выступление. Вы мне сделали вечер, Аленка. Что же это такое-то? Это речь о подкасте «От реки до моря». Все будет наше. Нет, этого продолжения там нет, это я от себя добавил. Здравствуйте всем, хватит о политике. Переключайтесь на что-нибудь другое. Смотрю чемпионат мира по хоккею в Швейцарии. Захватывающие матчи. Люблю смотреть хоккей, с уважением, Женя Ашкелон. Но одними стихами в Маколет не сходишь, запорожец. Но никто не отрицает того, что человек должен что-то зарабатывать себе на жизнь. Просто правильная теория говорит, что ты должен быть счастлив тем, что у тебя есть. А не страдать из-за того, что у тебя нет. Потому что это что? Вредно для здоровья. Всем, кто любит мат в эфире, части тела выделять, психиатр тут бессилен, надо яйца удалять. Дворник, сегодня дворник-хирург. У нас в этой роли выступает. Реклама сейчас.
1: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.

0: только в Максана и Хашмаль. Отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
3: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
0: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Реклама.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

Леонард Коэн. Аллилуйя. Может, Бог вверху и есть, но о любви я понял здесь, что нет пути назад, когда люблю я. Любовь не просто крик в ночи, не греют всех ее лучи, в ее осколках только аллилуйя. Так, еще ваши сообщения, уважаемые дамы и господа. Открываю WhatsApp. Открываю WhatsApp, и что я здесь вижу? Так, надо домотать. Сима нам написала. Павел Михайлович, кто написал эти замечательные стихи? Где их увидеть? Тронули душу о бесплатном. Спасибо, Сима. Поставьте их, пожалуйста, на сайте Первого радио. Спасибо. Уважаемая Сима, ну, на сайте Первого радио я ставить их не могу. Вы их можете просто найти. Вот я вам сейчас скажу первую строчку. Во-первых, написал их Семен Флейшман. Во-вторых, наберите в Гугле первую строчку стихов. Кто ищет наживы, просто чудак. И вы найдете это стихотворение. И все его прочтете столько раз, сколько вам захочется. Кто ищет наживы, просто чудак. Все находится сегодня просто. Браво, Лев, написал Кузя. Вчера какой-то человек, продолжает он, почти визжал в сообщении «Не хочу Маргуляна». Сегодня опять кто-то лучше Маргуляна. И вообще о веусах не спорят. О вкусах, наверное, не спорят. Сказала собака и облизала свое причинное место Кузя. Нет, ну, Кузя, с другой стороны, есть разные слушатели, у которых разные интересы. Этим нравится это, а этим нравится то. Ира, вот не нужно было Александру про крематории. Включилось воображение, было как-то невыносимо грустно при прослушивании. То есть он создал ассоциации. Да. Спасибо Александру за прекрасную мелодию. Другое мнение. Без человек не обратил внимания про статую, а просто обращал внимание на мелодию. И на скрипку господина Хейфица. Так. Это я сказал, это я предупредил, это я напомнил, это я прочитал. Да. Можем продолжать идти, в смысле, к финишу сегодняшней программы. Сейчас Джилла, Джонни.

Вот подруга спрашивает у Джиллы: ну что это, Джанни? Что, что? А она ему отвечает ей: оу, oh, yeah. И все становится понятно, никаких слов не надо даже. Так, уважаемые радиослушатели, все, сейчас программа «Тема дня» с Марком Ключевским. Значит, я, как обычно, напоминаю вам, что вы должны в дискуссиях просто разорвать на кусочки в дискуссиях Марка Ключевского своими доводами, фактами. Звоните и участвуйте. Мы с вами расстаемся до завтра. Встретимся по той же системе в 9 в обзоре газеты, в 12 в программе PM. Как обычно, увидите на дороге человека, который хочет обогнать всех и быть первым на перекрестке, и скажите: ну, чтобы на здоровье тебе было, будь первым на перекрестке. Мы с тобой встретимся на следующем. Не нервничайте из-за таких людей. Проявляйте терпение к близким вам людям, потому что ближе у вас к вам никого нету, кроме них. И будьте здоровы. Услышимся завтра. Хорошего дня всем. Бай-бай.

0: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
0: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
1: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.
4: Первое радио. Новости.
5: МИД Ирана вводит экологический налог для судов в Персидском заливе. Подробнее через несколько секунд.

0: 14 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министерство иностранных дел Ирана подтвердило введение экологического налога для морских судов, курсирующих в регионе. В официальном разъяснении ведомства подчеркивается, что данный сбор не является платой за проезд, и внешнеполитическое ведомство призвало использовать правильную терминологию при оценке нововведения. Об этом сообщило издание «Иранский обозреватель». Иран совместно с Оманом занимается разработкой специального нового протокола. В рамках этой создаваемой системы планируется предоставление комплекса морских услуг, направленных на защиту окружающей среды морского Армузского пролива, Персидского залива, а также Оманского моря. Именно необходимость финансирования этих экологических мероприятий требует сбора налога с проходящих судов. В МИД Ирана выразили надежду на то, что окончательное соглашение по данному вопросу с Оманом будет достигнуто уже в ближайшее время. Комиссия Кнессета по законодательству повторно утвердила для вынесения на первое чтение законопроект о разделении полномочий юридического советника правительства. Решение было принято после того, как комиссия отклонила требования депутатов от оппозиции получить альтернативное заключение к позиции Министерства финансов о стоимости реализации законопроекта. Председатель комиссии Симха Ротман Отцианут Датит заявил, что законопроект будет вынесен в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании Кнессета. Однако голосование по нему сможет состояться не раньше среды. По словам Ротмана, если Кнессет продолжит работу в обычном режиме, он надеется провести законопроект во втором и третьем чтениях. Депутат Гилад Кариф от «Демократиям» раскритиковал инициативу, заявив, что коалиция продолжает государственный переворот. Израильская компания Wix, специализирующаяся на создании сайтов, анонсировала реорганизацию, в рамках которой будут уволены от 800 до 1000 сотрудников. Волна увольнений затронет как израильский, так и международный персонал компании, насчитывающий 1000 человек. Ранее Wix проводила точечные сокращения в 2022 и 2023 годах, затронувшие главным образом зарубежные подразделения сервиса и поддержки. Нынешняя волна значительно шире и может свидетельствовать о существенном переосмыслении глобальной стратегии компании. В последний год Wix сталкивается с ускоренными технологическими изменениями, прежде всего с переходом генеративного искусственного интеллекта, меняющего подходы к созданию сайтов и цифровых продуктов. Российские спецслужбы сообщили, что на корпусе бельгийского танкера «Арениус», зашедшего на погрузку в расположенный в Ленинградской области порт Усть-Луга, обнаружено несколько магнитных мин. Возбуждено дело о покушении на теракт. Предотвращен террористический акт на судне «Арениус», прибывшем из бельгийского порта «Антверпен» в порт Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в турецкий порт «Самсун», цитирует сообщение пресс-службы ФСБ агентства «Интерфакс». Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что речь идет о морских магнитных минах заводского производства, произведенных в одной из стран НАТО. Они были обнаружены водолазами и обезврежены. В ходе опроса капитана судна стало известно, что перед разгрузкой судовым агентом в бельгийском порту Антверпен судно было отправлено на якорную стоянку, где находилось около полутора суток, якобы из-за забастовки работников порта. Об этом заявляют ФСБ, подчеркивая, что установка мин не могла произойти в российских территориальных водах. «Арениус» – танкер для перевозки сжиженного газа, который ходит под флагом Либерии. Он назван в честь великого шведского ученого Сванте Арениуса, родоначальника физической химии, лауреата Нобелевской премии. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной. Малооблачно, слабый ветер. В Иерусалиме 24 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждоде 25, в Хайфе 23, в Бершеве 28, в Твери, на побережье озера Кинерет и на Голландских высотах 29, на побережье Мертвого моря 32, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Тема дня» с Марком Кричевским.
1: В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
2: Добрый день, дорогие друзья. Как всегда в это время на Первом радио программа «Тема дня». Вы можете в эту программу звонить нам по номеру телефона 07-528-91, 07-528-91, звоните. Или писать на наш WhatsApp-номер, который, что называется, хорошо так отпиарил. Два часа этим занимался Павел Михайлович Маргулян. 054-2070-800, 054-2070-800. Но пока, друзья мои, я скажу, что задело меня. Ну, не буду долго говорить на самом деле о всем том, что касается соглашения между Белым домом и Ираном, потому что там очень много белого шума, очень много информации. У меня нет ни малейшего понимания, какая из этих информаций сообщений фейковые, какая нет, потому что идет война нервов, идет проверка, что называется, мы публикуем свой какой-то вариант, который вбрасываем, смотрим, как это на него реагирует соперничающая сторона. Мы не знаем. Единственное, что мы знаем, и это знаем наверняка, к сожалению, что Израиль полностью отстранен от участия в переговорах, что Израиль был, так сказать, кабланом во время боевых действий, что та американо-израильская, то сотрудничество американо-израильское, которое было в во время боевых действий, его уже, к сожалению, нет. Об этом пишут, ну, во всяком случае, все американские газеты, которые я читал. И что если, мы с вами это прекрасно понимаем, если соглашение будет какое-то достигнуто, а, скорее всего, оно будет достигнуто на тех условиях, сначала американцы разморозят деньги, а там речь идет о 100 миллиардах, ну, может быть, не сразу они разморозят. Иранцы откроют Ормузский пролив, нет, но сразу иранцы будут продавать свою нефть, там тоже огромные деньги. И потом они там в течение 30 дней будут обсуждать вот все, что связано с Ормузским проливом, и 60 дней все, что связано с иранской ядерной программой. Опять же, не будем говорить хорошо-плохо, мы понимаем, что для Израиля ситуация, конечно, не самым лучшим образом развивается, потому что если я уже как-то подумал, вы знаете, вот я подумал и вот в своей лысой правде говорил, ну и сейчас, кстати, вот, ну вот представьте себе, да, вот в 44-м году, там, например, союзники убивают Гитлера. Ну или, в принципе, Гитлера убивают вот заговорщики. Там только чудо Гитлера в 44-м году спасло. И они договариваются с американцами, с англичанами, со Сталиным, что война заканчивается, мы там разоружаемся, но власть остается. Вот как сейчас, например, власть в Венесуэле осталась, как власть в Иране осталась, власть остается. Но мы там идем на те уступки, все уступки, там Холокост прекращаем, все, но власть остается. Ну, так вот, я совершенно уверен, что если корень не будет вырван, то через 20 лет Германия бы была готова к новой войне, потому что, ну, знаете, как никто не отменял месть за унижение, которое прошла страна. И только вырвал в зубы дракона, собственно говоря, сделали тем самым Германию демократической, дружелюбной страной и так далее, и так далее. В которую приятно приезжать, безопасно и все. Ну, было безопасно, сейчас менее безопасно. Но это уже другая история. Я имею в виду, что если иранский режим останется, он, скорее всего, останется, то можно себе представить, и ракетная программа останется, то можно себе представить, что очень-очень быстро, а деньги у них появятся, причем огромные деньги, то сказать, что мы достигли стратегической победы или вообще какой-то победы, ну, так себе история. Кстати, вот пишите, что вы думаете по этому поводу. 054-2070-800 или звоните 075-2891. Это одна история. Опять же, я не буду долго вдаваться в подробности. Вторая история, которую действительно мне хотелось бы с вами обсудить. Вы знаете, так получилось, что, конечно, поведение ультраортодоксальных представителей в Кнессете вызывает у многих из нас, ну, во всяком случае, у меня, давайте так, не буду говорить про всех, у меня, ну, чувство, мягко скажем, гнева и непонимания. Страна уже воюет практически 3 года, а они делают вид, что их это не касается. Это как бы с одной стороны. С другой стороны, мы с вами прекрасно, мы знаем, что Гади Айзенкот встретился с лидером фракции Дегеля Тора Моше Гафни. И вот здесь, после этой встречи, тот же самый, ну не тот же самый, Виктор Либерман заявил, и Айзенкот сказал, 3% ортодоксов в год могут быть освобождены от службы, те, которые там учатся и так далее. Хорошо учатся. Либерман сказал, нет, 100%, нет, другого не может быть. Беннет говорила 100%, так сказать, квоте. То есть никаких квот 100%. Но мы знаем, что сегодня, там я был на мероприятии, в котором был Даниэль Перец, вот вратарь Саутгемптона, он в армии не служил. Почему? Потому что идет по категории выдающийся спортсмен. Мы знаем, что есть спортсмены, ученые, там ребята такие, гаоны. Мы знаем, что есть художники, которые не идут в армию, у них освобождение. И вот до 1977 года вот все практически депутаты Кнесета, которые сегодня от ортодоксальных партий, которые, ну, взрослые ребята, они все служили в армии. Потому что сначала была квота 1948 года по середину 70-х 400 человек. Потом, кстати, Багац ее расширил до 800 человек в год. Так вот, я хочу задать вам вопрос. Я считаю, что вот стоять вот на своем все 100%, зачем, почему? Если система квот до 1977 года, когда Бегин пришел к власти, он отменил, и вот это вот сообщество учащихся у нас возникло, те люди, которые живут за наш с вами счет, и это, конечно, ужасно, когда десятки тысяч человек не служат в армии, да и учатся они так себе, да даже если. Так вот, скажите, на ваш взгляд, вот эта система, при которой была бы квота там на 1000, предположим, самых лучших учеников всех ЕШИ в год, и об этом уже можно разговаривать, об этом уже можно спорить с Харидим. И мне кажется, представители оппозиционных партий должны о чем-то договориться. Не знаю, вот как вы думаете, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что вот эта вот, вот эта политика, которую провозглашает тот же Либерман или Беннет, все или ничего, никаких квот вообще, мне кажется, она не очень правильная, не очень разумная. Мне кажется, все-таки вот какая-то квота, 3%, что предлагает Айзенкот, это, мне кажется, очень много. Но вот 1000 человек в год, мне кажется, самое оно. Ну, нормально. Вот я бы, как гражданин, который выступает категорически за службу всех в армии, и, в общем, я никогда не скрывал свою точку зрения, я считаю, что это было бы правильно пойти на какие-то там уступки, ну и, в общем, мне кажется, это важно. Но, опять же, к этому должно прилагаться, разумеется, вот где нельзя идти на уступки? Вот где нельзя идти на уступки? Это в вопросе обучения детей харидим основным предметом. Вот здесь на уступки идти нельзя ни при каких обстоятельствах. Эти люди, мы не должны лишать детей ультраортодоксального сектора базового образования. Мы не должны лишать их будущего. Мы должны дать им выбор. Хотите, я не знаю, всю жизнь заниматься Торой за свой счет? Занимайтесь на здоровье, но вы должны сами себя содержать. И чтобы самим себя содержать, вы должны иметь образование. И когда, например, тот же Мельвицкий, я имею в виду руководитель финансовой комиссии Кнеста, говорит, а зачем учить физику с математикой, английский язык? Да и без этого можно прожить. Конечно, можно. Конечно. Но только посмотрите, сколько денег зарабатывают те люди, которые не знают ни физики, ни математики, не знают английского языка. Конечно, можно заниматься бизнесом, там что угодно можно делать. Но тем не менее, обладая базовыми предметами, легче устроиться в жизни. В этом речь. А так я знал там одного бизнесмена, кстати, он создал большую сеть супермаркетов в Израиле. 3 класса образования, но его дети учились в Лондоне в бизнес-школе. То есть он понимал, что у него, да, так получилось, 3 класса образования, но детей отправил учиться в Лондон. В общем, короче говоря, что вы думаете по всем этим поводам? Ну и последнее. Кстати, я сказал про Мельвицкого. Дело в том, что тот же самый Мельвицкий, ну, естественно, по, так сказать, он сейчас выдвинул законопроект, который должен лишить телерадиовещательную корпорацию КАН финансовой независимости. Ну и Европейский вещательный союз предупредил, окей, но тогда вы будете выброшены из Европейского телевещательного союза. Это не только Евровидение, друзья. Это Мундиаль, Олимпийские игры, это все-все-все-все. Потому что уже в 2018 году была попытка тогда тоже еще той коалиции Нетаньяху все это дело. Помните, как сказала Мири Регев, зачем нам общественная телерадиокорпорация, если мы ее не контролируем? Но тогда им тоже сказали, ребятки дорогие, ну, вы будете так сказать. Ну, а потом еще Нета Барзилай выиграла Евровидение, ну, и совсем все закрыто, тема была закрыта. Теперь они опять пытаются это сделать. И мне вот интересно, я просто знаю, что очень много ликудников, людей простых, работящих, любят посмотреть Мундиаль. А им скажут, нет, из-за того, что вот. Мне интересно, как они на это отреагируют. Ну хорошо, друзья мои, 0752-891, телефон 0542-70-800. Долго я говорил, теперь, собственно говоря, давайте я то, что написали вы. Так, вот, давайте я очки для чтения одену, а то надо очки для чтения. Не, нормально, все хорошо, Даша. Даша Достоевская со мной, очень волнуется она, спасибо ей. Вот люблю, когда вот люди волнуют, не просто сидит так, а вот волнуется за программу. Добрый день, Марк. На прошлой неделе, 18 мая, я написала в программу «Тема кое-что», но меня, к сожалению, проигнорировали. Не знаю почему, я пишу нечасто, что ж, наверное, ничего писать не буду, просто так, считала свое мнение авторитетным, Галя. Галь, ну если я не прочитал, я прошу прощения, это значит, просто не было времени, значит, я не успел, а не потому, что я игнорирую людей по имени Галя. Боже упаси. Поэтому, если вы написали что-то, и я не успел, я вообще прошу прощения у всех, потому что каждую передачу так бывает с кем-то. Это не потому, что я вас игнорирую. Боже упаси. Поэтому напишите сейчас, жалобу я принял, так сказать, передал ее Даше, она тут руководит процессом. Даша ее как бы отметила, завизировала, все как положено. И поэтому напишите, что вы писали неделю назад, и мы это обязательно обсудим, потому что Даша не даст мне спуску, и тут уж я в этом уверен. А, Слава. Здравствуйте, Марк. Наверное, Биби слишком много поставил на Трампа, и в результате на данный момент мы все оказались в подвешенном состоянии. Война не война, и мир не мир. Ну, Слава, он не слишком много поставил на Трампа, он все поставил на Трампа. И в этой связи, конечно, он человек, который заявил, премьер-министр Израиля должен уметь всего одно дело делать. Говорить «нет» президенту США. И сейчас это, как говорится, бумерангом ему ударило по голове, потому что, к сожалению, все поставил на Трампа. Он полностью потерял демократическую партию. Но когда я говорю «он», на самом деле Нетаньяху сегодня есть, завтра нет. А Израиль останется. Мы, как Израиль, потеряли демократическую партию. Ну, понятно, благодаря кому. Мы потеряли половину, ну, не половину, может быть, треть республиканской партии. Я имею в виду это правое движение «МАГА». И, в общем, да. Но поставив себя в полную зависимость от Трампа, Нетаньяху перестал быть субъектным. Он стал объектом, то есть он только делает то, что ему говорят, потому что у него нету поля для маневров. Именно поэтому Трамп заявил, Нетаньяху сделает все, что я ему скажу. Во-первых, это оскорбительно не только для Нетаньяху. Представляю, как он это услышал и что какие кошки у него заскребли. Это оскорбительно для меня, как для гражданина Израиля, когда с моим премьер-министром, неважно, как я к нему отношусь, с моим премьер-министром говорят как со слугой. Он сделает все, что я ему скажу. Здрасте. Я уважаю президента Трампа. Я благодарен президенту Трампу и буду благодарен ему долгие-долгие годы за то, что он освободил наших заложников. Если бы не наши заложники, наверняка, к сожалению, они в Газе бы и остались, и там бы скончались. Я в этом категорически уверен. Но тем не менее, у меня возникает вопрос, как наш премьер-министр довел ситуацию до того, что с ним не считаются. Сейчас идут переговоры, да, ирано-американские. Израиля там нет и близко. И, как говорят израильские официальные лица, что Израиль узнает это из каких-то разведывательных источников. И это, конечно, очень опасная ситуация. И это урок всем остальным премьер-министрам. Нельзя складывать все яйца в одну корзину. Это старый, так сказать, ну, старая формула. Но, к сожалению, премьер-министр, опытнейший человек, у которого там считают мистер безопасность, мистер международная политика, мистер экономика и так далее, он сделал именно эту, ну, я считаю, стратегическую ошибку, сложил все яйца в корзину Трампа, а Трамп, мягко скажем, как слон посудной лавки, просто взял и на эту корзинку присел. И что получается с яйцами, собственно говоря, вы знаете лучше меня. Итак, 0752-891 телефон прямого эфира, 0542-20-70-800 номер нашего WhatsApp.
1: Тема дня на Первом радио. Реклама.
3: Максонай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максонай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максонай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
1: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова. Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
2: Дорогие друзья, наша программа продолжается. Действительно, в эту программу можете звонить по телефону 0752891 и на наш WhatsApp номер 0542020700. Я приветствую вообще, давайте я забыл сказать главное. Приветствую всех наших радиослушателей, особенно тепло. Я приветствую людей, которые живут на севере. И не потому, что они наши новые радиослушатели, а потому, что на севере сейчас самое... Извините, жара в плохом смысле этого слова. И мы, во-первых, спасибо, что вы с нами, а во-вторых, держитесь, друзья, мы с вами и надеемся на долгие-долгие годы. Так, идем дальше. Слушайте, а может это к лучшему, что Израиль отстранен от переговоров по Ирану? А то я со стороны Биби слышу только война, еще раз война. Этот персонаж уже, похоже, без войны, как без пряников. А новых... А такие достижения мы достигли после 40 дней второй иранской, кроме 30 погибших наших граждан, новых разрушений и бензина по 8. Ах да, 90-летнего Аятолу грохнули, это и есть достижение, пишет сержант. Ну, вы понимаете, здесь, к сожалению, здесь вот ситуация такова. Иран действительно главная угроза Израиля. И мы видели, насколько это большая угроза. Хамас, Хизбалла, в меньшей степени, но тоже очень сильно хуситы, иракские милиции, я имею в виду шиитские, раньше была Сирия. Это все, куда вкладывали миллиарды и миллиарды долларов иранские власти. Это действительно страна, которая закинула, как они говорили, на шею Израиля удавку. Это правда. И эту удавку надо было разжимать. И когда говорят о том, что Израиль, ну, тот же Нетаньяху, действительно, он, Иран это в приоритете, и я это понимаю, Другое дело, опять же, то, что пишет пресса, но в основном американская пресса. Другое дело, почему Израиль отстранен от переговоров? Потому что Трамп больше Нетаньяху не очень доверяет его прогнозам по той простой причине, что Нетаньяху, опять же, как пишет пресса, мы не были в кабинетах, но как пишет пресса, как заявил Венц по этому поводу, вице-президент, который в кабинете был, Нетаньяху пообещал Трампу смену власти в Иране. И тут получилась классическая ситуация, когда хвост виляет собакой. И вот мы оказались в той ситуации, вы понимаете, здесь есть один момент, который, ну, тот человек, который следит за развитием событий, в общем, не может об этом не думать. Так вот, момент оказался, есть два союзника, Израиль и США. Один большой, который, в общем, может без маленького, может быть, с маленьким чуть лучше, но может без маленького, и который может себе позволить проиграть ту или иную битву, ту или иную войну, потому что американцы много раз проигрывали, мы знаем, там, Вьетнам, что только нет, Афганистан, в Ираке не все, слава богу, но мировому глобальному, так сказать, руководству США это никак не повлияло. То есть и США глобальная держава, может быть, сейчас Китаем две глобальные державы. А вот Израиль не может себе позволить ошибаться, не может себе позволить резкие шаги. И если Израиль предпринимает резкие шаги, то он должен быть абсолютно уверен. Это с одной стороны. И большой союзник, должен быть убежден, что та проблема, которая решаема, которую они вместе решили, так сказать, решить, она решаема, извините за тавтологию. А вот здесь американские многие американские чиновники смеялись над тем, что ударами с воздуха можно уничтожить иранский режим. И мы себя подставили. Вот мы себя подставили. А теперь же сложно себе представить ситуацию, при которой хоть какой-то американский лидер когда-нибудь пойдет на войну с Ираном. То есть эта карта должна была разыгрываться всего один раз. Это одноразовая карта. И Нетаньяху ее сыграл. И сыграл неуспешно, потому что когда, например, они решили почему-то с Трампом, что иранцы не смогут закрыть Ормузский пролив, и когда Нетаньяху в программе «60 минут» спросили, да как же так, он говорит, ну я не ясновидящий, примерно так сказал, ну мы не все можем предположить. Господи, мы же читали об этом в газетах самых разных, что это будет с первого дня, если будет удар, закрыть Ормузского пролива. Ну и так далее, не буду сейчас говорить, но мы разыграли карту одноразовую и, в общем, по большому счету, ничего не приобрели. Да, Иран ранен, но его рык слышен гораздо сильнее. Это касается и стран Персидского залива, это касается и санкций, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, к сожалению, стратегически мы сделали, я имею в виду Израиль и США, Иран сильнее, если не будет продолжения войны. Боюсь, что ситуация будет не очень хорошей. Потому что никто из американских президентов больше не рискнет атаковать Иран, видя, как это получилось у Трампа. И да, Нетаньяху не очень удачно разыграл эту карту. К сожалению. Марк, как вам нравятся будущие новые врачи от Харидим? Как они будут лечить Алекса? Очень нравится, Алекса. Очень нравится. Мне вообще нравятся образованные Харидим. Очень нравится. Как они будут лечить? Как все. Никто не будет учить их по ускоренной программе. Вы не представляете, какие есть эти... Вы понимаете, вот это сообщество... Сейчас я вам скажу. Дело в том, что кто такие Харидим? Это мы с вами. Ну, например... Я не буду говорить, опять же, когда я говорю «мы с вами», я не знаю. Это я. Еще моя бабушка, вот которую я любил, которую я прекрасно помню, замечательная бабушка, она из хасидов. Я рос в семье, где еврейские праздники, кашрут и все такое, это было святое. Ну, потом, когда бабушка ушла, мы уже с мамой, так сказать. Ладно, но это уже другая история. Так вот. Кто такие правнуки? Это правнуки Харидим. Слава Богу, они умеют учиться, они умные. Я еще раз говорю, когда-то я их сравнил с женщинами. И никого не хочу обидеть, ни женщин, ни Харидим. Имеется в виду, тысячи лет женщин держали в черном теле и говорили, женщина занимается политикой, женщина занимается наукой. Да ну, не может быть, женщина в бизнесе. Вы что, трехнулись? А потом, когда дали женщинам возможность, оказалось, не то что трехнулись, они мужчин заткнули очень многие, ну, как бы, и не замечают. Кто тут стоит и идут дальше? Поэтому Харидим могут все, только надо дать им инструменты, как это, удочку. Поэтому если взять очень умных, очень разумных, там, 200-300 человек, и, ну, кто-то будет отсеиваться, это будут замечательные врачи. Поэтому я к этому отношусь. Я когда прочитал, я был счастлив. А когда они увидят, что есть врачи-ортодоксы, молодежь скажет, вау, я тоже хочу быть врачом. Сколько они зарабатывают? И начнут учить химию, биологию, потому что без химии и биологии врачом быть нельзя. Так в чем же плохо? Почему вы говорите «харидим»? Это все равно, что в 19 веке, даже уже во второй половине, я бы сказал, женщина-врач, вы прикалываетесь? Жень, баба-врач? Да ладно. Ну еще инструмент хирургу подавать? Ну ладно, сестрам. Но врач? Ничего. Женщины великолепные врачи, замечательные врачи. И сегодня, когда вы идете к врачу и попадаете к женщине, вы вообще не удивлены. Норма? Норма, то же самое. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Как вас зовут?
5: Александр.
2: Да, Александр.
5: Марк, у меня такой простой вопрос.
2: Давайте.
5: Вот этот вопрос насчет образования, харидим и так далее. Их надо, математики, физики. Конечно, это надо. Никто не как бы не сопротивляется. Но мировая, так сказать, история говорит о том, что можно было обойтись и без этих предметов, знаешь, например, ту же самую биологию, историю, историки, я имею в виду, биологи, литераторы, они абсолютно обходились без этих...
2: Совершенно справедливо, смотрите, но
5: тут...
2: Да, вот да, Бродский, Александр, например, Александр, я Бродский. Понимаю, Александр, я понимаю, о чем вы говорите. Но для того, чтобы ты понял, что ты талантливый литератор, ты должен иметь некое образование, базовое. Вот понятно, я, например, выбрал, ну, после армии, когда я не хотел уже учить математику, да, я выбрал, так сказать, профессию историка, окей. Но базовое понимание математики у меня есть. Базовое понимание физики, химии, биологии, географии.
5: Нет у вас, Марк, извините,
2: еще
5: нет
2: раз.
5: У вас базовой еще раз. Математики, базовое... Школьная, да, но это не базовая.
2: Еще раз, если бы я хотел учить, ну, может быть, у меня не хватало, так сказать, талантов для математики, но я имею в виду люди, которые учились вместе со мной, шли на математический факультет, они вполне
5: это
2: после школы
5: вопрос.
2: Шли на математический факультет. Но, к сожалению, после ишивы на математический факультет не пойдешь. Вот в чем дело. Поэтому...
5: И не надо.
2: А вот надо, это... а надо. Почему вы решаете за них? Почему вы решаете,
5: я
2: что...
5: Я ничего не решаю.
2: Нет, вы говорите, подождите. Вы
5: говорите,
2: еще раз, вы говорите, не надо. А я говорю, что эти люди способны на многое. И надо.
5: Конечно.
2: И надо, потому что еще раз, я еще раз говорю, совсем недавно, там 40-100 лет назад... Ну, уже там 120-130 лет назад говорили, женщины не учатся, и не
5: это
2: надо.
5: Я слышу,
2: а какая понятно. Разница? Мы говорим, а есть большие группы населения. Кто-то решил, что эти группы населения, ну, мукболим, я не знаю как, ограничены в своих мозговых, так сказать, занятиях. Они ограничены. А почему кто-то так решил? Отдайте им возможность. И, может быть, вы увидите, что через 30 лет именно ортодоксы начнут, так сказать, что называется, вести науку вперед. Я не знаю, как женщины. Опять же, я почему постоянно говорю о женщинах? Потому что я знаю ситуацию. Потому что многие тысячи лет женщинам не давали возможность. А потом как дали, и все удивились. Потому что как же так-то? И все стали жить лучше. Уровень жизни в западных странах, кстати, напрямую зависит от количества женщин, которые работают. Вот и все. И то же самое
5: конечно.
2: Будет в Израиле.
5: Рабочие места, конечно,
2: а рабочие места сегодня нужны грамотные рабочие места, поэтому
5: нет,
2: они должны скажите. Учиться. Спасибо вам.
5: Да.
2: Спасибо. Ну, мне нравится, когда люди рассуждают, ну, не надо им учиться, они же тупорезы по жизни. Боже упаси. Боже упаси, они не глупее нас. Только они попали в зависимость от своих раввинов, и эта зависимость должна быть прервана. Вот о чем речь. Пусть молятся, пусть учат Тору постоянно, но они должны иметь удочку для того, чтобы самим себя кормить. Вот и все. А для этого нужны знания. Удивительно. Как все это можно это самое? Так. Так. Добрый день. Я считаю, что одаренные ученики, неважно в какой отрасли, но только отличники, у кого дар к учебе, должны получать освобождение службы. И так. Бесплатное образование со стипендией. Просто потому, что одаренные. И могут стать великими раввинами, врачами, физиками и так далее. Остальные все должны служить, учиться за свой счет. Юра. Юра согласен. Юр, тут и не только, вот спортсмены. Ну, например, если спортсмен будет 3 года в армии, я имею в виду, есть мецтоен, а есть еще спортсмен выше мецтоена. Там есть отличный спортсмен, он ходит в армию на полдня, потом тренируется, а есть еще какой-то там самый высокий. Да, людей освобождают от армии. И еще раз говорю, мы еврейская страна, у меня нет ничего против Торы. И если 1000 человек в год будут освобождаться для изучения Торы, да на здоровье, но не больше. Но не больше. Все остальные должны служить в армии. Это нормально. Армия — это не наказание. Абсолютно не наказание. Я не считал, что мои дети, которые служили в израильской армии, и сейчас у меня там родственник, да, но он, правда, уже там большой офицер, да, я не считаю, что он наказан. Нет. Это нормально, служить и защищать родину. Нормально. Это даже это норма. В этом, как говорится, ходить каждый день на службу, это не подвиг, но что-то героическое в этом есть. Конечно, в армии и те, особенно боевые части, это героическое. Разумеется. Но это абсолютно не наказание. Абсолютно не наказание. Я вот что хочу сказать. Есть общий закон призыва для всех. Не надо ничего придумать. Какой-то позор с этим законом. Ну, мы как-то даже с Юлием Дельштейном здесь на Первом радио обсуждали эту тему. И, кстати, на YouTube-канале Первого радио можете найти интервью с Дельштейном. Он объяснял. Я, кстати, спросил, ну почему закон о призыве не работает насчет харидим. Сейчас не буду даваться в подробности, но вот можете зайти на YouTube-канал Первого радио. И там, собственно говоря, посмотреть интервью с Дельштейном. Он все там четко объясняет. Поэтому вот, хотя, конечно, ситуация так себе. Так, война, не имеющая никаких результатов, но вытянувшая из Израиля миллиарды шекелей, подходит к концу. Сейчас США договариваются об открытии Ормузского пролива, который и так был открыт до войны, но взамен размораживают деньги, которые сразу вложатся в военную машину Ирана. Имея такого союзника, как Трамп, нужно иметь четкую стратегию ведения войны. Ну, вообще, четкую стратегию ведения войны надо иметь всегда, имея союзника, как Трамп или другого там, я не знаю, там, союзника. Вопрос в другом. Это для Трампа война закончится. У нас еще есть Хамас. И война с Хамасом будет, потому что это неизбежно. Ну, во-первых, ну, с Хизбаллой, наверное, войны не будет, потому что Израиль, конечно, сопротивляется, но Трамп слушать не будет. И там одним из параграфов вот этого договора с Ираном будет прекращение войны с Ливаном. А вот тут же начнется война в Газе. Даже не сомневайтесь. И сколько будет идти война в Газе, мы тоже не знаем. Поэтому если вы считаете, что война подходит к концу... Нет, это эта часть войны подходит к концу, а новая как раз на подходе.

0: знали проще простого, как поменять лампочку в квартире, а знают ли те, кто окончил религиозные школы, или Гоев звать Шаббат дядя Федя. Ну, я помню, меня не учили менять лампочку в квартире, помню, учили физики там. Я как-то даже сдавал, мы же экзамены сдавали. Да, но я делал табуретки. Правда, мою табуретку маме показали на родительском собрании, сказали, а они просто не понимали, что это была супер-табуретка. Это была табуретка, которую в музеях современного искусства надо показывать. Нет, она была великолепна. Она была... Это не просто простая табуретка, четыре ножки, Нет, это был табурет. Но да, табурет я делал. Ну, а умеют ли они поменять лампочку, понятия не имею, вот это честно, не знаю. Так, Галина. Вот, Галина. Так, ага. Марк, так, на прошлой неделе спецы... Так, ага, вот теперь вот Галина. Так, а на прошлой неделе один спецэфир в Ютьюбе на одном радио. Там один спикер назвал судью Арона Барака пиратом юридическим. Уважаемого судью, уважаемого человека и ведущий с ним согласился, а другой спикер все время называет народ, который вышел на демонстрации против реформы, все время обзывает их капланистами или леваками, и назло им будет голосовать за Биби. Я очень разочаровалась в этом радио, правда, кроме одного ведущего, который не вел этот эфир, с уважением, Галина. Галина, ну, во-первых, я не могу отвечать за кого-то. Во-вторых, что я вам скажу? Есть клише. Я сейчас не буду говорить о том, что в 92-м году именно Ликуд, благодаря Ликуду во многом был принят свод законов о гражданских правах. И именно министр Меридор вместе, потому что не может судья Барак проснулся и сказал, ну теперь я буду активизм заниматься. Нет, после принятия вот этого свода закона о гражданских правах, у нас образовались законы, которые должны стать частью израильской конституции когда-то. Но если у нас есть части конституции, то там должен быть суд, который интерпретирует конституционные законы. А значит, у нас должен быть конституционный суд. Но так как у нас есть часть уже конституции, но нет конституции, а значит нет конституционного суда, следите за руками, у нас кто-то должен взять на себя функции конституционного суда. И именно поэтому министр от Ликуда Меридор и Арон Барак и фракция Ликуд, они пришли к выводу, что пока нету конституции, а значит конституционного суда, а части конституции уже есть, то функции конституционного суда берет на себя Багац. И именно об этом идет речь. Так вот, уважаемые депутаты, вы всегда должны, я не буду там никого комментировать, но вы должны всегда говорить депутатам. Они когда говорят, у нас Богац никем не избранный, всю эту чепуху повторяют, которую, уже блевать от нее хочется. Но надо просто депутатам говорить, так примите Конституцию. Если вы примете Конституцию, то тогда будет в Израиле создан конституционный суд, и Багац не будет решать вопросы, связанные с конституционным правом. Все. Багац будет решать текущие вопросы, которые, в общем, для которых он был назначен. Вот и все. Примите, блин, конституцию Израиля. Более того, как мы знаем, первый Кнессет не был назван Кнессетом. Это было конституционное собрание. Бен-Гурион заявил, что Конституция будет в 49-м году, потом в 51-м году, потом в 53-м, а потом, когда он понял, что Конституция ограничит его практически диктаторские полномочия, решил, что никогда. И теперь мы говорим, Багац виноват. Багац не принял Конституцию. Что вы говорите? Так вот, депутаты, примите Конституцию. Ну а то, что те, кто выходил против этой реформы, называют там леваками, капланистами, да пусть называют. Господи, это даже прикольно. После небольшой рекламы вернемся.
1: Тема дня на Первом радио. Реклама.
2: Махсане Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсане Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсане Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.

0: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
1: Только в Центркар. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Центркар Азур. Перых Ашива 9.
2: Махсанэй Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэй Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэй Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
4: Итак, друзья мои, наша программа продолжается. Слава пишет. Я где-то прочитал, что вся эта история со сделкой с Ираном не обошлась без Китая. Почему-то именно после визита Китая в Трамп начал очень хотеть дипломатично вместо войны, ну и так далее. Вы знаете, я тоже читал эту версию. Я не знаю. Я хочу сказать, Слава, дорогой. Я не знаю. Я знаю, что Китай... Сейчас надувает щеки, к ним приехал Трамп, к ним приехал Путин. Вот они, типа, они помогли разрулить ситуацию с Ормузским проливом, с Ираном. Китаю, конечно, надо, чтобы Ормузский пролив был открыт, понятно. Но я не могу сказать, сколько здесь идеологии, сколько здесь выдумки, сколько здесь правды. Понятия не имею. Я просто знаю, как работают вот эти информационные войны. И я понимаю, как работают эти вбросы, как работают вот эти все фейки. И поэтому я даже сейчас не обсуждаю детали. Даже для себя я говорю, не надо. Потому что сейчас идет война. Информационная война не менее кровавая, чем война, так сказать, на поле боя. И более того, очень многие специалисты в информационной войне правильно говорят, что она даже более важная, чем война на поле боя. Поэтому идет война. А на войне, как на войне правды нет. Поэтому я понятия не имею, даже не хочу это комментировать, потому что врач Хариди будет намного лучше, чем врачи-арабы, Саша. Да нет. Но опять какая-то глупость, бред. Вы идете к врачу. Или специалист, или не специалист. Какая разница? Я знаю великолепных арабских врачей, великолепных, которым стоит огромная очередь. И знаю таких еврейских врачей, что... Я не знаю, кто им дал диплом. Я не знаю, там, как говорили в Украине, за сало получили. Вот, поэтому какая разница? Врач Хариди, врач араб, врач там, я не знаю, русский. Какая разница? Врач женщина, врач мужчина, врач гей, я не знаю, там, врач этот, как, который в животных, как Даша, ну, который, как животные одеваются. Ну, это как... Квадробер, да. Врач-квадробер в свободное от работы время. Или который врач, который берет вот эту куклу какого-то самого, я не знаю, там, что? Да, хорсинг, да, берет куклу лошади и скачет. В свободное от работы время. Мне не важно. Мне важно, какой он специалист. Ну, мне кажется, это, ну, единственное правильно. Да, точно. Очень странные люди, зато, ну, классная тема. Короче говоря, маленький сделал по-большому, а большой взял под козырек, несмотря на огромный разведывательный корпус, редкая чушь, Алекс. Алекс, я не знаю, что тут чушь, что не чушь. Мы видим, что ситуация, мягко скажем, недоделанная. Недоделанная. Мы видим, что Иран выжил, ну, иранский режим, и мы прекрасно понимаем, что этот иранский режим, когда залижет раны, раны зализывать ему придется довольно долго, но раны зализываются. Когда залижет раны, начнет мстить и готовить новые, мягко скажем, серьезные операции, ну, против Израиля. Мы это понимаем. Мы же знаем природу иранского режима. И мы видим, что все недоделано. Видим. Ну и все. А насколько чушь, не чушь, это вам решать. Так, для всех сторонников пораженческих настроений. Анти-Арсават пишет. Смена режима в Иране никогда не была целью. Цель была его очень сильное ослабление в противовес Турции. А вторая цель была очень сильно подтолкнуть страны залива к альянсу с Израилем. Уже это все направить против Китая. Так что все идет по плану, Анти-Арсават. Во-первых, была цель смены режима. И Нетаньяху заявил, что мы сделаем все, чтобы, да, так ослабить иранский режим, чтобы... И более того, даже их призывали, выходите сейчас на улицы. Поэтому тут один момент. Подтолкнуть страны залива к альянсу с Израилем, ну, знаете, когда американские источники сказали, когда в субботу Трамп общался с представителями мусульманских стран, в том числе там были страны залива, когда он сказал, я хочу, чтобы вы к соглашению Авраама подключились, там у саудовского принца случился «О!» И Трамп уже пошутил, вы уже не на линии. Поэтому, ну, сказать, что все идет по плану, ну, окей. Но, знаете, мне это нравится, когда там четвертый год войны с Россией, с Украиной. Все идет по плану. Ну, примерно то же самое. Вы знали этот план. Ну, план был такой, что надо лишить Иран ядерной, ракетной составляющей. Но самое главное, именно на это есть у тебя одна возможность. Это настолько ослабит режим, чтобы дать возможность людям его сбросить. Вот и все. Если режим остается, это может быть сколько угодно тактическая победа, но стратегическое поражение. И посмотрите все американскую прессу, нашу прессу. Никто из специалистов, все говорят, что это стратегическое. Если завтра, может быть, Трамп там решится и как даст, и все, и аятоллы завтра убегут. Ну, может быть. Ну, теоретически все может быть. Но пока все идет по плану, вы такой классный. Добрый день, математика, их учить не надо, они замечательно считают деньги, Викинг. Ну, такое, опять же, это все замечательно считают деньги. Вы знаете, вот, когда говорят, ну, харидим замечательно считают деньги, а японцы деньги считать не умеют, а немцы, а шотландцы, арабы и прочие эскимосы. Все замечательно считают деньги. Только не надо вот эти антисемитские такие смешки. А евреи, в том числе ортодоксальные, замечательно считают деньги. А все остальные их никогда не считали. Для всех остальных деньги так себе бумага. Но я такого не встречал. Я, может быть, меньше общался с эскимосами, но с кем я общался, не евреи. Ой, как они умеют считать деньги. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Доброго дня, Марк. По вопросу харидим врачи. А как работа в больнице по шабатам и по праздникам? Они будут сдавать психометрию, специальный тест на врача или на них будут скидки? Аленка, вообще не знаю. Там, как я понимаю, вот эта вот организация, которая в это вкладывается, она сначала будут же очень мощные подготовительные курсы, химия, биология и так далее, и так далее, и так далее. Потом они выберут тех людей, которые способны учиться. Ну и прочее. То есть это будет, это проект длительный. И мне кажется, очень-очень важно. Что касается работы в больницах по шабатам, то мне кажется, что раввины должны давать им пикуах нефиш, то есть спасение жизни, и как-то они будут это получать. Безусловно. Безусловно, этот вопрос уже должен как-то обсуждаться. Ну, уверен, что не то, что там возьмут кого-то, давай ты будешь врачом. Ну, как-то, я говорю, там биологии одной и сколько, химии, ну, поэтому... 9 лет назад я работал в компании «Электро». Мне привели 20 человек харидим. Я должен был заинтересовать их в работе. Это была государственная программа, где платили им зарплату 50 на 50. Через неделю осталось 10 человек, и через неделю осталось 5. И вот трое из них 9-й год работают. Один стал «Минаэль проект», а два «Минаэля вода». Сегодня, к сожалению, эту программу почему-то закрыли, паха. Вот совершенно верно. Все остальные, почему они ушли? Потому что можно жить, не работая. Ведь вопрос же, паха, не в том смысле, что они такие плохие, тупые, неорганизованные. Вот скажи мне, вот обратитесь ко мне, сделайте на мне эксперимент. Сколько ты зарабатываешь, спросите меня, я вам отвечу. А вы скажете, давайте мы тебе будем платить 80% из этого, и ты не будешь работать. Обещаю, я пойду на это. Обещаю. Я уже долго работаю, я уже, я не знаю, первая работа у меня началась 17 лет. Я устал работать, если честно, устал вставать на работу. Я согласен. Так вот, но если у меня будет выбор, вот как у них, но они сбежали, ну вот эти 57 человек, а у кого нету выбора, ты продолжаешь работать. Энмаляс, вот я вам скажу пример, который, сколько у нас времени. Вот вы знаете, пример очень простой для меня. Когда огромное количество евреев поехало в Израиль, огромное количество евреев поехало в Германию. Так вот, я прочитал когда-то, мы говорим про первое поколение. Первое поколение людей, которые приехали в Израиль, именно в работоспособном возрасте, это важно, стали работать сразу, практически там в первый-второй год, где-то в районе 72% в Израиле. Я имею в виду людей первых. Но такое же количество, 70 больше процентов в Германии первого поколения жили на социале. По одной простой причине. Дали квартиру, дали социал. Можно. Так вот вопрос. В Израиле было не можно, а там можно. Такие же евреи, ваши соседи. Там почему-то все говорили наверняка, вот сволочи живут на социале. Ну вот эти русские, ну для них мы все русские, или там эти, которые не хотят работать. А здесь, вау, русские такие трудолюбивые. Это же ваши соседи с ваших городов. Потому что можно. Надо сделать так, чтобы не работать было нельзя. Я имею в виду для людей трудоспособного возраста, не больных, разумеется. Но мы не говорим про инвалидов, боже упаси. Так, привет, Марк. Кто будет решать о том, какой из харедим лучше из всех? Те же раввины в ешивах, а кто, как не они, преследуют цели, не призыва. Значит, тут возникает та же коррупция за пару сотен, кармат тому же раввину, чтобы он признал этих ребят лучшими, чтобы они не пошли в армию, ну и так далее. Закон один, он для всех, ну и так далее. Ну что я вам скажу? Тут просто много. Что я вам скажу? Ну какие-то конкурсы должны быть, какие-то олимпиады, в конце концов. Всегда можно решить вопрос, если захотеть. Если захотеть, потому что тысячу человек отобрать, их учатся в ешивах, там десятки тысяч, не так просто. По поводу Ирана, мы вернулись на 10 лет назад, и теперь, скорее всего, подпишем соглашение хуже того, что было подписано с Обамой в 2015 году, из которого вышел Трамп. Биби его подбил выйти, и что теперь? С уважением, Алексей. Ну, теперь. Марк, вы сегодня какой-то возбужденный, вы, по-моему, забыли принять таблетку успокоительную. Ну, хорошо, это кто... Написал Михаил. Нет, Михаил, я не пью успокоительный, я в порядке. Я знаю, о какой радиостанции говорила радиослушательница, перестал их слушать. Жаль, хорошо начинали, превратились в Бибистан. Голицына с Гозным, не зря сбежали оттуда сержант. Но мы коллег не комментируем. Впервые сталкиваюсь с ведущим, с которым полностью согласен, меня это пугает. Может быть, со мной что-то не так. Ну, с вами вообще все не так, шучу. Ну, так бывает, ну что делать? Религиозные врачи будут часто молиться в религиозные праздники, не будут работать, а кто за них будет работать? Ну, это уже частности, вы знаете... Это уже частности на самом деле. Главное, чтобы они были. Главное, чтобы они показали, знаете, пробить головой стеклянный потолок. Главное, чтобы вот... Почему очень важно, например, чтобы женщины харедим их берут в хай-тек-компании, чтобы девочки из ортодоксальной семьи видели, вау, можно! Можно работать не только там, я не знаю, в детских садах харедим, можно работать в хай-теке. Пусть, может быть, не программистами, а бодеки тохна, то есть, как это, я не знаю, как это по-русски, но неважно. Проверяйте вот эти программы, да. Можно работать в хай-теке. То же самое эфиопов берут, представители эфиопской общины. То же самое, когда появится 200, когда-нибудь, через 10 лет, 200 врачей-ортодоксов, и которые будут ездить на классных машинах, будут жить классной жизнью, ездить на лыжах, потому что все врачи обязательно любят на горных лыжах кататься. Я не видел ни одного врача, который не любит. Так вот, они будут ездить на горных лыжах кататься, да вся община захочет быть, как они. Это же классно. Известно, что мы, пишет Аркадий, независимое государство, то есть от нас ничего не зависит. Да. Ну, я вам скажу, Аркадий, от нас очень многое зависит. На самом деле, и в том числе и как от граждан, и в том числе от нашего правительства много зависит. Другое дело, когда ты, еще раз говорю, кладешь все яйца в одну корзину, то, в общем, на них может кто-то наступить своей тяжелой ногой, а это всегда крайне неприятно. Говорю как человек, который работал в индюшатнике. Все, друзья мои. Это была программа «Тема дня» здесь на Первом радио 89.1 FM. Я благодарю Дашу Достоевскую за помощь и поддержку. Галю благодарю. Все-таки написала она. Молодец, это все благодаря Даше. И благодарю всех вас, друзья, жителей Севера. Держитесь, мы с вами. Встречаемся в этой передаче ровно через неделю. С вами был Кричевский. Пока.
3: Тема дня с Марком Кричевским на Первом радио. Реклама.
5: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
6: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
7: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
8: Только в «Максана и Хашмай» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
9: Реклама.
10: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
11: Война, это все продолжается постоянно.
12: Я буду ждать выборов.
13: Ракеты к нам летели, конечно.
14: Ракеты много куда летят.
15: А что, аналитика у нас очень страдает.
10: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
16: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
17: Первое радио.
16: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
9: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Новости.
1: Один пострадавший в результате попадания дрона в дом в Метуле. Подробнее через несколько секунд. В 15:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как уже сообщалось ранее, ударный беспилотник, запущенный боевиками Хизбаллы с юга Ливана, попал в жилой дом в Метуле, причинив существенный ущерб зданию. Находившийся рядом человек получил тяжелый нервный шок, ему потребовалась помощь медиков. Сегодня с утра террористы неоднократно атаковали действующие на юге Ливана израильские подразделения ракетами и заминированными беспилотниками. Параллельно с этим осуществлялись запуски по населенным пунктам севера Израиля. Министерство иностранных дел Израиля опубликовало видеозапись попадания заминированного беспилотника в жилой дом на официальной странице ведомства в соцсети X. Полиция Израиля сообщает, что 17-летняя Тейла Аль-Кабец из Кирьят-Арба, которую объявили пропавшей, была обнаружена в Иерусалиме. Она здорова и в хорошем состоянии. Девушку разыскивали 12 дней. Накануне полиция объявила, что завершила расследование убийства Бениамина и Ману Залки. По данным полиции, в ходе расследования были задержаны 19 несовершеннолетних жителей района Шарон по подозрению в причастности к массовой драке, приведшей к убийству. Часть подозреваемых, как утверждает полиция, пытались скрыться. Также были задержаны дополнительные фигуранты по подозрению в содействии с препятствованием расследованию. В Чехии задержан бывший глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Илларион в миру Григорий Алфеев. Как сообщает издание «Инсайдер», иерарха подозревают в хранении наркотиков. В ходе досмотра в багажном отделении были обнаружены 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Состав происхождения и характер вещества должны быть установлены только компетентной экспертизой, сообщил телеграм-канал митрополита. «Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего», заявляет священнослужитель. Адвокат митрополита Михаил Пацовский заявляет о многочисленных процессуальных нарушениях в ходе обыска. Защита отмечает, что данному инциденту предшествовал длительный период давления на митрополита Илариона и православную общину в Карловых Варах, а также угрозы физической расправы. Эти угрозы, по оценке защиты, не выглядели обычным бытовым конфликтом. Они были политически окрашены. Их авторы связывали присутствие митрополита Илариона в Карловых Варах с его российским происхождением, церковной принадлежностью и служением в храме Московского патриархата.

0: 15 часов и 7 минут в студии Первого радио. Вы находитесь на той самой единственной волне. 89.1 FM. Да, у микрофона снова Вергунова. Зовут меня Екатерина. И я, по традиции, приглашаю всех и каждого, разумеется, каждого в наше и только наше музыкальное свидание. Вижу плейлист, он на высоте. Спасибо Яне Романовой, нашему музыкальному дизайнеру. Она подготовила отличный плейлист. Будем вместе подтанцовывать, местами подпевать, перешептываться посредством нашего WhatsApp. Все как всегда, как в обычные дни. Наш эфир сопровождает сегодня компания Indigo Financing, поэтому нужная и важная информация тоже будет впереди от нее. Всем привет.
1: Первое радио.
2: 89.1 FM.

0: что, я надеюсь, что вы немножечко взбодрились и даже начали приплясывать, чем бы вы там ни занимались. Кстати, чем вы занимаетесь там? Расскажите, пожалуйста. Ну, мы тут, а вы там, по ту сторону 89.1 FM. Здесь, на волне первого, мы сегодня с вами будем перешептываться по традиции. Знаете, что подумала я? А почему бы нам не пообщаться про обычные кассы и кассиров? Слушайте, ну давайте вспомним тот момент, когда в нашу жизнь ворвались вот эти вот кассы самообслуживания, да? Главный плюс — иллюзия контроля и тотальная интроверсия. Никто не осудит тебя за 3 пачки чипсов и 1 килограмм эклеров в полночь. Никто тебя вообще ничего не спросит. Карта нашей сети есть, а товары по акции возьмете, а наклейки собираете. Это идеальная зона комфорта для современного городского жителя, уставшего от коммуникации. Но так ли мы независимы? Давайте вспомним какие-нибудь моменты, где вы общались с кассиром. Или еще какие-нибудь моменты, которые кассир вам помог, например. Вот давайте эту тему обсудим и посмотрим, проголосуем, и посмотрим к концу второго часа, то есть это, да, этот час и следующий час, пообщаемся на эту тему, и посмотрим, кто из вас, да, любит, чтобы вас обслуживал кассир живой, который только что пришел, например, ну, скажем, из сафари откуда-нибудь, да, довольный жизнью, и вообще вас, его не волнует ничего в этой жизни, кроме его. Или же все-таки вот эти вот кассы самообслуживания. Что вам легче? Что для вас легче? Просто кассы самообслуживания или все-таки, чтобы с вами кто-то пообщался? Я, кстати, помню, как первый раз сама подошла к такой кассе. Что-то там жмякнуло не так, хотя с техникой у меня все в порядке. Но вот эта вот красная лампочка и такой механический голос на весь магазин, который объявил: «Ждите сотрудника» или там «Проверьте вес товара в зоне упаковки», и ты стоишь, просто чувствуешь себя каким-то преступником, которого просто хотел купить жвачку, а его обвинили за что-то непонятное. Ну, в общем, такое, да, себе. Так что, друзья, признавайтесь, кассы самообслуживания для вас — это спасение от людей или вечный стресс из-за фразы «положите товар в пакет». Пишите 054-20-70-800, мы же с вами отправляемся дальше по нашему музыкальному эфиру, по нашему с вами, только нашему с вами музыкальному свиданию. И слушаем следующую композицию, в которой есть наши любимые слова. Ла-ла-ла, потому что их просто запомнить. Вместе с Жанной Фриске поем.
1: Лучшая музыка.
2: Первое радио.

0: потрясающая композиция от Жанны Фриске. Ла-ла-ла, пойдем со мной, камон. Бывало ли так, что разговор с кассиром поднимал вам настроение на весь день, или наоборот, вы специально обходили стороной слишком общительного сотрудника? Рассказывайте ваши истории. Заменили бы вы всех кассиров на кассы самообслуживания, или вам все-таки живой разговор по душе? 054-20-70-800, уже вижу ваши WhatsApp-эсочки прилетают.
1: Лучшая музыка 89.1 FM.
0: Ну и песни тоже прилетают.

Возвращаюсь к вам в наш эфир. И давайте вместе представим мир будущего, где людей-кассиров вообще не осталось, например. Как вам? Итак, людей и кассиров вообще не осталось. Представляем себе такой мир. Вам будет наверняка не хватать вот этого простого человеческого «Здрасте, пакет нужен». Ну или вы с радостью забудете об этом навсегда. Давайте почитаем, что вы пишете на наш номер 054-20-70-800. Ух ты, прилетело достаточно много WhatsApp-эсочек. Есть для эфира, есть не для эфира, как всегда. Как мне нравится эта пометочка «не для эфира». Ну и потом личное перешептывание между нами. Так и есть. Эдуард пишет: еду в Бекьят Ярден и Бейчан забирать рабочих. Отличная информация, я считаю, для нас. Просто как бы мы жили без этой информации, я не знаю. Но на самом деле я рада, что человек занят, едет, неважно по какому поводу, и расскажет нам заодно, что там делается на дорогах, есть ли пробки, нам нужно рассказать всем. Ведь время уже 15 часов 34 минуты, да, и многие собираются топать домой. Так, Посейдон с нами здесь пишет: я за общение с кассиром, но с условием, что он не будет мне предлагать кулечек или пакет для кулечка, или наоборот. Слушайте, ну а так будет интересно. Представляете себе, сидит красивая девушка за кассой и говорит: уважаемый Посейдон, достаньте кошелочку, откройте сумочку, выньте кошелечек, закройте кошелочку и так далее, как в том веселом анекдоте. Но ведь это было бы классикой. Так, собственно, почему было, так оно и есть. Посейдон, спасибо за сообщение. Дринк с нами тоже здесь, пишет: всем привет. Только живой человек. Объясняю, почему. Это не безумная машина, которая просто считает, иногда просит тебя поставить смайлик. А тут ты подходишь к девушке. Ты видишь, что она успела в конце дня. Ей тяжело. Устала в конце дня. Ей тяжело. И ты просто ей говоришь: девушка, а у вас сегодня такой красивый шарфик. И все, и она твоя. Ой, Дринька, это как опять же в том веселом анекдоте, да? Билет на трамвай купил, прокатил — твоя. Дальше Дринька пишет: если по Мивце что-то было, и ты взял одну пачку, то она говорит: я всех придержу, беги, бери еще одну пачку, она идет тебе бесплатно. За это обожаю кассиров и особенно кассирш. Дринька выдал вообще все свои секреты. За это, наверное, я обожаю наших слушателей, вот за вот эту вот искренность и честность. Так, здесь опять у меня не для эфира. Но дальше у меня есть и для эфира. Всем добрый день. Ничего не заменит живого общения. Никакие кассы самообслуживания, пишет Виталий. Общение с кассиром — еще одна возможность подтянуть иврит. Кстати, да, почему бы и нет? Ну или приходите ко мне, я вас сама подтяну. Куда надо. Эмма тоже здесь пишет. Тоже не для эфира. Ребят, давайте так. Все, что касается рекламы и спонсора часа, да, это компания Indigo финансами, я вам уже сказала. И если у вас возникают вопросы, как они работают, какие у них акции, как акция работает и что для этого нужно, звоните, звездочка 2432, не пожалеете. Ну а наш WhatsApp пишите, пожалуйста, по теме эфира. Итак, Данлю тоже здесь пишет: какое это спасение, сканеры для покупок, ни людей, ни кассы, никого, это так хорошо. Я целый день работаю с людьми, с клиентами, мне после работы не хочется ни видеть и ни слышать людей, я интроверт. Пишет Данлю. Ну вот где-то в чем-то я, наверное, с ним соглашусь. Но точно вы со мной согласитесь, если я прямо сейчас включу следующую композицию, потому что она уже готова, и поет нам Кристина Орбакайте.

0: להפסיד. גם אם מצאתם שאתם זכאים להחזרי מס, וגם אם לא, לא שילמתם שקל. זה אומר שעכשיו אתם יכולים להתקשר לכוכבית 24-32. התקשרתם לכוכבית 24-32, בדקתם בתוך 10 דקות האם אתם זכאים להחזרי מס, ואני אמשיך לתת את המבצע שנתתי בתחילת השעה.
1: כן. אני אשמח.
0: זה אומר שהעשרה הראשונים שעכשיו מתקשרים לכוכבית 24-32 ויוצאים זכאים להחזר מס, מקבלים את פתיחת התיק במתנה. זה מתנה של 400-500 שקלים. זה שווה כל שקל. פשוט תעשו לעצמכם טובה אישית. אנחנו הולכים לתת לכם את הבדיקה הראשונית בחינם לכולם, אבל העשרה הראשונים שנמצאים זכאים להחזר מס הולכים לקבל מאיתנו את פתיחת התיק במתנה. בקיצור, חייגו לכוכבית 24-32 ותפסיקו להיות פריירים.
1: אין, נאור, תודה לך, ממש תודה לך, כי אתה מסביר הרבה יותר טוב ממה שאני מסבירה ברוסית, אז אנחנו...
0: לא, את מסבירה יותר טוב ממני תמיד, אין עלייך, קטיה.
1: אני מאוד מאוד מקווה שאנשים שומעים ומבינים שיש להם הזדמנות עכשיו להתקשר לכוכבית 24-32, ואנחנו נמשיך לדבר איתך בשעה הבאה.
0: בכיף גדול.
1: ביי בינתיים.
0: ביי.
1: Окей, друзья, надеюсь, что у вас нет проблем с ивритом, и многие из вас поняли, о чем идет речь. Конечно же, нужно набрать по телефону звездочка 2432, позвонить в компанию Indigo Financing, и они вам помогут разобраться с вашими финансами, с вашими налогами. По возврату налогов, конечно же, идет речь. Это Indigo Financing, они эксперты по возврату налогов. И самое интересное, что действительно компания уже вернула более 50 миллионов шекелей за последний год. Это видно, это можно, эта информация открыта, это можно увидеть в интернете. И если вы хотите получать возврат денег на банковский счет, прямо вот срочно, звоните звездочка 2432. Конечно же, сейчас идет акция. Первым 10 позвонившим открытие дела бесплатно, даже если вы не успеете в эти 10 позвонившим, и у вас минимальная цена просто для открытия дела, я уверена, что это все, каждый вот этот шекель, он стоит того, чтобы вернуть свои деньги, которые вы где-то не досмотрели, и вам про них никто ничего не сказал. Ну что ж, у нас впереди небольшая реклама, затем я к вам сразу же вернусь.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот».
3: Реклама. В DAX начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы DAX в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
4: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il.
5: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Только в Максанай Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
3: Реклама.
7: Лучшая музыка.
8: 89.1 FM.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.
1: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Мои чувства.

0: запомни, в жизни есть одна правда. 15 часов 58 минут в студии Первого радио. Я тоже хочу вам сказать одну правду. Сегодня утром мои коллеги затронули тему праздника. Празднуют сегодня во всем мире создание нашего с вами мира. Я считаю, что идеальный мир — это свобода выбора. Когда спешишь, бежишь к терминалу, к роботу на кассу. А когда грустно, идешь к любимой улыбчивой Марии Ивановне на третью кассу. И то хорошо, друзья мои, на мой взгляд. Но мы с вами подошли уже к концу этого часа. Впереди нас ждет рекламный блок, затем новостной выпуск. Он уже тоже не за горами, его подготовила Лидия Топельберг. И мы с вами плавно переходим в следующий час. Встречаемся уже там.
1: Реклама. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: Махсанэй Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэй Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэй Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
7: Лена, ну какая машина?
8: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
7: Все ясно, надо брать.
9: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9. 03 558 54 58.
1: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Цаль объявила об эвакуации жителей Тира и окрестностей. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛя на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей города Тира и прилегающих районов на юге Ливана. В сообщении говорится, что вследствие нарушения Хизбаллой режима прекращения огня, армия будет вынуждена в ближайшие часы действовать с применением силы против террористической инфраструктуры организации в районе города Тир и расположенных поблизости населенных пунктов. Армия призвала жителей зданий, которые позднее будут отмечены красным цветом на публикуемых картах, немедленно эвакуироваться ради собственной безопасности. Сообщение не сопровождалось карты, как это обычно происходит в подобных случаях. В нем указано, что карты будут опубликованы позднее. В сообщении традиционно подчеркивается, что ЦАЛ не намерен причинять вред гражданскому населению, но любой, кто находится рядом с боевиками Хизбаллы, ее объектами инфраструктуры или вооружением, подвергает свою жизнь опасности. Отдел по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, подал обвинительное заключение против сотрудницы дорожной полиции, обвиняемой в подделке и оформлении фиктивных дорожных штрафов. По материалам обвинения, сотрудница дорожной полиции Эйлата в период с апреля по июнь 2023 года неоднократно оформляла ложные протоколы о нарушениях правил дорожного движения в ходе службы на дорогах Эйлата и прилегающих трассах. В обвинительном заключении перечислены 20 эпизодов внесения ложных записей. В некоторых случаях полицейская подделывала подписи водителей на штраф, в других вписывала от их имени фиктивное объяснение или указывала, что водитель отказался подписывать протокол, хотя фактически встречи с водителями вообще не было. Кроме того, по данным следствия, в ряде случаев обвиняемая сообщала водителям, что штраф выписан не будет, и отпускала их, однако позже они получали штрафные уведомления по почте. Сотруднице полиции предъявлено обвинение в фабрикации доказательств, подделке документов должностным лицом, злоупотреблении служебными полномочиями и нарушении общественного доверия. Яир Гулан, выступая на заседании фракции «Демократия», высказал резкую критику в адрес главы правительства Бениамина Нетаньяху. В эти дни взгляды брошены в сторону Вашингтона. Вопрос, будет ли соглашение и каким оно будет, критически важен. Но решаем не мы, решают другие. И это позор и провал. Состояние здоровья не позволяет Нетаньяху продвигать страну вперед. Его юридическое положение не позволяет ему управлять коалицией, продолжил Голан. Коалиция знает, что она проиграет на выборах, и поэтому они стремятся действовать по модели Орбана. Есть серия комиссий, где рассматриваются законы, цель которых — взять под контроль свободные СМИ. Когда мы придем к власти, обеспечим свободу и независимость израильской прессы и право СМИ действовать свободно и независимо. Тем временем, как сообщило информационное агентство Reuters со слов двух официальных израильских источников, премьер-министр Бениамин Нетаньяху в закрытых беседах заявил своим приближенным, что у Израиля есть лишь ограниченная возможность влиять на решение президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розыске пропавшего 9-летнего Хануха Элиаси из Бнейбрака. В последний раз мальчика видели вчера днем в Бнейбраке, после чего от него не было вестей. Мальчик был одет в майку сливочного цвета, черные брюки, на голове черная кипа. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100. В Бнейбраке годовалая девочка подавилась игрушкой. Парамедики службы скорой помощи Маген Давид Адом оказали ей первую помощь на месте, после чего доставили в больницу Беллинсон в Петах-Тикве. Девочка в сознании, врачи квалифицировали ее состояние как тяжелое. По данным информационного портала «Вести», Министерство здравоохранения сообщило об обнаружении бродячей собаки, зараженной бешенством, возле КПП «Макабим» на шоссе 443 в районе Мадиина. Дворняга маленького или среднего размера, смешанной породы, темно-коричневой масти с белыми передними лапами, была сегодня поймана на КПП. На данный момент нет информации о людях, которые с ней контактировали. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменилась и незначительно ниже среднесезонной. Малооблачно, слабый ветер. В Иерусалиме 24 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Ашдоде 25, в Хайфе 23, в Бершеве 28, в Твери, на побережье озера Кинерет и на голландских высотах 29, на побережье Мертвого моря 32, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит мой коллега Евгений Забежинский.
12: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: 16:08. Возвращаемся в наше и только наше с вами музыкальное свидание. В этом часе по традиции должна быть программа «Картина маслом». У нас будет с вами наша картина маслом. У микрофона снова Вергунова. Зовут меня Екатерина. И, разумеется, я рада приветствовать здесь всех и каждого на волне 89.1 FM. Этот час мы проводим вместе с музыкой, которую подготовила Яна Романова, наш музыкальный дизайнер, с нашим спонсором этого часа, компанией Indigo Finance. Ну и, конечно же, с вами посредством нашего WhatsApp, номер которого и в этом часе не изменился. 05-420-70-800. Давайте поперешептываемся, пообщаемся на вольные темы, чем вы занимаетесь, какая погода у вас стоит за окном, это было бы смешно. Представляю, сейчас кто-нибудь пишет из, ну, скажем, Хайфы, что у них идет дождь. Вот я удивлюсь. Или где-нибудь в Илате тоже там, да, снег выпал. Пишите 05-420-70-800, буду рада вашим ватсапескам, и этот час, еще раз повторю, мы делаем вольный и произвольный от программы «Картины маслом».
1: Push me. Первое радио.
2: And then just touch me.
1: Всегда с тобой.
2: Till I can get my satisfaction.
3: Satisfaction. Satisfaction.

89.1 FM. Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Прекрасная композиция под названием «Обними» прозвучала сейчас на волне 89.1 FM. Знаете, бывают такие моменты, когда музыка идеально совпадает с ритмом вокруг нас. Будто весь город начинает двигаться в одном темпе, и машины на перекрестках, и прохожие, и даже солнце, которое постепенно меняет свой ракурс. Между прочим, скоро лето. Я всегда искренне радуюсь, когда удается поймать вот эту вот волну какой-то надежды, какого-то летнего вайба, да? А вдруг отпуск, а вдруг все-таки удастся взять этот отпуск, куда-нибудь полететь. Надеюсь, трек, который прозвучал только что, добавил вам правильного настроения, а следующая композиция, мне кажется, отлично продолжит этот день. Настраиваемся на общую частоту и слушаем вместе. Это «Первое радио».
1: Первый день весны. «Первое радио».

0: Продолжаем двигаться по нашему музыкальному свиданию, не только нашему музыкальному свиданию. Я сейчас считаю, что музыка — это, пожалуй, самый доступный способ сделать паузу и просто выдохнуть посреди любимого, даже самого насыщенного, но все равно любимого дня. Ведь мы же сегодня любим этот день, правда? Но пусть он будет хороший, пусть он закончится хорошо. Да, включаешь любимую волну, и на несколько минут все как-то... исчезает. Все заботы словно отходят на второй план, и мне всегда приятно разделять эти моменты с вами здесь, в студии, зная, что в эту самую секунду мы слушаем одно и то же. Давайте продлим это ощущение комфорта. Впереди отличный трек, который точно заставит вас улыбнуться, и я надеюсь, он вам тоже понравится, по крайней мере. Я буду со своей стороны здесь, в студии, подпевать.
1: Первое радио. Всегда с тобой. Yeah.

0: могу вам точно сказать, люблю я эту фразу или нет. Позвони мне, позвони. Иногда да, ловлю себя на мысли, что кому-то там мысленно посылаю. Позвони мне, позвони. Да, иногда ловишь себя на мысли, как быстро летит время. Вот только-только началось утро. Кажется, да, за окном уже совсем другой пейзаж. Ну как другой? Солнце все равно светит, вроде как лето на носу. И погода вроде не сильно меняется. Ну, может, ветер туда, оттуда, сюда и вон туда погоняет. В этой постоянной спешке, друзья, очень важно находить время для маленьких личных радостей, будь то чашка хорошего кофе или просто классная песня в эфире. Я сегодня как раз поймала себя на том, что хорошая мелодия способна мгновенно исправить любой самый сложный день и исправить настроение. Пусть и ваш день складывается исключительно удачно, исключительно хорошо. Ну а мы продолжаем музыкальный полет. Встречается следующий трек, он уже готов здесь для вас.
1: Первое радио. When you get up on your feet, I'm so alive. Всегда с тобой.

0: כשסיפרת, אני שאלתי את עצמי, רגע, מתי בדקתי? רגע, אולי צריך להתקשר באמת, אז מה נובע?
1: והבדיקה היא בחינם, אז מה אכפת לך? את גם לא מפספסת שום דבר ולא משלמת דבר.
0: כי אני מסודרת, כן? אבל באמת, אנחנו עובדים, לא בודקים, לא שוכחים גם, יש לנו חדשות שם ופה, וילדים ושם, הרבה דברים, ולא בודקים.
1: את יודעת מה, מי שלא מתקשר פשוט פרייר, כי הבדיקה היא בחינם.
0: אני מסכימה איתך. נאור, להיום יאללה, אני אומרת לך תודה רבה, ואני אסביר בכיף. גם ברוסית, ואנחנו נהיה על הכף מחר באותם שעות.
1: בכיף תודה. גדול, ביי ביי.
0: Друзья мои, я знаю, что из вас есть слушатели, которые хорошо понимают на иврите, и для них не нужно переводить, но на всякий случай я скажу, что да, компания Indigo Finance – это те самые эксперты по возврату налогов. Вам стоит позвонить звездочка 2432. Если вам положен налог, вам помогут вернуть. Если не положен, между прочим, есть такие тоже, которые совсем недавно делали и не знают, сколько времени должно пройти. В общем, ситуации бывают разные. Каждая ситуация – это индивидуальная ситуация. Это мы знаем. Нужно звонить, самим проверять. Мы здесь для того, чтобы просто вам сейчас напомнить, что нужно позвонить звездочка 2432, и первые 10 дозвонившихся, для них будет, конечно же, работать акция «Открытие дела бесплатно». Так что, если вы наемный работник, платите страховку жизни, если вы, не дай бог, в разводе, или платите алименты, или делали какие-то пожертвования, то эта информация для вас. И даже если вы в декретном отпуске, я знаю, что очень много приехала Олим Хадашим, новых репатриантов в страну, это тоже очень важно. И никто вам не расскажет, как у вас построен ваш тлушмаскорет, все ли там в порядке. Так что звоните, обращайтесь за финансовым консультацией в компанию Indigo Finance, звездочка 2432. Небольшая реклама на первом, ну и затем я вернусь сразу же к вам.
2: Реклама. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
3: Только в Максанай Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
7: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-Лиционе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
2: Только в Центр Кар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
7: Центр Кар Азур.
2: Дерех Ашива 9.
8: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
2: Реклама.
0: Как и обещала, возвращаюсь к вам в наш с вами и только наш с вами музыкальный эфир. Наше свидание здесь в этот час мы проводим его вместе с музыкой, которую подготовила Яна Романова, наш музыкальный дизайнер. Ну и да, удивительно, как одна и та же мелодия у каждого из нас вызывает совершенно разные воспоминания. Подумала я только что. Кто-то под какую-то песню вспоминает прошлый отпуск, кто-то строит планы на сегодняшний вечер. Я, например, пойду котлеты лепить. А кто-то просто подпевает. Ну, я тоже буду подпевать. Где-нибудь в пробке, да? Не обойтись без этого. Идешь на работу, что тебя ждет? Пробка. Едешь с работы, что тебя ждет? Пробка, разумеется. Но в этом и есть главная магия вот таких вот хороших треков, хорошей музыки. Они объединяют нас, где бы мы ни были, и оставаясь для каждого чем-то своим, чем-то личным, теплым, интимным, возможно. Мы продолжаем собирать этот музыкальный пазл в нашем эфире, слушаем дальше и ловим правильные ассоциации. Вы на первом.
9: Буду всегда с тобой. Первое радио. Всегда с тобой.

16:54 в студии Первого радио. Время пришло сказать вам до свидания, но ненадолго, до завтра. Ну и уступить место, конечно же, шестой передаче Алине Дарк здесь, которая будет провожать вас этим вечером, сопровождать каждого музыкально и, возможно, познавательно. С вами была Екатерина Вергунова. Всем хорошего вечера. Пока.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
6: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
7: Первое радио.
6: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
8: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
9: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
10: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!
8: Реклама.
11: Только под знаком качества «Ориджинал» вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего Чокопая «Орион». «Орион Чокопай» – всем Чокопаем Чокопай.
12: «Орион Чокопай».
13: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток» – пейте на здоровье.
14: На постоянную работу в Ришон-ле-Циони требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
15: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
16: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
17: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
18: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
19: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
8: Реклама.
20: Первое радио. Новости.
21: Цааль объявила об эвакуации для жителей Тира и Южного Ливана. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов в Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. После предупреждения об эвакуации, адресованного к жителям Тира и его окрестностей, пресс-служба Цааля на арабском языке опубликовала предупреждение о скорых ударах по объектам террористической инфраструктуры Хизбаллы на юге Ливана. В частности, были опубликованы аэрофотоснимки лагеря палестинских беженцев Аш-Рашидия к югу от Тира и лагеря палестинских беженцев Бурж-Аш-Шамали. Также в районе Тира армия обороны Израиля призвала жителей зданий, отмеченных красным цветом, на опубликованных картах, а также соседних строений немедленно эвакуироваться и отойти на расстояние не менее 300 метров. В ЦАЛе подчеркивают, что указанные здания используются террористами Хизбаллы, и пребывание в этих районах и в районе этих зданий представляет опасность для жизни. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал заявление, в котором назвал присоединение арабских и мусульманских стран к соглашениям Авраама обязательным условием ядерной сделки с Ираном. «Я требую, чтобы все страны в обязательном порядке немедленно подписали соглашение Авраама», — написал Трамп, поручив своим представителям проконтролировать этот процесс. Трамп перечислял страны, о которых идет речь. Это Саудовская Аравия, Катар, Пакистан, Турция, Египет и Иордания, отметив, что Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн уже являются участниками. По Ирану назвал отказ от такого предложения проявлением дурных намерений. Трамп также заявил, что в случае подписания Ираном соглашения с США, Тегеран тоже мог бы присоединиться к соглашениям Авраама. При этом он предупредил, что альтернативой сделки станет возобновление военных действий с еще большей силой. Тем временем глава партии Отцма и Удит Итамар Бен-Гвир в ходе заседания фракции в парламенте заявил: «Израилю нельзя привыкать к обстрелам нашей территории. Я обращаюсь к премьер-министру, поговори с Трампом, поезжай к нему, если надо, стукни кулаком по столу и потребуй права на свободу действий. Необходимо действовать, захватить территорию и обеспечить безопасность жителям страны», — заявил Бен-Гвир. Отвечая на вопросы журналистов об инциденте вокруг участников флотилии, он подчеркнул: «Израиль перестал быть мальчиком для битья. Те, кто приезжают сюда, чтобы поддержать террор, должны получить ответ, который получают сторонники террора. Бесполезно кормить их сэндвичами, они приезжают снова и снова. Необходимо положить этому конец», — заявил Итамар Бен-Гвир. Тем временем Яир Голан, выступая на заседании фракции «Демократим», высказал резкую критику в адрес главы правительства Бенямина Нетаньяху. «В эти дни взгляды брошены в сторону Вашингтона. Вопрос, будет ли соглашение и каким оно будет, критически важен. Но решаем не мы, решают другие, и это позор и провал. Состояние здоровья не позволяет Нетаньяху продвигать страну вперед. Его юридическое положение не позволяет ему управлять коалицией», — продолжил Голан. «Коалиция знает, что она проиграет на выборах, и поэтому они стремятся действовать по модели Орбана. Есть серия комиссий, где рассматриваются законы, цель которых – взять под контроль свободные СМИ. Когда мы придем к власти, обеспечим свободу и независимость израильской прессы и право СМИ действовать свободно и независимо», — заявил Голан. К другим новостям. Министерство здравоохранения сообщило о необходимости кипячения воды в населенных пунктах Моледет и Рамат-Цви в региональном совете Гильбоа на севере Израиля в связи с получением аномальных результатов анализа воды. В сообщении сказано, что воду необходимо кипятить перед питьем, приготовлением пищи, приготовлением лекарств и чисткой зубов. Директива Минздрава действует до нового распоряжения. К другим новостям. Гонконгом впервые был представлен астронавт в китайской космической миссии. 43-летняя Ли Цзяин отправилась на орбиту на корабле «Шэньчжоу-23» в составе экипажа из трех человек, пишет BBC. Полет стартовал вечером 24 мая, а спустя несколько часов корабль успешно пристыковался к китайской станции «Тяньгун». Ли, сотрудница полиции, мать троих детей, отвечает за научную полезную нагрузку миссии. Один из участников экспедиции проведет на орбите целый год в рамках важного эксперимента, однако кто именно останется на станции дольше остальных, власти пока не объявляют. Ну а теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха сегодня незначительно ниже среднесезонной. Наблюдается малооблачная погода, слабый ветер. В Иерусалиме 24 градуса, в Тель-Авиве 25, в Хайфе 23, в Бершеве 28 и в Эйлате 34 градуса. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
1: шестая передача на Первом радио. No matter what, no matter what.

Runway. Вау-вау-вау! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM, 17.08 в стране. Шестая передача начинается. Напоминаю, сегодня у нас с вами понедельник, 25.05. Красивая дата. Ну а начали мы этот час вместе с композицией Runway от Lady Gaga и в сотрудничестве с рэп-исполнительницей Doechii. Да, вот такая вот интересная композиция Runway. Не просто так она была записана, она вышла вот совсем-совсем недавно, если не ошибаюсь, где-то 10 апреля 2026 года. Да, и это все сделано под, конечно же, фильм «Дьявол носит Прада 2». И вот на этих выходных у меня наконец-то появилась возможность посмотреть этот фильм. И что я вам хочу сказать? Я была в диком восторге от первой части. Мне она безумно нравится до сих пор. А вот вторая часть, как по мне, очень сильно подкачала. Хотя есть у меня много знакомых, которые видели и просто в восторге. Ну что ж, у каждого может быть свое мнение. Мужчинам этот фильм совершенно не интересен, даже тем, кто интересуется там хотя бы, не знаю, модой, может еще что-то. Поверьте, мужчинам этот фильм не интересен. А вот девочки наверняка со своими подружками уже успели сходить и посмотреть. А если нет, то можете это сделать дома. На фильм я бы не советовала. Ну что ж, давайте начинать этот вечер вместе. Будем разговаривать, будем болтать. Ну, естественно, самое основное, что мы будем делать, это слушать музыку. Для этого мы здесь и собрались. А то, знаете, слишком много и а-ля-ля, да па-ля, да хватит уже, пожалуй. Прямо сейчас слушаем «Импульсы» от Елены Темниковой. Погнали! Погнали!

Ну что, по-моему, самое время приступать к нашей сегодняшней теме и немножечко добавить абсурда в наше рассуждение. Ведь вы знаете, ближайшие два часа вот мы давайте поговорим о временами откровенно комичных историях, которые когда-либо происходили с нашей планетой, а точнее с тем, как люди ее рисовали. Мы привыкли доверять картам, навигаторам, считая их истиной в последней инстанции. Но что, если я вам скажу, что целые поколения капитанов искали на карте острова, которых никогда не существовало, что великие империи начинали войны из-за обычной домашней свиньи или деревянного ведра, потому что кто-то не поделил метр неразмеченной земли. А прямо сейчас в мире, знаете ли, есть дома, где люди засыпают в одной стране, а завтракать идут на кухню, которая находится в другой стране. Так что давайте разбираться. Вот вы, например, слышали про фантомный остров Сэнди. Тот самый призрак из Google Maps. Это таинственный остров размером с Манхэттен десятилетиями благополучно существовал на картах в южной части Тихого океана. Его впервые открыл знаменитый капитан Джеймс Кук в 1774 году. Зафиксировал координаты и нанес на бумагу. И столетиями мореплаватели копировали эти данные, и остров даже перекочевал в цифровые карты Google Земля. Но ловушка захлопнулась в 2012 году, когда австралийские ученые на исследовательском судне приплыли строго по указанную точку, и вместо тропических лесов и суши они обнаружили лишь бескрайнюю океанскую гладь глубиной в 1500 метров. И все, там ничего не было. Даже какого-то подводного острова, который мог просто уйти под воду, ничего там такого не было. Оказалось, что Кук, скорее всего, принял за землю гигантское плавучее скопление вулканической пензы, и остров официально закрыли и удалили со всех цифровых носителей, но его призрак блуждал по миру почти 240 лет. Вот так-то за 240 лет поленились его найти и реально отметить на карте. А ведь верили человеку на слово.

0: Шестая передача.
1: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
2: Война, это все продолжается постоянно.
3: Я буду ждать выборов.
4: Ракеты к нам летели, конечно.
5: Ракеты много куда летят.
6: А что аналитика у нас очень страдает.
1: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
7: Реклама.
0: Пельмени?
8: Да.
0: Вареники?
8: О, да.
0: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.

0: Сколько?
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
3: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
5: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камачоба.
2: Реклама.
6: Шестая передача.

Ну что, продолжим узнавать, как же раньше картографы напортачивали. Вот, например, про остров Калифорния слышали? А вот в 16 веке испанские картографы слышали и допустили одну из самых масштабных и долговечных ошибок в истории географии. На основе путанных отчетов исследователей они решили, что Калифорния – это не полуостров, а гигантский изолированный остров. На картах того времени четко рисовался несуществующий пролив, отделяющий Калифорнию от материковой части Америки. Эта ошибка оказалась невероятно живучей и тиражировалась ведущими европейскими издательствами на протяжении 150 лет. Монархи, купцы, пираты планировали свои морские экспедиции, опираясь на этот грандиозный миф. И самое забавное, что даже когда сухопутные экспедиции доказали связь Калифорнии с материком, картографы отказывались перерисовывать шаблоны. Королю Испании Филиппу V в 1747 году пришлось издать специальный государственный указ, чтобы официально провозгласить: Калифорния не является островом. Ну и наконец-то все разобрались. Вот так-то, вот такие вот интересные факты.

Wonderful life, жизнь прекрасна, но она станет еще лучше после того, как завершится программа «Шестая передача» или же нет, кто знает, но, по крайней мере, точно будет программа «Прямой ответ» с 19 до 20.00, и сегодня Марьяна Беленькая обсудит США и Иран. Капитуляция или хитрая сделка США и Иран, похоже, подошли к соглашению, которое еще недавно выглядело невозможным, но на фоне сообщения о будущей сделке в Израиле все чаще звучит вопрос, не слишком ли для кого готов зайти Дональд Трамп ради договоренности с Тегераном? Что именно требуют и получают стороны? Почему Израиль считает возможное соглашение опасным? Есть ли у Вашингтона стратегия? Или США просто пытаются любой ценой избежать новой волны и скачка цен на нефть? И главное, действительно ли Америка отступает перед Ираном? Или речь идет о временном компромиссе с далеко идущими последствиями? Об этом Марьяна Беленькая поговорит с нефтегазовым аналитиком и востоковедом Михаилом Крутихиным. Вот так-то, так что подключайтесь с 19 до 20.00, программа «Прямой ответ». Ну а сейчас возвращаемся к нашим картам. И создание подробной географической карты – это колоссальный дорогой труд, который в 20 веке очень часто страдал от банального пиратства. Это сейчас у нас есть Google карты и тому подобное, можно зайти абсолютно по всей планете, посмотреть все, что хочешь. А раньше-то нет, такого не было. И чтобы защитить свою интеллектуальную собственность, картографические компании придумали гениальный трюк. Они стали изобретать города-призраки. В 1930-х годах директор американской компании General Drafting создал вымышленную деревушку Aglow на грунтовой дороге в штате Нью-Йорк. Через несколько лет их конкуренты выпустили свою карту, где в том же месте был отмечен город Aglow. Казалось бы, идеальный повод для судебного иска за плагиат, но случилось непредвиденное. Реальные люди приехали на этот пустой перекресток, увидели на картах название Aglow и открыли там настоящий магазин под названием «Генеральный магазин Aglow». Вымышленная точка на бумаге материализовалась в реальности и заставила суд отклонить иск. Вот так-то и появляются, оказывается, города, если вы не знали.

0: Шестая передача.
1: Це я, дід

0: Фа-фа, ля-ля.
1: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
0: Наступный вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа, ля-ля.
2: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
3: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
4: Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот».
5: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
6: Ваша реклама работает ежедневно.
7: Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио.
8: 03-94-94-88-88.
9: «Год без забот».
10: Реклама.
11: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
12: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
13: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
14: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон Лиционе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
15: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
16: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
17: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
11: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
18: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
10: Реклама.
16: Шестая передача.

Кристина Агилера, Maroon 5, Moves Like Jagger только что прозвучало. Ну, а мы продолжаем нашу тему. И знаете ли вы остров Бермеха? Слышали о таком? А я расскажу историю этого крошечного клочка земли в Мексиканском заливе, больше похоже на шпионский детектив. Остров Бермеха веками отмечался на испанских и португальских картах, служа важным ориентиром для моряков. В конце 20 века его ценность взлетела до небес, когда вокруг него обнаружился колоссальный запас нефти. По международному праву наличие этого острова позволяло Мексике значительно расширить свои территориальные воды и заявлять права на богатство. Однако, когда в 1997 году мексиканский военный флот отправился зафиксировать точные координаты острова, на месте не оказалось. В Мексике до сих пор популярна теория заговора, что остров тайно взорвали американские спецслужбы, чтобы лишить соседа морских границ. Официальная же наука считает, что Бермеха просто ушел под воду из-за тектонических сдвигов или размыва почвы. А тут уж думайте, правда, неправда, вымысел, не вымысел, даже не знаю. Ну что же, а теперь давайте продолжать. У нас волосы от Астудио.

Вот и подходит к завершению первый час шестой передачи. Будем переходить во второй. Еще больше музыки, еще больше. А хотя куда еще больше? Хотя посмотрим, может быть, смогу уложиться. Кто знает, поживем, увидим. Ну а через каких-то минуточек пять мы услышим выпуск новостей и узнаем, что же происходит в Израиле и мире. Ну и как я уже говорила совсем недавно, с 19 до 20 вас ожидает программа «Прямой ответ» с Марьяной Беленькой. Серьезные разговоры на серьезные темы. Ну что ж, оставайтесь с нами на 89.1 FM.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
5: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
6: На постоянную работу в Ришон-Ле-Ционе требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
7: Только в Center Car. Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц. Center Car Azur. Терех Ашива 9.
3: Максана и Хашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Мави Глави. Камарчоба.
1: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Хизбалла предприняла попытку ракетного обстрела территории Израиля. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 18 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛя сообщила о попытке ракетного обстрела территории Израиля боевиками Хизбаллы. Ракета была перехвачена силами ПВО. Примерно в то же самое время было зафиксировано проникновение в Израиль беспилотного летательного аппарата, запущенного с территории Ливана. Беспилотник упал на территории Израиля, недалеко от границы с Ливаном. В результате двух этих инцидентов, к счастью, никто не пострадал. Тем временем пресс-служба ЦАЛя на арабском языке опубликовала новое срочное предупреждение для жителей района Аль-Аббасия возле Тира на юге Ливана. В сообщении говорится, что в связи с нарушениями Хизбаллой соглашения о прекращении огня, армия вынуждена действовать против организации с применением силы. При этом подчеркивается, что ЦАЛь не намерен причинять вред мирным жителям. Им рекомендуется покинуть здание, отмеченное красным цветом на опубликованной карте. И в предупреждении говорится, что пребывание в районе обозначенных зданий представляет непосредственную угрозу для их жизней. На юге Израиля без признаков жизни был обнаружен военнослужащий ЦАЛя, сообщил портал Ynet. Это сообщение о смерти было передано его семье. Военная полиция начала расследование причин смерти. О завершении расследования материалы будут переданы в военной прокуратуре. В Вену вылетела группа спасателей из Израиля для поиска 80-летнего мэра Фурмана, пропавшего без вести в минувшие выходные. Об этом сообщает Israel AM. Известно, что в пятницу Фурман спонтанно вылетел в Австрию, не объяснив семье причину поездки. При себе у него были только паспорт и небольшая сумма наличных. Он не взял с собой ни мобильный телефон, ни банковскую карту. В субботу вечером он позвонил жене с чужого телефона, но не смог объяснить, где находится. С тех пор связь с ним была потеряна. По имеющимся данным, Фурман страдает нарушениями памяти и ориентации. К другим новостям. В центре страны по дороге в школу старшеклассница подверглась сексуальному насилию. Был задержан подозреваемый, работник компании-подрядчика. Сайт МАКа сообщает, что арест подозреваемого уже неоднократно продлевался. Недавно ему были предъявлены обвинения. По информации сайта, родители учащейся узнали о произошедшем из письма администрации учебного заведения, в котором говорилось, что на ученицу по дороге в школу напал посторонний человек, который был задержан сотрудниками полиции. Администрация призвала родителей не распространять слухи и уважать частную жизнь пострадавшей. Ей и ее семье оказывается психологическая помощь. Партия «Демократии», мы ее лидер... Партия «Демократим» и ее лидер Яир Голан ведут переговоры с матерью бывшего заложника Матана Цингаукера, одной из лидеров антиправительственных протестов «Enough Цингаукер», о включении ее в предвыборный список партии на выборах в Кнессет. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в «Демократим» сообщает Исраэль Айом. Согласно уставу партии, Голан может зарезервировать для Цингаукер второе или десятое место в предвыборном списке, однако пока о конкретном размещении речь не идет, поскольку переговоры находятся на ранней стадии. А теперь о погоде. Если верить прогнозу синоптиков, завтра погода существенно не изменится, будет малооблачно. В Иерусалиме 14 градусов ночью и 24 днем, в Тель-Авиве 17-26, в Хайфе 17-22, в Бершеве 14-26 и в Эйлате 21 градус ночью и 33 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. Развитие событий в следующем выпуске.
7: Шестая передача на Первом радио.

18 часов и 8 минут в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Ну что, дорогие друзья, начинается второй час. Да, и сегодня он завершающий. Вот так вот всегда происходит у нас с вами по понедельникам. Потому что далее будет программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. Ну и за этот час мы с вами успеем и поболтать, и послушать музыку, и узнать что-нибудь новое или хорошо забытое старое. Например, про горы Конг. Слышали о таких? А я расскажу. В 1798 году английский картограф Джеймс Реннелл нарисовал на карте Африки колоссальную горную цепь под названием горы Конг. По его авторитетному мнению, этот хребет тянулся на тысячи километров с запада на восток, полностью изолируя центральную часть континента. И почти 100 лет европейские географы, политики, колонизаторы свято верили в существование этих неприступных вершин. Писатели упоминали их в романах, а торговцы строили маршруты в обход этой вымышленной стены. Ошибка копировалась из атласа в атлас, обрастая выдуманными подробностями о заснеженных пиках и диких племенах. Мираж рассеялся только в 1889 году, когда французский путешественник Луи Густав Бингер пошел весь регион пешком. Он доказал, что на месте великих гор находятся обычные равнины и невысокие холмы. Но для тех, кто не понял, о чем мы говорим о картографических ошибках и не только. Что же люди, какие ошибки допускали и передавали из их уста, из уст в уста и точно так же из карт в карты. Ну, а потом со временем это опроверглось. Но если вы знаете интересные истории, можете прислать им на наш WhatsApp 054-2070-800. Ну что, давайте продолжать. Прямо сейчас у нас композиция «Градус 100» от группы «Градусы».

Ну что, продолжим нашу безграничную тему о границах. И знаете, всегда въезд выезд из Израиля – это тот еще квест даже для граждан. Не правда ли, всякие допросы, досмотры и тому подобное. Нет, мы все прекрасно понимаем, что это наша же безопасность. Но, тем не менее, в Европе, в большинстве стран Европы, можно пересекать границы, и там вас толком даже никто не остановит. Нет, естественно, бывают моменты, когда там остановят погранцы, посмотрят, поговорят с вами. Но по большей части там можно пересекать границы и, в принципе, спокойно себе путешествовать. Но бывают места, где граница прям слишком тесно пересекается между собой. Граница между Бельгией и Нидерландами, например, в городе Барле. Это самый настоящий кошмар для любого пограничника и таможенника. Здесь территория представляет собой безумную мозаику, где 22 бельгийских анклава окружены голландской землей. Разница режет улицы, парковки, магазины и даже жилые дома прямо посредине комнат. Гражданство жителям такого дома определяется по очень простому, но забавному правилу, где находится его входная дверь. Если дверь расположена на голландской стороне, человек платит налоги в Нидерландах, а если ее перенести на метр левее, он становится бельгийцем. Во время пандемии это приводило к абсурду. Кафе закрывали одну половину зала, потому что в Бельгии действовал локдаун, а в голландской части еще можно было посидеть. А почему абсурд? По-моему, это очень даже прикольно в какой-то момент, не правда ли? Ну что, давайте сейчас мы вступим еще дальше за границу, потому что сейчас мы послушаем с вами Джон Кука. Если вы скажете, а я не знаю, кто это такой, это один из 7 участников BTS, и, между прочим, песня у него тоже называется Seven, и в какой-то момент она была супер-мега-хитом, и мне довольно она нравится. Надеюсь, что и вам тоже. Слушаем.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуются помощники повара, подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215. 35!

0: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
1: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
4: Реклама.
5: Шестая передача.

Paul McCartney, Michael Jackson, say, say, say, скажи, скажи, скажи, а я сейчас расскажу, расскажу, расскажу про необычную, почти что войну, можно сказать. В 1859 году между США и Британской империей на островах Сан-Хуан произошел конфликт, вошедший в историю как «Война из-за свиньи». Да, вы не ослышались, из-за свиньи. Из-за неточных формулировок в старых договорах обе страны считали эти стратегические острова своими и заселяли их. Напряжение взорвалось, когда американская свинья, это именно свинья, никого не имею в виду обидеть, просто это животное, со стороны принадлежащая американцу, забрела на огород к британскому фермеру и бесцеремонно съела его картошку. Разозленный американец застрелил животное, а британские власти пригрозили арестовать его, что вызвало волну патриотического гнева. К острову мгновенно стянулись 3 американских пехотных полка и 5 огромных британских военных кораблей. И, к счастью, адмиралы с обеих сторон проявили благоразумие и отказались открывать огонь из-за гибели одной свиньи. В итоге территории мирно поделили, а единственной жертвой этой международной войны так и осталось несчастное животное. Вот так-то, вот такие вот бывают истории в истории человечества. Да, а чего уж говорить о наших войнах. А об этом, кстати, между прочим, и поговорят сегодня в программе «Прямой ответ США и Иран. Капитуляция или хитрая сделка?». США и Иран, похоже, подошли к соглашению, которое еще недавно выглядело невозможным, но на фоне сообщений о будущей сделке в Израиле все чаще звучит вопрос, не слишком ли далеко готов зайти Дональд Трамп ради договоренности с Тегераном? Что именно требуют и получают стороны? Почему Израиль считает возможное соглашение опасным? Есть ли у Вашингтона стратегия? Или США просто пытаются любой ценой избежать новой войны и скачка цен на нефть? И главное, действительно ли Америка отступает перед Ираном? Или речь идет о временном компромиссе с далеко идущими последствиями? Об этом Марьяна Беленькая поговорит с нефтегазовым аналитиком и востоковедом Михаилом Крутихиным. Подключайтесь в 19.00. Будет также и YouTube-трансляция. Ну а мы продолжаем. We'll be right back.

Ну что, иногда картографические ошибки могут довести обычных фермеров до создания собственного независимого государства. В начале 19 века из-за расплывчатого описания русла реки на границе между США и Канадой образовалась спорная зона. И американские и канадские налоговые инспекторы начали одновременно требовать деньги с местных жителей, что страшно взбесило суровых колонистов. В 1832 году фермеры собрались на совет и послали обе фракции подальше и провозгласили независимую республику Indian Stream. Они написали свою конституцию, выбрали президента, организовали суды и даже построили небольшую пограничную капсулу форт. Крошечная республика просуществовала 3 года, успешно отбиваясь от сборщиков податей с обеих сторон. Финал наступил, когда американская армия мягко, но решительно ввела войска и ликвидировала автономию. А ведь все так хорошо начиналось. Вот такие вот дела.

0: Шестая передача. Реклама. В ДАКС начинается обновление коллекций. Распродажа моделей с выставки со скидкой до 70%. И еще больше специальных предложений. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Только в Центркар. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458. В ДАКС начинается обновление коллекций. Распродажа моделей с выставки со скидкой до 70%. И еще больше специальных предложений. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
2: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
4: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
0: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-Лиционе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
5: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
0: Реклама. Шестая передача.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Ну что, совсем скоро этот час завершится и начнется программа «Прямой ответ». Ну, еще успеем обсудить парочку нюансиков, ведь на нашей планете почти за каждый метр суши идут ожесточенные споры. Но есть одно удивительное исключение под названием Биртавиль. Это пустынный четырехугольник площадью более 2000 квадратных километров и находится он на границе Египта и Судана. Уникальная ситуация в том, что ни Египет, ни Судан официально не хотят признавать Биртавиль своей территорией. Все дело в двух разных картах границ, составленных англичанами в 1899 и в 1902 годах. Если страна заберет себе этот кусок пустыни, она автоматически откажется от прав на соседний, гораздо более ценный треугольник Халаиб с выходом к морю. И в результате тот самый кусочек Биртавиль остается единственным обитаемым местом на Земле, на которое не претендует ни одно государство. Туда периодически приезжают чудаки со всего мира, втыкают свои флаги и объявляют себя королями, но миру все равно на это.

Вот и подходит к завершению шестая передача. Двигаемся дальше по волнам Первого радио 89 и 1 FM. Я же с вами прощаюсь до завтра. Всем желаю прекрасного продолжения этого теплого вечера. Всех обняла. Пока-пока.

0: Шестая передача.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
2: Реклама.
3: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: В ДАКС начинается обновление коллекций. Распродажа моделей с выставки со скидкой до 70% и еще больше специальных предложений. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Только в Максана и Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
8: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
9: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
2: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Иран выразил готовность вывести обогащенный уран в Китай. Подробности об этом через несколько секунд. В 19:00 в Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на компетентные источники сообщил, что Иран готов вывести обогащенный уран со своей территории в Китай. По данным источников, Тегеран также добивается гарантий со стороны Пекина перед продолжением соглашения с США. Кроме того, сообщается, что командующий армией Пакистана Асим Мунир, выступающий посредником между Ираном и США, в ближайшее время должен отправиться в Доху, столицу Катара. По информации пресс-службы ЦАЛЯ, в центре сектора Газа был ликвидирован Мухаммед Абу Малюх, один из ключевых специалистов Хамаса по производству оружия. По данным, Абу Малюх был членом производственного штаба террористической группировки и в период действия соглашения о прекращении огня занимался изготовлением оружия. Боевик был ликвидирован накануне силами штаба Южного военного округа. Администрация регионального совета Мали-Йосеф приняла решение об отмене занятий в учебных заведениях в населенных пунктах на границе с Ливаном. Глава регионального совета заявил, что он не позволит, чтобы дети и педагоги стали мишенью врага. По его словам, в условиях постоянных атак безопасность детей важнее любых других соображений. На юге Израиля без признаков жизни был обнаружен военнослужащий ЦАЛЯ, сообщил портал Ynet. Сообщение о смерти бойца передано его семье. Военная полиция начала расследование причин смерти. По завершении расследования материалы будут переданы в военной прокуратуре. Мировым судом Тель-Авива на 3 дня продлен арест 52-летнего тренера по спортивной гимнастике, подозреваемого в тяжких сексуальных преступлениях. По данным полиции, речь идет об известном в профессиональных кругах тренере, который около 20 лет готовил девочек к соревнованиям в составе сборной Израиля. 21 мая против него была подана жалоба в полицию. Одна из пострадавших, которой сейчас 20 лет, утверждает, что подвергалась насилию с 14 до 18 лет. Ее сестра утверждают, что ОВА подвергалась насилию с 11 до 13-14 лет. По версии следствия, часть инцидентов происходила во время поездок на соревнования за рубеж. Подозреваемый отрицает все обвинения. Партия «Демократим» и ее лидер Яир Голан ведут переговоры с матерью бывшего заложника Матана Цингаокера. Одной из лидеров антиправительственных протестов Эйнаф Цингаокер о включении ее в предвыборный список партии на выборах в Кнессет. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в «Демократим» сообщает Исраэль Айом. Согласно уставу, Голан может зарезервировать для Цингаокер второе или десятое место в предвыборном списке, однако пока о конкретном размещении речь не идет, поскольку переговоры находятся на ранней стадии. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра температура воздуха существенно не изменится. Будет малооблачно в Иерусалиме 14 градусов ночью и 24 днем. В Тель-Авиве 17-26, в Хайфе 17-22, в Бершеве 14-26 и в Эйлате 21 градус ночью и 33 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00. А далее в эфире прямой ответ с Марианной Беленькой.

0: Когда искажаются понятия. Когда слова меняют смысл. Когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
1: Здравствуйте. Как обычно в это время, с вами передача «Прямой ответ» и я, Марианна Беленькая. Приветствую радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. Вы также можете сегодня задавать вопросы нашему гостю. Для этого нужно быть подписанным как раз на YouTube-канал, и сделать это можно в чате передачи на YouTube. А с нами востоковед Михаил Крутихин. Здравствуйте, Михаил Иванович.
2: Добрый день.
1: Спасибо, что присоединились к нашему эфиру, и я надеюсь, что вы поможете разобраться в том, что происходит, потому что, например, когда мы всего несколько дней с вами договаривались о передаче, казалось, что, вернее, не казалось, сообщалось, что вот-вот будет подписано соглашение, оно почти готово, между США и Ираном. Не прошло несколько часов, как оказалось, что казалось. И нету соглашения, и каждый день мы получаем что-то новое, какие-то утечки, одни иногда противоречат друг другу, и вот сейчас очередной раз слышим новости о том, что, например, Иран готов утилизировать свой высокообогащенный уран в Китае, что представитель Пакистана летит в Доху, представители также Аракчи и Галибаф летят в Доху. В общем, что происходит? Помогите разобраться.
2: Ну как, происходит затягивание процесса, и затягивание, судя по всему, с двух сторон. С американской стороны Трамп заявляет, что время работает на нас, это его выражение. И, судя по всему, он рассчитывает на то, что блокада, продолжающаяся блокада иранских портов, чтобы туда не проходили никакие суда, чтобы оттуда не выходили никакие суда, тем более танкеры, эта блокада, в конце концов, доведет Иран до такого экономического кризиса, когда население выйдет на улицы и начнет свергать власть. Я не уверен в том, что эти ожидания оправдаются. А с точки зрения Ирана, мы видим, что там очень противоречивые заявления. С одной стороны, мы видим заявление о том, что якобы верховный лидер Ирана Муджтаба Хаменеи постановил, что никакой уран, обогащенный территорией Ирана, не должен покидать. А с другой стороны, идут заявления о том, что, возможно, в Китай его отправят. Поэтому противоречивые заявления идут и в Соединенных Штатах, и в Иране. И по внешним, по всем признакам, пока никакого движения в достижение соглашения, возможно, какого-то, или такого момента, когда стороны объявят, что они не смогли договориться, и поэтому придется Соединенным Штатам возобновлять военные действия. Вот до этого момента пока мы не видим, как будут двигаться события.
1: Но вот вы сказали, что Трамп ждет, когда блокада подействует, а тем не менее появляется сообщение, что какие-то иранские танкеры все-таки проходят через пролив и отправляются они в Пакистан и Китай, тем самым посредником на переговорах. Как так?
2: Ну, во-первых, я не вижу подтверждения этих сообщений. Я вижу, что танкеры, груженные нефтью, не так много их. Вот иранцы говорят, что 33 там танкера они пропустили, но идут они с нефтью не иранской, а идут с нефтью из Ирака, из Кувейта, из Объединенных Арабских Эмиратов. Мало того, мы видим, что с самого начала военных действий, с 28 февраля, из Персидского залива вышли общим счетом, вот прямо по названиям можно определить, 10 судов, груженных сжиженным природным газом из Объединенных Арабских Эмиратов и из Катара. В последние дни таких судов было 3. То есть иранцы их пропускают. Это не их газ, это не их груз. И поэтому американцы тоже пропускают их через блокаду, поскольку эти суда не имеют отношения к блокаде Ирана. В заливе еще остается 10 судов-газовозов, которые пока еще эту территорию не покинули. Но говорить о том, что иранцы отправляют куда-то свою нефть, я бы не торопился, потому что подтверждение этому я в сообщениях о конкретном движении судов я там не нашел.
1: А я так понимаю, что вот если вы говорите, иранцы пропускают, почему пропускают США, понятно, то есть это союзники и так далее. А по какому принципу Иран пропускает? Они ему все-таки платят или не платят? Как вообще работает вот эта система в Ормузском проливе?
2: Значит, иранцы объявили, что не будут пропускать суда недружественных государств, то есть Соединенных Штатов Америки и Израиля. Это совершенно точно, как они объявили. Но арабские страны могут проходить. Иранцы создали специальное бюро по контролю за навигацией в Ормузском проливе. Иранцы объявили, что теперь плата за проход через Ормузский пролив будет называться, ну, как бы платой за экологический ущерб. Вот что-то такое. Нет, они говорят, это не пошлины, которые мы взимаем, не какие-то там специальные суммы платы за проход. Нет, это именно связано с заботой об окружающей среде, и это мы будем взимать. Они объявили, что сейчас идут переговоры с арабами, предполагаю, что это с Оманом, о том, чтобы совместно каким-то образом регулировать судоходство в Ормузском проливе. Но от переговоров до реальных правил прохода судов еще очень и очень далеко. Поэтому пока все эти сообщения тоже противоречивы. Некоторые капитаны судов признавались, что за проход иранцы взимают плату в криптовалюте на какие-то счета. Здесь тоже очень трудно что-то подтвердить, потому что большая часть судов, проходящих через Ормузский пролив, они выключают свои транспондеры, невозможно определить, каким точно маршрутом они прошли, задерживались или нет около иранских пропускных пунктов, и в целом там больше шума такого информационного, чем реальных фактов.
1: А вы упомянули Омана, вот мне лично бросилось в глаза, что султан Омана не участвовал в телефонной конференции, которую устроил Дональд Трамп с арабскими мусульманскими лидерами. Возможно, вот как раз из-за вот этих договоренностей с Ираном, и Трамп сердится на Оман или что-то такое.
2: Нет, но Оман рассчитывает на то, что если будет какая-то договоренность по Ормузскому проливу, то он здесь будет играть как в будущем какую-то роль. Сговорятся они с Ираном или с другими странами, это трудно сказать. Но фарватеры, по которым раньше шли суда в Персидский залив из Персидского залива, оба фарватера проходили через территориальные воды Омана, через иранские воды, они просто никак не проходили. Только потом, уже в заливе, около трех островов, которые были оккупированы в свое время Ираном, и Иран считает их своими, вот там были фарватеры, через которые суда проходили по якобы иранским водам, неофициально, но иранским водам. А так, без Омана, там, ну, даже с точки зрения правил международного судоходства ничего не решить. И Оман сейчас сохраняет нейтралитет. Что нельзя сказать об арабских странах? Вот здесь очень интересна их позиция. Потому что по их поведению можно до некоторой степени предсказать исход событий. Вот посмотрите, прежде чем начались военные действия 28 февраля, арабские страны пытались всячески удержать американскую администрацию от того, чтобы начинать войну против Ирана. Когда война вышла на, ну, как бы пик, когда уже было видно, что больше 250 высших руководителей Ирана были ликвидированы, что пострадал военный потенциал Ирана, и вроде бы победа казалась близкой, арабские государства очень быстро переключились и фактически сформировали что-то вроде такого фронта противодействия Ирану и содействия Соединенным Штатам и Израилю. Сейчас ситуация поменялась снова. Дело все в том, что в арабских странах есть такая, ну, как бы национальная традиция стараться оказаться на стороне победителей, потенциальных победителей. Вот когда они видели, что Соединенные Штаты и Израиль, ну, фактически ведут дело к победе над исламским режимом в Тегеране, они оказались на стороне потенциальных победителей. Сейчас мы видим, что они не верят в то, что Трампу удастся обеспечить достижение целей, которые он поставил. А цели очень простые. То есть цели – это прекращение ядерной программы и что-то надо делать с накопленными запасами обогащенного урана. И второе, как вот Трамп сейчас говорит, это открыть Ормузский пролив. Вот раньше-то было много целей, там 10-14 разные были планы. А сейчас, по-моему, арабы уже не верят в то, что Трамп способен добиться и первой цели, и второй цели, и все. Здесь, ну, повестку дня как бы диктуют иранцы.
1: А вот вам кажется, арабы могут сегодня верить, завтра не верить, а вы сказали, что Трамп и Израиль были в какой-то момент близки, если я правильно поняла, к свержению режима. Вот что им помешало, и вот сейчас можно ли говорить о том, что Трамп фактически капитулировал, но сделал это, наверное, там зря, не зря, я не знаю.
2: Ну, опять мы будем оглядываться назад. Я думаю, не к свержению режима, а к тому, чтобы нанести такой ущерб иранской военной машине, военно-промышленному комплексу, такой, от которого Иран не оправился бы, ну, на протяжении 10-15 лет. Мы видим, что вот ущерб, причиненный Исламской Республике, он оказался не таким значительным, и пошли сообщения о том, что вроде бы даже уже и ракетный потенциал иранцам удалось восстановить, может быть, на 70%, а может быть, даже еще и больше. Вот там мы, очевидно, видим недоделанную работу. Война остановилась в тот момент, когда ее можно было бы продолжать, и, ну, так, чтобы это привело и к экономическим проблемам внутри Ирана, которые подвигли бы население на противодействие режиму, и к уничтожению военно-экономического потенциала Исламской Республики на далекое дальнее будущее. Вот здесь американцы остановили военные действия, к сожалению, не закончив войну.
1: А теперь момент упущен, даже если война возобновится, ничего уже не получится, или еще там есть шанс у США?
2: Ну, я думаю, что шансы есть. Если война возобновится, на мой взгляд, если война возобновится в, ну, в том масштабе, в котором она была, то уже понятно, что нужно будет снова заняться очередной программой ликвидации руководителей в этой стране. Ну, первые там два эшелона этих руководителей были ликвидированы, потом второй, третий. Возможно, появится четвертый, пятый эшелон. Не исключено, что кто-то там в руководстве страны согласится на какие-то компромиссы с Трампом. На это трудно рассчитывать, но все-таки какой-то шанс есть. И самое главное, если будет разрушена военная машина Ирана вот ударами, серьезными ударами с воздуха, то затем может оказаться, что в случае продолжения блокады ситуация в Иране будет уже не под контролем центральных властей. Мы видим, идут какие-то сообщения о том, что есть очень серьезные перебои в снабжении, в том числе и личного состава, корпуса стражи, Басиджа, армии. Мы видим отрывочные сообщения о том, что даже есть уже какие-то столкновения между регулярной армией и корпусом стражей. Есть вспышки недовольства. Вот продолжение войны, на мой взгляд, оно бы способствовало бы развитию такой ситуации. А если вот в условиях прекращения огня, это передышка для иранского режима. И вот такой информационный шум, который создается вокруг возможного соглашения какого-то, он способствует укреплению иранского режима, а не наоборот. И здесь я думаю, что затягивание вот действий Соединенных Штатов и ограничение этих действий исключительно морской блокадой, оно играет на пользу иранцев, а не на пользу Соединенных Штатов и Израиля.
1: То есть экономику это не пошатнет, то есть режим выживет в тех условиях, в условиях блокады?
2: Я думаю, что вот потенциал выживания экономики иранской, он еще не исчерпан. Там есть возможность и собственное сельскохозяйственное производство наладить для продовольствия, есть возможность получения каких-то грузов острой необходимости через территорию Турции, Азербайджана, Туркменистана, да даже через Пакистан что-то можно получать. То есть полностью блокады не будет. Есть предположение, что деньги кончатся. Трудно сказать, насколько вот Иран может обойтись без денег, выручаемых за экспорт нефти. У меня создается сейчас такое впечатление, что расчеты на экономический коллапс и на острое недовольство населения могут не оправдаться.
1: Это звучит, в общем-то, печально для Трампа и печально для Израиля. Давайте мы сейчас уйдем на небольшую рекламу, через пару минут вернемся и продолжим, в том числе, может быть, появятся вопросы у наших зрителей в чате YouTube-канала.
0: Прямой ответ. Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на первом радио. 03-94-94-88-88. «Год без забот».
3: Реклама. Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави-глави. Гамарчоба.
6: В такое время нам всем нужна «Машина времени». 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сеул АЙЛ». Только в «Центркар». Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Терех Ашива 9.
7: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама. Прямой ответ.
1: Мы продолжаем разговор с Михаилом Крутихиным, и я напоминаю, что наши зрители YouTube-канала могут задавать вопросы в чате передачи, а пока буду продолжать задавать свои. Хотела спросить, что вы думаете про сообщение о том, что так долго идут переговоры, потому что связь с верховным лидером Ирана затруднена, и вот там курьеры, схема лабиринта и так далее. Очень много запутанного, поэтому ответы туда-сюда идут долго, и очень много таких разночтений.
2: Нет, я, например, не верю в то, что он, этот Муджтаба Хаменеи, жив и может каким-то образом влиять на события. Судя по всему, вот несколько человек, которые возглавляют корпус стражи исламской революции, они принимают более или менее стратегические решения от его имени. Он совершенно здесь никакой роли не играет. И когда объявляют с одного конца этой цепочки, что он издает фетву о том, что нельзя выпускать из страны обогащенный уран, А рядом запускается информационный такой вброс о том, что этот уран может быть передан какой-то третьей стране, ну, в частности, Китаю, что совершенно, мне кажется, не соответствует действительности. Это реально информационный вброс такой же, как вот эта мнимая фетва духовного лидера. Думаю, что он просто не существует в природе сейчас.
1: А зачем вот эти вбросы тогда? В чем их смысл? Просто потянуть переговоры?
2: Это раз, а второе, это чтобы затуманить ситуацию даже для тех в Соединенных Штатах, кто пытается вести эти переговоры. Поэтому, ну, иранцы умелые переговорщики. Они объявляют одно, через несколько минут у них появляется новая какая-то позиция, а сослаться на несуществующего духовного вождя, ну, это самый элементарный прием, к которому они, по-моему, уже не раз прибегали, начиная с переговоров, которые они вели в Исламабаде. Они все время ссылались на то, что им нужно проконсультироваться с Мочтабой Хаменеи.
1: Я где-то видела цитату, по-моему, одного из американских анонимных источников о том, что если ты вошел в переговорную комнату с иранцами, то уже проиграл, то есть заведомо. Их еще никому не удалось переиграть на переговорах. Так это?
2: Ну, мы видели, да, вероятно, это было в 19 веке, было, что обыгрывали их на переговорах в Российской империи, когда иранцы вынуждены были подписывать так называемые гулистанские, туркманчайские мирные договоры и лишались своих территорий, и лишались... Ну, обыгрывали их, было такое.
1: Ну, с тех пор все.
2: С тех пор много воды утекло, и сейчас они очень умело ведут эти процессы. И я вижу, что американцев они очень часто водят просто за нос.
1: Тут как раз появились вопросы. Частично вы кое-что ответили, но я, тем не менее, озвучу полностью. Означает ли, что прекращение огня – это подарок для Ксира и проигрыш Америки и Израиля? Может ли Иран сам атаковать Израиль в ближайшее время? И значит ли это, что война откладывается на какой-то срок, там неопределенный, но может вернуться? Это я уже от себя немножко продолжаю вопрос.
2: Все совершенно верно, да. То есть иранцы выиграли время. Ну, Трамп говорит, что время работает на Соединенные Штаты, но на самом деле все как раз наоборот, и иранцы восстанавливают свой военный потенциал. Им наплевать, по-моему, на экономический потенциал, а вот военный потенциал, они им ту же самую ракетную программу, ну, судя по некоторым сообщениям, они вытаскивают из закопанных ракетных городов свои пусковые установки. Им трудно сейчас с восстановлением ракет, потому что, ну, с помощью запасных частей и материалов из Китая, отчасти из России, они что-то могут сделать. Что-то они самостоятельно уже давно научились делать, но добрать столько ракет, чтобы возобновить запуски по территории Израиля, это они, я думаю, через пару месяцев смогут.
1: А нужен ли им такой сценарий, то есть вызывать огонь на себя?
2: Ну, пока мы не знаем, а это все-таки, несмотря на то, что дипломаты, переговорщики у них хорошо работают, они все равно остаются людьми, следующими, ну, вот такой хаменистской идеологии, что им обязательно надо, это смысл их существования, обязательно надо достичь целей, поставленных еще 47 лет назад Хамени. То есть это исламская революция, значит, распространение шиитского ислама по всему региону, возможно, и миру. И уничтожение, конечно, врагов. А среди врагов у них это Соединенные Штаты и Израиль. Соединенные Штаты как покровители Израиля. Вот ради достижения этой главной цели они, я думаю, поступятся и экономическим положением страны, и жизненным уровнем населения. Все идет к тому, что они вот будут продолжать фанатично, будут продолжать свой главный курс.
1: И вот как раз на этом фоне, как вы говорите, Трамп пишет, и было бы прекрасно, если бы Иран заключил соглашение Авраама, то есть соглашение о нормализации отношений с Израилем. Это вот похоже на бред какой-то, звучит просто. Он и про арабские страны тоже предлагал им, и про Пакистан, и остальным. мусульманским странам. Ну, в общем, какое-то безумие, нет?
2: Не, ну, а что вы еще ожидаете от человека, который, ну, с точки зрения России и Украины выступает на стороне агрессора, а не жертвы агрессии, говоря о том, что жертва агрессии сама виновата, и что нужно ее сдерживать и наказывать. Но где вы тут логику какую-то видели? Уж тем более следование каким-то моральным принципам и еще чему-то. Ну, тут надо обо всем забыть. И о логике, и о морали. Ну что, вот такой президент Соединенных Штатов у нас сейчас.
1: Да, то, что есть, но, тем не менее, для Израиля, в принципе, он сделал немного, я бы сказала, хорошего, но сейчас, видимо, это все, я не знаю, исчерпалось, потому что в Израиле говорят, что соглашение, если оно все-таки будет, очень плохое.
2: Да, вот по тем утечкам, по тем вбросам информационным мы видим, что действительно соглашение из рук вон плохое. Это фактически капитуляция Соединенных Штатов. И если будет туда включен, например, такой пункт, как прекращение военных действий в Ливане, это еще и капитуляция Израиля будет подписана от имени Израиля американцами. Это неприятное развитие событий. Я вспоминаю, что даже в предыдущей администрации того же Байдена, которая несколько раз пыталась удержать израильтян от военных действий, в частности в Газе, в Ливане и так далее, Израиль поступал так, как это было выгодно, как это требовали интересы Израиля, а не интересы администрации Соединенных Штатов. И проявлял большую самостоятельность, чем сейчас в отношениях с Трампом.
1: Да, но с другой стороны, пока вот у Израиля, по крайней мере, в Ливане руки развязаны были все так называемое прекращение огня. Мы видим, что в Ливане никакого прекращения огня на самом деле нет, только ограничение операции в Бейруте в основном, а так все, Израиль продолжает свои боевые действия. Впрочем, и Хизбалла тоже продолжает. Поэтому, кстати, у вас есть какая-то надежда на то, что правительство Ливана, вы хорошо знаете Ливан, так же, как и Иран, что-то сможет сделать Хизбаллой? Вчера, например, генсек Хизбаллы Наим Касим призывал, по сути, к мятежу в Бейруте.
2: Да, вот это более вероятное развитие событий, попытка государственного переворота в пользу Хизбаллы, чем какие-то действия законного правительства Ливанской республики, потому что законное правительство Ливанской республики с Хизбаллой самостоятельно ничего сделать не в состоянии. Сил у него, у этого правительства нет никаких.
1: Ну да, это очень печально для Израиля, но я все-таки, знаете, я, может быть, цепляюсь за соломинку, вот глядя все-таки, что много раз говорили, что Трамп надавит на Израиль, ничего не происходило, у Израиля, вот еще раз повторю, были развязаны руки, что, может быть, все-таки, и сколько раз говорили, что Трамп пойдет вот на сделку с Ираном, он начинал боевые действия в этот момент, может ли еще все-таки обернуться вот как-то не так, как мы сейчас оно выглядит.
2: Да, ну вот давайте сразу напомним исходную такую позицию, что доверять словам Трампа и утечкам в печать, и вот всей этой шумихе, информационному белому шуму, то есть дымовой завесе, вот как хотите это все называйте, я бы не стал. И вполне можно представить себе ситуацию, когда иранцы могут спровоцировать что-то, или даже без провокации иранцев будет объявлено, что они категорически отказываются, поскольку категорически отказываются принять американские условия, то вот то, что Трамп обещает, необходимо возобновить военные действия. Я думаю, что вот шансы на возобновление военных действий где-то сейчас смотрятся как 50 на 50. И в случае возобновления военных действий, вот тут сразу возникает такой вопрос. Будет это кратковременная какая-то военная кампания против Исламской Республики? Или это более или менее затянутая, где-то опять дней на 40? Потому что если кратковременное, будут нанесены очень красивые удары, потом Трамп может объявить, что он достиг всех целей, которые хотел, хотя на самом деле понятно, что эти цели не будут достижимы, такие как получить тот самый обогащенный уран или силовыми методами открыть Ормузский пролив. Вот это, я думаю, ни та, ни другая цель, они сейчас недостижимы. Не вижу, как это можно сделать. Но объявить о том, что полный триумф, я прекратил еще одну войну, скажет Трамп, это все можно себе представить после кратковременной военной кампании, а не в результате продолжения перемирия.
1: Ну, на самом деле, для длительного у него сейчас нет времени. Начинается вот-вот чемпионат мира по футболу, потом 250-летие Америки, которое Трамп хотел отпраздновать. Но только разве что после этого, но там уже промежуточные выборы в Конгресс. Правда, я слышала, говорят, что он промежуточные выборы, и после них ноябрь-декабрь вот хорошее, как говорят, называют время, удачное для войны, но... После до выборов в Конгресс у него изменится политический расклад, ему свяжут руки. То есть все очень как-то непонятно.
2: Я не исключаю, что Трамп может все это затянуть в расчете на то, что экономическая блокада приведет к нужным последствиям, то есть к восстанию в Иране, когда побегут голодные военнослужащие из корпуса стражи, когда... поменяется внутренняя обстановка в Исламской Республике, и тогда уже вот можно будет каким-то образом помочь этим восставшим военным методам. Но пока я не вижу, чтобы вот такой сценарий был близок к осуществлению.
1: Ну, то есть он просчитает. А есть ли какая-то страна, которая может повлиять на Иран? Потому что вот Пакистан был главный переговорщик. Теперь мы видим, что активизировался Катар, который сначала говорил, что он как бы пострадавшая сторона, а не посредник, не хочу посредничать. Теперь все летят в Доху. Плюс постоянно упоминается Китай. Вот есть ли кто-то, кто может сказать Ирану, делайте так или...
2: Нет, я думаю, что нет такой страны. Я не могу представить себе, что вот, ну, китайцы, вот, ну, кто у нас такая большая, сильная страна с давними связями с исламским режимом, чтобы они где-то сказали генералам корпуса стражи, все, пора завязывать, и давайте принимайте условия американцев. Или принимайте... Или китайцы должны сказать американцам, вот посмотрите, наш план мира... А я посмотрел по утечкам в печать китайский план мира, он фактически говорит о капитуляции Соединенных Штатов. Тут... Вот согласятся ли американцы с таким планом? Нет, я не думаю, что китайцы здесь будут оказывать на кого-то давление, скорее всего, будут наблюдать со стороны.
1: Тут зрители сетуют, что у Трампа нет таких советников, как вы, не могла не передать вам.
2: Нет. Боже упаси.
1: Хотела спросить, вот вы уже сказали, что немножко бредово звучит сообщение о том, что Иран хочет разрешить утилизировать свой высокообогащенный уран в Китае. Раньше в этом контексте все время звучала Россия, но Трамп сказал, что нет. Ну вот если как бы абстрагироваться от бредовости, кто предпочтительнее, кто удобнее, кто теоретически возможен для такого проекта?
2: Нет, я не думаю, что кому-то вообще все это передадут. Во-первых, никто не знает, и у меня такое подозрение, что сами иранцы не знают, где находятся эти контейнеры с обогащенным ураном. Это может быть не одна даже точка. Это могут быть какие-то объекты, серьезно засыпанные в результате воздушных ударов. Чтобы там откопать что-то, нужно пару месяцев экскаваторами и бульдозерами работать. И найти хотя бы эти контейнеры, куда-то их там передать. И судя по позиции вот генералов корпуса стражей, которые начинают придумывать вот фетву верховного своего лидера, они не собираются никому ничего передавать. Ни России, ни китайцам, ни американцам. Это все... Вот здесь они, я думаю, проявят упорство и не пойдут на удовлетворение американских требований.
1: Хочется понять, кто все-таки сейчас внутри Ирана принимает решение. Вы упоминаете все время генералов Ксир, а вот есть ли конкретные имена, потому что на публику звучит в основном имя спикера парламента и главы МИДа.
2: Нет. Это все, это не те люди. Это прежде всего это сам руководитель самого Ксир, это Вахиди. Это его, ну, я бы сказал, сейчас второй по значимости Зулькадр, тот, кто в принципе, я вижу там где-то такую хунту в составе примерно 9 человек. И в эту хунту из 9 человек не входит министр иностранных дел, который все-таки техническая фигура, и ну, это дипломатическое прикрытие реальных целей Исламской Республики. А Галибаф, он человек хитрый и скользкий, и, судя по некоторым сообщениям из Ирана, его немножко вот эти генералы приструнили. У них очень хорошие отношения с Галибафом, но американцы когда-то попытались сделать на Галибафа ставку, изображая, и Трамп даже говорил, вот в Иране появился новый руководитель, с которым можно теперь иметь дело. И в корпусе подумали, а кого это они там имеют в виду в Вашингтоне? Они вычислили Галибафа и предупредили его, чтобы тот...

0: И тот же самый генерал в очень хороших отношениях с вице-президентом Соединенных Штатов. Там личные отношения и в первом, и во втором случае. И вот по этой цепочке можно было с американцами налаживать какие-то отношения. Но Галибаф, он здесь проиграл вместе с Трампом, конечно. И его друзья по корпусу стражи взяли над ним как бы шефство и особо не позволяют ему даже заикаться о каких-то компромиссах. То есть он фигура, которая решение принимать не будет.
1: Не могу не спросить ваше мнение, что вы думаете про публикацию «Нью-Йорк Таймс» про то, что США и Израиль делали ставку на Махмуда Ахмадинеджада, но давайте вы ответите после небольшой рекламы, мы вернемся через пару минут.
2: Прямой ответ. Реклама.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.

0: наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
3: Максанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
5: Реклама. Прямой ответ.
6: Мы продолжаем разговор с Михаилом Крутихиным, и хотела я узнать ваше мнение про публикацию «Нью-Йорк Таймс» о том, что США и Израиль планировали поставить во главе Ирана экс-президента Махмуда Ахмадинеджада, что, в общем-то, звучит тоже как очередной бред.
7: Ну, это действительно бред. Мне очень жалко, что «Нью-Йорк Таймс» – это все-таки газета, которую я всегда очень уважал. Я знаю некоторых журналистов в этой газете. Я как в еще в Советском Союзе, когда я учил английский язык, этот «Нью-Йорк Таймс» для меня был вот источник реальной информации и выход как бы во внешний мир, когда удавалось получить что-то с этой газеты. Когда у меня родилась внучка, я в этот день побежал, купил газету «Нью-Йорк Таймс» для того, чтобы вот именно в ее коллекции была газета, вышедшая в день ее рождения, в будущем. Но сейчас эта газета превратилась в сливной бачок всяких абсолютно бредовых идей, информационных вбросов умышленных. Там информацию искать не имеет никакого смысла.
6: Ну, то есть даже не стоит обращать внимание, потому что я очень надеюсь, что это может быть просто, ну, а как вы сказали, вброс непонятно кого, или чем поверить в то, что действительно у США и Израиля были мысли даже об этом.
7: Ну, это часть информационного тумана, вот создаваемого вокруг ситуации, чтобы не было понятно, что на самом деле происходит.
6: Хорошо. А что, есть ли у вас понимание, что сейчас происходит внутри Ирана? Потому что вот буквально перед нашим эфиром я читала сообщение, что было принято решение о возвращении работы интернета в полном объеме. Власти настолько уверены в себе, что готовы открыть опять информацию в стране или что?
7: Ну, я пока не видел это.

0: этого сообщения, потому что мы видим, что уже, по-моему, больше 2000 часов интернета было потеряно. Вот Иран не имел возможности выходить во внешний мир, за исключением некоторых людей, у которых были так называемые белые симки. Но мы получали из Ирана много сообщений о том, что правительство серьезно обеспокоено ростом недовольства населения из-за того, что нет интернета. Вот это первое недовольство – это растущие цены. Второе недовольство – это перебои в снабжении. Может быть, даже сейчас не продовольствием, а какими-то товарами первой необходимости. Третье – это жуткая дороговизна. Вот я посмотрел по ценам, действительно, купить килограмм курятины – это где-то, может быть, четверть месячной зарплаты уже получается среднего иранца. То есть вот эта дороговизна, она серьезная. И вот в список недовольства, там нет недовольства, у большинства населения недовольство режимом, его притеснениями и так далее, но оно не на первом месте в списке бед. А вот невозможность выйти в интернет расценивается как одна из главных бед для населения. И потом это связано еще с потерей работы очень многими иранцами. Даже, по-моему, вот кто-то рассказывал, что систему TikTok в Иране обслуживает чуть ли не 9 миллионов человек. Вот они потеряли работу из-за этого. А так, да, и я думаю, что властям с этим нужно что-то делать, потому что вдруг выясняется, что интернет – это одна из насущных потребностей современного человека, и без нее никак нельзя, он может и взбунтоваться.
1: И вот, опять же, к ситуации в Иране, то, что вот мы реально знаем, то, что власти не скрывают, они все время сообщают о казнях, причастных к протестам. Как раз сегодня был, как заявлено властями Ирана, казнен один из лидеров протеста января. То есть такое устрашение тоже продолжается со стороны режима.
0: Да, конечно. Вот даже была такая статистика, недавно опубликованная, когда взяли все смертные казни с начала года по всему миру, 85% это в Иране. То есть это вот как раз вот там расправляются даже с людьми, которые уличены в мельчайших преступлениях против режима.
1: И хотелось, вот не так много у нас времени остается, понять ваши сценарии и прогнозы. Мы когда с вами разговаривали месяц назад, мы в том числе обсуждали возможность создания такого плацдарма, откуда США теоретически могли бы действовать против Ирана и захвата острова Харка. Разные варианты. Сейчас это все еще актуально? Или вот как поменялись какие-то сценарии, самые очевидные, самые ближайшие, далеко предсказывать тяжело, но вот, допустим, ближайшие недели.
0: Нет, никакой наземной операции, никакого захвата иранской территории, островов в Персидском заливе, какой-то береговой линии вдоль Ормузского пролива. Это, конечно, не будет иметь никакого военного значения, кроме как жертв со стороны Соединенных Штатов и, возможно, Израиля. То есть, нет, это... На это никто не пойдет, потому что обстреливать суда, проходящие через Ормузский пролив, можно не с берега, а где-то из середины территории Ирана, и это, эффекта не будет абсолютно никакого. А вот, да, тут, когда вот была введена эта блокада, она работает, эта блокада. Действительно, она сократила денежные поступления в Иран. Она сократила возможности получения жизненно важных каких-то грузов для режима. А что касается военного, десанта куда-то, то я думаю, что это все-таки возможность такая сохраняется, если ситуация обернется неприятностями для правящего генералитета корпуса стражей в результате уже народного недовольства. Когда на сторону народа будут переходить, хотя бы военнослужащие регулярной армии, не только корпуса, а в корпусе будет просто недостаточно средств, чтобы поддерживать лояльность личного состава этого корпуса. Не генералов, а вот просто рядовых и сержантов.
1: А вот такой сценарий недовольства, насколько он возможен в ближайшей перспективе, в какой период? Потому что если вы говорите, что экономическая блокада не очень действенна, то откуда вот этот потенциал для протеста?
0: Ну, я думаю, сразу это не получится. А в течение, ну, если будет блокада вот так вот действовать, действительно, затрудняя экономическую жизнь иранцев, то это может несколько месяцев продлиться. Я вспоминаю, когда свергали Шаха, вот тогда, когда часть вооруженных сил стала переходить на сторону народа, начиная с самого начала протестов, то это было, почти год заняло. Вот когда уже ситуация накалилась до предела, и тогда что-то надо было делать с армией. Но тогда еще вмешались генералы, которые объявили нейтралитет, загнали войска в казармы. А так начался отток личного состава из гарнизонов тогда. И чтобы сейчас пошел такой отток из гарнизонов, я думаю, несколько месяцев на это потребуется, а не недель, месяцев.
1: С другой стороны, если Трамп все-таки подпишет соглашение, и правда то, что говорят, и начнется, откроется, будет снята снята блокада, и в перспективе Иран будет надеяться на возвращение своих активов, получается то, что простым иранцам, в общем-то, надеяться на смену режима не будет надежды.
0: Все, да, это будет все труднее и труднее, потому что у режима достаточно репрессивного потенциала для того, чтобы держать в узде население. Но вот с точки зрения открытия Ормузского пролива, вот всегда надо учитывать еще и какие-то коммерческие интересы Соединенных Штатов. Потому что если откроют Ормузский пролив, и если арабские страны, где-то в течение 2 месяцев восстановят свой потенциал добычи и экспорта нефти, если цены покатятся вниз, мировые цены на нефть, то это будет большим ударом для американской нефтяной отрасли. Вот сейчас она на высоких ценах, на взлете, банки финансируют новые проекты, открываются возможности для проектов инфраструктуры трубопроводной, в частности, на Аляске. Вот новый проект, он уже близок к тому, чтобы там было принято окончательное инвестиционное решение. И много других проектов. То есть у Америки появилась возможность в отсутствии конкурентов из Персидского залива занять более важное место на нефтяном рынке, на мировом, и сохранить это место. И тут вдруг он собирается, Трамп, освобождать место для арабских конкурентов. Вот тут есть некоторое сомнение в том, что он так уж стремится открыть Ормузский пролив для судоходства.
1: То есть вариант блокады, видимо, самой такой длительной блокады, самый вероятный. Спасибо вам огромное за такой прогноз. Будем следить за тем, что происходит. Тут один из наших зрителей, он иранец, говорящий по-русски, просит передать вам привет и привет всем иранцам. Собственно, с удовольствием это делаю. Спасибо вам, спасибо нашим зрителям за такую активность. И до новых встреч. До свидания.
2: Прямой ответ.
3: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
4: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
5: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
6: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
5: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
7: Вас много, я один.
5: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
8: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
5: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
9: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
10: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ла-ла!
11: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
12: Каждый вторник. Музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
11: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
13: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
5: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
14: Просто какая-то комедия.
15: Очень здоровый человек.
16: Он будет рвать на себе рубаху и говорить, мы же хотели.
5: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос с ребром».
2: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
17: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави-глави. Гамарчоба.
18: В DAX начинается обновление коллекций. Филиалы DAX в Ашдоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
19: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
17: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави-глави. Гамарчоба.
18: Последняя суббота весны. В DAX начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы DAX в Ашдоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
19: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
2: Реклама.
20: Первое радио. Новости.
21: По данным арабских СМИ, Иран выразил готовность вывести обогащенный уран в Китай. В Ашкелоне при падении с большой высоты погиб подросток. Папа Римский опубликовал трактат, посвященный искусственному интеллекту. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. «20 часов» в Израиле. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на компетентные источники сообщил, что Иран готов вывести обогащенный уран со своей территории в Китай. По данным источников, Тегеран также добивается гарантий со стороны Пекина перед продолжением соглашения с США. Кроме того, сообщается, что командующий армией Пакистана Асим Мунир выступающий посредником между Ираном и США, в ближайшее время должен направиться в Доху, столицу Катара. Однако, по данным Wall Street Journal, ход переговоров по иранской сделке замедлился. Стороны не могут прийти к договоренностям по двум ключевым вопросам. США требуют от Тегерана более четких обязательств по ядерной программе уже на начальном этапе, а Иран настаивает на конкретных гарантиях снятия санкций и разморозки активов. По информации пресс-службы ЦАЛЯ, в центре сектора Газа был ликвидирован Мухаммед Абу Малюх, один из ключевых специалистов Хамаса по производству оружия. По данным армии, Абу Малюх был членом производственного штаба террористической группировки и в период действия соглашения о прекращении огня занимался изготовлением оружия. Боевик был ликвидирован накануне силами штаба Южного военного округа. Администрация регионального совета Мали-Йосеф приняла решение об отмене занятий в учебных заведениях в населенных пунктах на границе с Ливаном. Глава регионального совета заявил, что он не позволит, чтобы дети и педагоги стали мишенью врага. По его словам, в условиях постоянных атак безопасность детей важнее любых других соображений. К другим новостям. Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила о падении в Ашкелоне 17-летнего подростка с большой высоты. Прибывшим на место парамедики нашли пострадавшего без сознания, пульса и дыхания с тяжелыми множественными травмами. Подростку была оказана первая помощь, после чего он был доставлен в больницу Барзилай в критическом состоянии. В больнице была констатирована его смерть. Полиция ведет расследование обстоятельств гибели подростка. Партия «Демократии» и ее лидер Яир Голан ведут переговоры с матерью бывшего заложника Матана Цингаукера, одной из лидеров антиправительственных протестов Эйнаф Цингаукера, о включении ее в предвыборный список партии на выборах в Кнессет. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в «Демократии» сообщает Исраэль Айом. Согласно уставу, Голан может зарезервировать для Цингаукера второе или десятое место в предвыборном списке, однако пока о конкретном размещении речь не идет, поскольку переговоры находятся на ранней стадии. Папой Римским Львом XIV опубликован первый крупный богословский документ своего понтификата, энциклика «Великолепное человечество», посвященная искусственному интеллекту, войнам и глобальным вызовам современности. По сообщению CNN, в этом обращении понтифик подчеркивает, что контроль над искусственным интеллектом не должен оставаться в руках немногих, а использование его в военной сфере должно подчиняться самым строгим этическим ограничениям. В документе папа также сравнил развитие искусственного интеллекта с библейской Вавилонской башней, предупредив об опасности создания системы, стремящейся к единой власти и унификации человечества. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра температура воздуха существенно не изменится, будет малооблачно. В Иерусалиме 14 градусов ночью и 24 днем, в Тель-Авиве 17-26, в Хайфе 17-22, в Бершеве 14-26 и в Эйлате 21 градус ночью и 33 в дневные часы. Вы слушали итоговый выпуск новостей на сегодня. Я прощаюсь с вами и желаю вам хорошего вечера.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Реклама. Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави-глави. Гамарчоба.
1: В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.

Лучшая музыка. Первое радио.

0: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
1: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Вахтанг Кикабидзе.
1: Пан Юрий Зимитович, пусть мир и праздник ваш дом придут. Да мне нравится вообще эта страна очень. Я все время сказал, если бы у меня хоть капелька еврейской крови было бы, я сразу уехал бы.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Программа очень хорошая. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.

мыслях. Хочешь увидеть простор, отбросишь монетку.

0: Первое радио. Первое радио. 89.1 FM.
1: Где туман, ну?

0: слушая
1: Первое радио.
0: Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно.
1: Первое радио.

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».

Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно.

Наша музыка, ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином, кто с аспирином. Им хочется немного крепленого столового, а можно и ерша, чтоб вздрогнула душа и воспарила

Вот девочки красивые, Петровны да Васильевны, в окошко мне летят. И так меня хотят, что чуть не плачут. Они такие бодрые, такие крутобедрые, шуршат вокруг меня.

0: тебе, Рафик?
1: Нафиг,
0: нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг.
1: Ну да.
0: Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот».
3: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно.
3: Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио.
2: 03-94-94-88-88. «Год без забот».

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.

отчего не имется и хочется слиться в лето. Покажи мне то место, что даст всем.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
1: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России. Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.

как рыба к бами ловлю это время, как научиться дышать, чтоб не

театр, да куда-нибудь, только не хочу обратно, безвозвратно. Без имени отчества, твое одиночество, без имени отчества, мое. И значит,

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

I've never known no one who'd make me suicidal before.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.